0: мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч, все включено. И как всегда, услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
3: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
2: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
4: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
2: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
5: Когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Но прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 2025 году мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 2024. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит: «Подпишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет». Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
2: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по «Силе Сибири-2». Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Жители микрорайона Березовой Иркутской области обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами на региональное правительство и губернатора региона Игоря Кобзева, которые обещали построить школу, но стройку заморозили из-за отсутствия денег.
7: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березовой Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. У нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. По состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными описками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане? Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовой, Марковского МО, Иркутской области.
1: Главные новости дня.
2: Когда подорожает топливо? Удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер. Но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
8: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
2: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
9: Если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
2: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
10: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
2: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, на каком первом языке заговорила его дочь.
11: Знаете, я ее не отдавал учить китайский, а она заговорила сначала по-китайски, потом по-русски, потому что у нас няня китаянка.
12: Ну, не очень чисто произношение.
11: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни 200 километров от Пекина.
12: С ума сойти.
11: Вот, и она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски. Продолжает заниматься, но, правда, к сожалению, уже из-за школьной программы так не получается. Но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать не китайский язык. Она очень любит китайский язык и Китай.
13: Учим китайский вместе.
14: Как сказать по-китайски?
15: Это очень дорого.
16: 这非常贵.
14: И еще раз. Фраза
15: «это очень дорого»
14: по-китайски будет звучать так.
16: 这非常贵.
14: И третий раз.
16: 这非常贵.
14: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире.
17: Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
19: Вот с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет? Почему? У нас технически мы можем, давайте решаем. Запрещайте все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. В листу собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Но у нас же страна, не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри?
18: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
20: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Мы же не про школьную форму говорим. Школьная форма одно, это правильно. Она должна быть строгая, не отвлекать детей от учебного процесса. Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения, ну что ж мы повторяем дурацкий путь, давайте мы не будем выглядеть посмешищем, да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там, свитшотах, с какими-то надписями. Мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. Не если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику, вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
17: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады-беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под одурманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии. и фактам из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшью России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
23: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
22: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов БПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, никаких особых контрактов для студенток не существует, даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войска БПЛА, на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляет власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны, не исключение и учебное заведение студентки Полины.
4: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГУ имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, с СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочий сущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
22: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на один год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
4: Они занимаются этой юридистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот эта вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. Троих человек уже точно отправили туда. Ну им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые пары.
22: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как один год обучения обходится почти в 500 000 рублей. «Это большие деньги», — говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя никакие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
7: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение. Мы обречены на поражение.
5: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
2: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
8: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
9: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
5: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории.

0: Слово «соприкосновение» остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Сила Сибири-2 опять откладывается. Военкор Живов о результатах визита Владимира Путина в Китай.
3: Многие подметили, что на нем не было озвучено принципиального решения по строительству «Газпромом» новых газопроводов, которые бы позволили существенно увеличить мощность экспорта газа. Это якобы происходит потому, что Китай требует на российские надоносители очень существенный дисконт. Логика Китая тут достаточно ясная. Сам Китай производит и продает товары с минимальной наценкой. Это уже в России их обкладывают такими сборами и пошлинами, что бюджет получает в разы больше, чем китайские производители. Кроме того, Китай активно пользуется слабостями нашей страны в период спецоперации и теми ограничениями, которые накладываются на наш энергетический экспорт. Китайцы, напомню, никогда не упускают возможность демпинга наших отраслей, многие из которых они за последние 20 лет просто уничтожили. И промышленного шпионажа под видом сотрудничества, как было с проектом совместного широкофюзеляжного самолета нового поколения. Кроме того, Китай никак не ограничивает себя в торговле с Украиной, продавая нашему противнику те же решения по дронам и связи, что и нам, но без санкционных заморочек. В общем, современный Китай нам не равный партнер. Реальный союз – это китайские инвестиции, а их как не было, так и нет.
2: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
4: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
2: Премьер Швеции призвал НАТО максимально помогать Украине, наводить беспилотники и ракеты на цели в России. Вот как это комментирует военкор Живов.
3: Об этом Ульф Кристерсен заявил на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Марком Рютте. Цитата. «Мы не должны принимать российскую версию событий, а наоборот, максимально помогать Украине, направлять удары в правильном направлении». Кристерсен также заявил, что Швеция достигнет цели НАТО по 5% ВВП, направляемых на оборону к 2030 году. Цитата. «Это будет самый большой рост расходов на оборону со времен Холодной войны». Ранее НАТО также поддержало Украину в споре с Грецией, обвинившей ее в создании угрозы судоходству в Средиземном море. Глава военного комитета Альянса Джузеппе Каводрагоне по сути одобрил применение Киевом морских дронов против российских судов. Опять цитата. «Асимметричная война, вы можете называть ее нетрадиционной или нерегулярной войной, характерна для таких конфликтов, особенно когда малые государства противостоят крупным державам». В общем, нашего противника теперь не только вооружают до зубов, помогают со связью и спутниковыми данными, но и по факту развязывают руки и дают зеленый свет на любые действия против нас.
1: Радио «Лента». 15:57 AM.

0: Главные новости дня.
1: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
2: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
1: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
3: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
1: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
3: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
1: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
4: Почему в России так не могут? Военкор канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
5: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
4: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
6: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
4: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
6: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Ну что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
8: То, что заметно каждый день.
7: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
8: Так, трубы и провода, я полагаю.
7: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
8: Угу.
7: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
8: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
7: Ну да.
8: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
7: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
8: Ага.
7: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 2029 года, картина вообще перестает быть рутинной.
8: Так, ну давай вскроем. что там в этих планах заложено?
7: К 2029 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
8: Ничего себе.
7: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
8: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
7: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
8: Ого!
7: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
8: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
7: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
8: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
7: В каком смысле?
8: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
7: Да-да-да.
8: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
7: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
8: Угу.
7: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
8: Так. И что это за драйверы?
7: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
8: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
7: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
8: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
7: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
8: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
7: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
8: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
7: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
8: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
7: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
8: И цена взлетает.
7: Конечно. Возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
8: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
7: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
8: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
7: Давай.
8: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
7: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
8: Так, всего 1.5.
7: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
8: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
7: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
8: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
7: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
8: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
7: Важно пояснить, что это значит на практике.
8: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
7: Угу.
8: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
7: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
8: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
7: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
8: Дальше домашние квитанции?
7: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
8: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи, станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
7: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
8: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
7: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
8: А если взять базовые продукты питания?
7: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
8: Ну или тепличные хозяйства.
7: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
8: И транспорт тоже в этой цепочке.
7: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
8: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома,
7: угу.
8: А потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
7: Именно так.
8: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
7: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья. С 73 пунктов до 52.
8: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
7: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
8: Не нужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
7: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
8: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
7: Да. А опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
8: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
7: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
8: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
7: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
8: Расстановка приоритетов?
7: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
8: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
7: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
8: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Чистый тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
4: Энергетические дауншифтеры.
8: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
4: Ого, звучит радикально.
8: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
7: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
8: Это трансформация самого образа жизни.
7: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
8: Всем пока.
7: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
8: До новых встреч.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
9: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходом на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводятся ограничения по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
10: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлениям, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
9: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев. Их число выросло на 38 объектов, или почти на 10%, и достигло показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в эксклаве.
10: Депутат Заксобрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
9: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
10: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Телеграм. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
9: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
11: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
9: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, которым заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
11: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
9: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в трехзвездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на 2 взрослых сейчас стоит от 80 000 рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с 2 кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный двухместный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на 2 взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2,5 тысячи рублей в день на 2. За неделю это 17,5 тысяч.
12: Экскурсии. Курская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на двоих. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для двоих в Калининграде. Проживание в четырехзвездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. Четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на двоих взрослых на 7 ночей в четырехзвездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kerman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. «Все включено». Первая линия. 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из трех человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион, вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры, а свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч, все включено? И как всегда, услышимся в новом выпуске.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Безопасной профессии на СВО нет. В ВСУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
14: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
13: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
15: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
13: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
16: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу. Куча панцирей, куча туров, куча буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож, через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
13: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
17: В России наблюдается дефицит нефти и бензина. В апреле текущего года добыча нефти упала на 5% в годовом выражении, а объемы нефтепереработки сократились на 11% с начала года, что привело к локальным дефицитам топлива и росту оптовых цен.
18: На отечественном топливном рынке растет дефицит бензина марки АИ-95. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в нефтеперерабатывающей отрасли. Причины – внеплановые ремонты НПЗ, связанные с многочисленными ударами по ним БПЛА противника, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали 32,64 тысячи тонн бензина, что на 5,9% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи АИ-92 сократились на 8,9% до 21 тысячи тонн, а АИ-95 выросли на 1,5% до 12 тысяч тонн. Добыча нефти в стране в 2026 году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
0: Криминальные новости.
19: Судимый военный убежал с фронта, убил знакомого и снова собрался на СВО. 39-летний Сергей Анагурич подписал контракт в колонии, где сидел за то, что забил до смерти двух собутыльников, которые отказались давать ему денег на водку. В сентябре 2023 года он самовольно покинул часть после артобстрела и вернулся в родной город на Дым. Почти сразу после этого он избил двух собутыльников, но дело о побоях дважды закрывали, потому что не могли его найти. Весной 2024-го Анагуричи выпивал со знакомым Русланом Гайсиным. Разговор зашел о войне, и Гайсин усомнился, что зэк может защищать родину. Военнослужащий потребовал извинений, а не дождавшись, стал избивать собутыльника сковородкой, табуретом и стулом, пока они не сломались. Даже когда Гайсин потерял сознание, Анагуричи продолжал его избивать. Приехавшая полиция, которую вызвали соседи, остановила расправу, но пострадавший скончался в больнице. Сергея Анагуричи осудили по статьям о дезертирстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и приговорили к 20 годам колонии особого режима. После приговора Анагуричи изъявил желание снова подписать контракт и вернуться на фронт. В Петербурге по делу о хищениях выплат участникам СВО задержали троих человек. Во главе группы злоумышленников был бывший сотрудник фонда «Русский мир». По версии следствия, подозреваемые искали людей в тяжелой жизненной ситуации, убеждали их подписывать контракты с Минобороны, а затем получали контроль над их выплатами. Группа действовала в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Для вербовки, как утверждается, фигуранты использовали коррупционные связи в пунктах набора и районных администрациях. Деньги со счетов военных выводили через фирмы-однодневки. По данным МВД, участникам СВО также предлагали заключать фиктивные браки ради последующего получения посмертных выплат. Одним из задержанных стал 35-летний петербуржец Андрей Елисеев. Его считают организатором данной схемы. Ранее он работал водителем в фонде «Русский мир», созданном по инициативе президента для продвижения русского языка в мире. Житель Башкирии скрыл убийство знакомой в стиле криминальных 90-х. Тело 42-летней женщины нашли 10 мая на берегу Урала в Челябинской области. Погибшая была обмотана металлической цепью с прикрепленным бетонным блоком. Женщину еще в ноябре прошлого года объявили пропавшей без вести. Тогда ее муж рассказал, что она уехала отвозить сына в больницу и не вернулась. По данным СК, во время встречи мужчина приревновал женщину в ходе ссоры. Он задушил ее, вывез тело к реке и сбросил в воду. Сейчас обвиняемый арестован. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
17: Крымский блогер остановился возле заправки сети АЗСТС, чтобы показать цены на топливо в Симферополе.
20: Сейчас я покажу то, что не только настоящих мужчин будет будоражить, но и девочек, и женщин, и мам, и пап, и всех. Готовы? Что это? Это отсутствие топлива в Крыму и газ по 43,20. Солярка по 81 рублю. Блин, ну когда? Куда? Зачем мы катимся? Я не понимаю. Там вот были такие высказывания интересных личностей, таких как Соловьев, где он говорил, что да, блогеров надо сажать, там вообще всех, кто снимает, надо сажать. У нас ничего реально ведь не остается. Я поддерживаю тех, кто снимает подобные видео и говорит, что, блин, у нас проблема. Ведь нам ничего не остается, как говорить, кричать, показывать из разного уголка России, что у нас происходит с ценами. Почему в одном регионе одна цена, в другом другая, и нам ведь не дают никаких объяснений. Я не знаю, что делать и как быть. Скоро, походу, будем на своих двух.
0: Главные новости дня.
1: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
21: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
1: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
22: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
1: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
23: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
1: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
24: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
1: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается конфликт между Россией и Арменией.
3: Официальные лица РФ сделали несколько заявлений предупреждающего характера, назовем это так. Сначала Сергей Шойгу жестко высказался в адрес нынешнего руководства республики. Не упоминая лично Никола Пашиняна, секретарь Совбеза отметил, что последние шаги армянской власти не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. К армянскому народу у Москвы претензий нет, но он должен во всем разобраться и сделать выводы. Страну явно ведут не туда. Официальный Ереван в последнее время проводит курс на сближение с Евросоюзом и другими недружественными странами. В недавнем саммите Евросовета, что проходил в армянской

0: Сергея Шойгу. Он также подробно перечислил многочисленные экономические выгоды, которые Армения получает в рамках указанных выше союзнических отношений с Российской Федерацией. Суть в том, что страна эта очень сильно зависит от бывшей метрополии. И вот по логичному, вернее сказать, привычному совпадению, Россельхознадзор ограничил ввоз армянских цветов. Причины не уточняются, но можно предположить, что в данной товарной номенклатуре обнаружены некие страшные вредители. Как бы то ни было, начать решили с красоты, с прекрасного. Так кажется, что меры эти не последние. Любителям классического армянского коньяка, как говорится, на заметку. Далее уже МИД призвал Армению определяться, с кем вы, с недружественным Западом или с нами. Если нет, видимо, дальнейшие меры оперативно последуют. Справедливости ради стоит отметить, что Никол Пашинян, несмотря на порой резкую риторику, всегда старался сгладить острые углы, отмечая, что России он не враг. Армения по-прежнему не выходит из ОДКБ, хотя претензии к организации высказывает. Жесткая атака на действующего премьера, а также отключение газа и иные подобные меры могут только усилить позиции последнего. В таком случае нельзя исключать, что Армении придется разворачиваться не только к ЕС, но и к Турции, мириться окончательно с Азербайджаном. Да и еще не стоит забывать, что Дональд Трамп называл Южный Кавказ зоной своих интересов.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
3: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
2: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровню подготовки их операторов.
4: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
5: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
6: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
2: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
7: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство.

0: А на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
1: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
1: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
3: Его над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
1: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
0: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи. Это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
1: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
4: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
1: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
5: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
1: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
6: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
1: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
6: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
1: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
8: Привет.
7: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
8: Какую?
7: Что их деньги на банковских картах – это ну просто виртуальные фантики.
8: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
7: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
8: И цифры там действительно поражают.
7: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
8: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
7: Ага.
8: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
7: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
8: В смысле?
7: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
8: То есть с 42 до 210 – это же 5-кратный рост.
7: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
8: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
7: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
8: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
7: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
8: Система быстрых платежей тоже легла.
7: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
8: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
7: Ну, аналогия очень точная. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
8: А потому что сломался посредник?
7: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
8: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
7: Естественно.
8: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
7: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
8: Но там их ждал сюрприз.
7: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
8: Банкоматов не хватает.
7: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
8: Ого!
7: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
8: Ничего себе откат!
7: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
8: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
7: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
8: В регионах?
7: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
8: Насколько все плохо в деревнях?
7: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
8: Угу.
7: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
8: Формируется такая зона финансовой изоляции.
7: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
8: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
7: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
8: Дорого обслуживать.
7: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
8: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
7: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Дайблд, Никсдорф, НСР. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
8: И что делают банки?
7: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
8: Жесть.
7: Да, и особенно страдают рециркуляторы наличности.
8: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
7: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
8: Угу.
7: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
8: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
7: Да.
8: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
7: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
8: А раньше сколько было?
7: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
8: Сильное падение.
7: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
8: Откат к 2015 году.
7: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
8: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
7: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
8: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
7: Да, есть.
8: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
7: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
8: В смысле?
7: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег, резервов.
8: Так, а сколько всего денег населения на счетах?
7: Более 35 триллионов.
8: Триллионов?
7: Да. Разрыв колоссальный. Разница больше, чем в 100 раз.
8: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
7: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков? Денег просто не хватит на всех?
8: Придется включать печатный станок.
7: Конечно.
8: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
7: А, антиотмывочный?
8: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
7: Ну да, благая цель.
8: А на практике?
7: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
8: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
7: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
8: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
7: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
8: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
7: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
8: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
7: Ну, обещали, да.
8: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
7: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
8: Интернет?
7: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
8: Нет интернета – нет сделки.
7: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
8: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
7: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
8: 607 миллиардов за месяц.
7: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
8: После осени 2022 года.
7: Точно. И ЦБ даже официально признал причину.
8: Что сказали?
7: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
8: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
7: И?
8: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
7: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
8: Так, давай расшифруем.
7: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
8: Пекарня покупает печь.
7: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
8: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
7: Да. Создаются рабочие места. Производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
8: Банкам не на что выдавать кредиты.
7: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
8: А потребность физических денег остается?
7: Да. И что делает Центробанк?
8: Печатает новые купюры.
7: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
8: Прямой путь к разгону инфляции.
7: И власть видит этот отток капитала в тень.
8: И как реагирует? Пытается починить интернет?
7: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
8: 1 миллион в год?
7: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
8: Но люди же обходили это смурфингом.
7: Да, дробили суммы.
8: Поясните для ясности, что за смурфинг.
7: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
8: Или в разные банки.
7: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
8: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требует справки.
7: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
8: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
7: Да.
8: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
7: Ну-ка.
8: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
7: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
8: Каким образом?
7: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
8: Копил на черный день.
7: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
8: И упирается в лимит?
7: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
8: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
7: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
8: И какой выбор?
7: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
8: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
7: Люди осознанно идут на этот убыток.
8: Серьезно?
7: Да. Для многих потери 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
8: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
7: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
8: Теневики находят лазейки.
7: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
8: Бартер.
7: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
8: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
7: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
8: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
7: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
8: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
7: Доверие не строится на угрозе штрафов. Оно базируется на стабильности.
8: Согласна.
7: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
8: Каким?
7: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
8: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
7: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
8: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
7: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
8: Пока-пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
9: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
1: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
10: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
1: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
11: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
1: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
12: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
1: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
13: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о переговорах главы российского государства Владимира Путина с председателем Компартии Китая Си Цзиньпином о строительстве для КНР газопровода «Сила Сибири-2».
14: Вы правильно должны понимать, что действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы «Силы Сибири-2». Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.
2: Главные новости дня.
15: Безопасной профессии на СВО нет. В ВСУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
16: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
15: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
17: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
15: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
18: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож, через топлёное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
15: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Летающая смерть. Военкор Поддубный о новой украинской бомбе.
20: Противник освоил производство баражирующих авиационных боеприпасов. Украина подает КАП как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений. Мое предположение, что на самом деле боеприпас создан на базе американской авиабомбы МК-82. Весом 250 килограммов. Экспериментальная партия, как утверждает украинская Минобороны, уже закуплена для местных вооруженных. В качестве носителя выступает Су-24М. Заявленная дальность применения боеприпаса — 60 километров. Несмотря на небольшой радиус, при определенных условиях противник может не заходить в зону действия российской противовоздушной обороны. А новый боеприпас может проявить свою эффективность. В разработке КАБа участвовал украинский государственный акселератор оборонных технологий «Брейв». Цитата. «Объединяющий в себе местных разработчиков инновационных оборонных решений для ведения умной войны». Я вам говорю, где-то на украинской кухне бабушка учится варить ядерку. Противник быстро учится.
19: Военкор канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
20: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
3: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
1: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
0: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: «У меня таких тысячи» — это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
1: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
4: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
1: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Почему в России так не могут? Военкор канал «2 майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
20: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
19: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
21: Не секрет, что Калининград — это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
19: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
21: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Старлинка ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, они не могут. Что если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии мира через силу? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
5: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
1: Коллапс прифронтовой логистики фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
6: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
22: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
23: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
1: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальные продвижения за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
0: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
1: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
8: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны. Понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, является угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема. «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. Слово президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее, магия и пророчества, сны и знамения, загадки времени и пространства, ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 22 мая. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносится чистая, мощная энергия Шута. Аркан Шута – это высший аркан. Он символизирует обнуление старых программ. Это выход за рамки любых ограничений и обретение абсолютной внутренней свободы. Тем более на фоне пятого месяца – это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к правилам, то энергия Шута создает очень уникальный баланс.
9: баланс. Это день, когда нужно позволить себе действовать очень нестандартно, но при этом не нарушать законы и моральные принципы. Это время легких решений, каких-то спонтанных поездок, может быть, избавления от того, что долгое время тяготило вашу душу, для того, чтобы ощутить полную свободу духа. Энергия 22-го аркана – это точка ноль, вот из которой может родиться совершенно новая реальность. Тем более под влиянием Иерофанта этот день идеально подходит для того, чтобы, может быть, переписать свои личные правила жизни, отказаться от устаревших догм, начать проект с абсолютно чистого листа. И здесь Шут учит нас доверять потоку жизни, не бояться неизвестности. В этот день не стоит пытаться жестко контролировать каждый шаг окружающих или, может, цепляться за стабильность. Нет, это не работает. Сила такого дня заключается в гибкости, открытости новому опыту и умении относиться к трудностям с легким сердцем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 19, 1 плюс 9 десяточка или единица. А это у нас вибрация мага, это символ первопроходца, это воля и материализация желаний. И здесь возникает очень мощный такой созидательный резонанс. То есть свобода духа Шута соединяется с инструментами мага на базе традиции Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое ваше спонтанное намерение в этот день имеет огромные шансы на мгновенную реализацию. Здесь маг дает вам силу слова, действия, чтобы запустить новый жизненный цикл. Ну и, конечно, с практической и бытовой точки зрения такой день требует осознанного подхода к повседневным делам, чтобы направить вот эту вот хаотичную энергию Шута в конструктивное русло. Что же можно и нужно делать в этот день? Ну, во-первых, обнулять и очищать пространство, то есть устроить, может быть, масштабное расхламление, генеральную уборку, выбросить старые вещи, удалить ненужные файлы и контакты в телефоне. Еще очень классно начинать что-то с чистого листа, например, запускать новые проекты, может быть, написать первую главу книги, о которой вы давно мечтаете, да, или зарегистрировать какую-то новую идею. Здесь маг дает очень мощный старт. Обязательно проявляйте спонтанность, то есть соглашайтесь на какие-то неожиданные приглашения, можете менять привычные маршруты прогулок или пробовать новые блюда. Вот все, что на импульсе, знаете, вот все, что требует душа именно здесь и сейчас. Можно, конечно же, покупать билеты и путешествовать, потому что день благоволит очень легким поездкам, экскурсиям, планированию отпуска. Здесь про широту души и про свободу, да? Ну и, конечно, не забываем о хобби и творчестве, потому что Луна во Льве, это требует самовыражения. То есть уделяйте время какому-то творческому процессу. Это может быть рисование, танцы или любой креативный процесс. Ну и общаемся с детьми, потому что они очень такие легкие. Да? Это и есть такой чистый аркан Шута, когда они спонтанные, они в доверии, в легкости. Здесь можно провести время с подрастающим поколением. Может переманить у них эту непосредственность и радость момента. Ну а вот чего бы я не рекомендовала в этот день, так это брать на себя какие-то жесткие финансовые обязательства. То есть не оформляем кредиты, ипотеку, не подписываем долгосрочные контракты с какими-то штрафами. Здесь, знаете, Шут не терпит кабалы, и это потом комом наберется, и будете жалеть. Не проявляем безответственность и инфантилизм, потому что свобода не означает вседозволенность, да? Нарушение закона или правил дорожного движения в этот день приведет к мгновенному штрафу со стороны энергии Иерофанта, пятый месяц, поэтому не рискуем. Ни в коем случае не контролируем и не давим, то есть избегаем какого-то микроменеджмента как на работе, так и в семье. Попытки запереть кого-то в жесткие рамки вызовут бунт у человека. Здесь тоже не рискуем. Ну и не совершаем какие-то спонтанные, особенно крупные покупки, потому что есть риск потратить деньги на красивую какую-то, но абсолютно бесполезную вещь. Под влиянием Луны во Льве это все возможно. Не обижайтесь, не спорьте, не принимайте критику близко к сердцу. В этот день важно сохранять внутреннюю легкость и не втягиваться в затяжные конфликты. Такой день вы завершите с ощущением невероятной внутренней свободы и готовности к новым свершениям, точно понимая, что все инструменты для создания счастливого будущего находятся в ваших руках. И это очень важно. Мощный, классный день. Принимайте, благодарите, друзья. Начинайте все с чистого листа, с чистым сердцем, и ваша реальность обретет новые краски.
2: Красный карлик на радио Лента.
10: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В ноябре 1966 года в маленьком американском городке Point Pleasant, штат Западная Вирджиния, люди начали видеть нечто, что совершенно не укладывалось ни в одну известную биологическую классификацию. Очевидцы описывали высокое человекоподобное существо с огромными перепончатыми крыльями и жутко светящимися красными глазами, которое бесшумно парило над темными лесами. А уже в декабре того же года в городе произошла страшная трагедия. Внезапно рухнул стальной мост Silver Bridge, унося жизни 46 невинных людей. С тех пор человек-мотылек или Мотмен стал своего рода зловещим ангелом смерти в современной городской мифологии. Многие свидетели его появления утверждают, что существо не проявляет прямой агрессии. Оно словно вешает флажок в пространстве, предупреждая людей о грядущей катастрофе. Исследователи паранормальных явлений тесно связывают его загадочное появление с Чернобыльской катастрофой 1986 года, а также со многими другими крупными техногенными авариями по всему миру. Криптозоологи, конечно, отчаянно пытаются найти рациональное зерно. Может, это был неизвестный науке вид гигантской совы, которую сильно напуганные люди приняли за монстра в ночи. Или это некий интерпространственный странник, чей приход в наш мир каким-то образом связан с мощными всплесками негативной энергии или необъяснимыми

0: там, где их на самом деле нету. Они говорят, что истории о Мотмане – это просто современный фольклор, который питается глубоким человеческим страхом перед неизвестностью и хаосом окружающего мира. И все же длинный список совпадений его появления и реальных трагедий выглядит слишком подозрительно, чтобы от него можно было просто отмахнуться, как от злой шутки. Верите вы в него или нет, но Мотман навсегда прописался в нашей культуре как вестник, от которого хочется держаться как можно дальше. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 22 мая. Давайте спросим у рун, какой они совет нам дадут, какую подсказку. Руны – самый древний инструмент познания будущего и никогда не ошибаются. Так что смотрим. Итак, выпала руна Райдо, перевернутая. День под влиянием такой руны символизирует сбой пути, какую-то заминку в планах. Может быть, отложенные поездки и внутренний дисбаланс. Потому что Райдо – это руна пути, дороги. И в обратном положении говорит «не время мчаться вперед». Вот Вселенная словно, знаете, нажимает на тормоз, предлагая переосмыслить маршрут, может. Или задать себе честные вопросы, а туда ли я иду, а с теми ли людьми. Понимаете, иногда остановка – это не помеха, это способ избежать дальнейших ошибок. В работе это может ощущаться как пробуксовка. Вот дела не идут, как запланировано. Возможны отмены встреч, какие-то технические сбои, задержки, недоразумения с документами, кстати, могут быть. Но лучше не форсировать события, не продавливайте пространство, решения не продавливайтесь. В такой день выгоднее проявить гибкость, знаете, перепроверить детали, не доверять обещаниям, особенно если интуиция подсказывает быть настороже. А интуиция никогда не ошибается. И этот день не для резких шагов, а вот скорее для оценки какой-то текущей позиции. В отношениях перевернутая Райдо может указывать на некое непонимание, может быть, паузу или вынужденную разлуку. И здесь возможны, конечно, временные трудности в коммуникации, когда вот один говорит, а другой не слышит. Да, часто такое происходит. Это не лучший момент для каких-то серьезных разговоров. В такой день люди больше думают о себе, чем о партнере. А вот одиноким стоит быть осторожными. Возможны какие-то мимолетные встречи, которые сразу покажутся вау, но на самом деле не несут какой-то истинной ценности. Лучше посвятить этот день себе, чем пытаться подогнать чувства под график. Но по здоровью здесь внимание, конечно же, на опорно-двигательный аппарат, на ноги, на позвоночник, потому что эта руна отвечает именно за эти органы. Возможны травмы в пути, какая-то усталость от дороги или обострение хронической боли. Вот организм подсказывает: сбавь темп. Не стоит нагружать себя ни физически, ни эмоционально. Дайте себе возможность выдохнуть, притормозить, остановиться. Благоприятные, конечно же, какие-то восстановительные практики, массажи, йога, растяжки тоже классно подойдут. Так что день у нас пауза. Не пытайтесь ускорить то, что должно разворачиваться медленно. Лучше отпустите на шаг назад, отойдите, чем бежать в какую-то неизвестность. Пересмотрите маршрут, подкорректируйте цель и доверьтесь процессу.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио Лента самые важные высказывания дня.

0: Экс-заместитель министра финансов Сергей Алексашенко объясняет, почему поставки газа через Китай не смогут компенсировать России потерю европейского рынка.
1: Где-нибудь там 2017-2019 года Россия экспортировала в Европу. Для России Европа, вот Западная Европа, это то, что считается, включая Турцию. То есть такая статистика. Экспортировали где-то там от 170 до 190 миллиардов кубометров газа. Вот. Соответственно, сейчас осталось где-то 35-40. Да, то есть вы сами можете посчитать, что в 4 раза экспорт упал. И вот нынешняя сила Сибири, которая идет, это месторождения другие. Это не ямальские месторождения, откуда шел газ в Европу, а это уже такие Иркутская область, Кавыкта и Якутия, Чиенда. Вот, а там экспорт 38 будет 40. Да? Ну, то есть мы понимаем, что вот, потеряв 150 миллиардов, там 140-150 миллиардов, и компенсировав с других месторождений на 40, ну, в общем, это одну треть отыграли. И если будет вот эта труба проложена, сила Сибири-2, то еще 50 миллиардов кубометров, ну, то есть еще половину от оставшегося. Но все равно это Европу, всю потерю европейского рынка не компенсирует. А самое главное, что европейский рынок, он помимо объемов, он давал основные доходы для «Газпрома». В отличие от Китая, европейский рынок был более доходным, и при том, что экспорт газа в Китай это было где-то там 30-35% от всего добычи газа в «Газпроме», он приносил 3/4-75% доходов. Да, то есть это как была та курица, которая несла золотые яйца. Курица сама, может быть, и не очень большая, но золотые яйца стоили дорого. Китайские руководители, они, знаете как, иногда бывают очень принципиальными. Да? И хотя юридически, формально Китай сказал, что он не присоединяется к режиму санкций против России, а при этом Китай своим внутренним решением, да, китайская компартия сказала, что никакая продукция военного назначения не будет поставляться в Россию из Китая. Да, хотя формально, ну, в общем, Китай мог это делать, и, в общем, это не являлось бы нарушением каких-то его обязательств. Но тем не менее, вот позиция Китая состоит в том, что, мы добровольно делаем то, что Запад делает по принуждению. Там те же самые крупные китайские банки или крупные китайские компании, хотя нет прямого запрета для операций с Россией в долларах для них, они расчеты в долларах, расчеты в евро с Россией не производят. Ну, потому что можно говорить, что они опасаются американских санкций вторичных, да, но тем не менее они де-факто соблюдают вот этот санкционный режим, санкционные ограничения.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходом на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводится ограничение по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
4: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлениям, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
3: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев, их число выросло на 38%. Объектов или почти на 10% и достигла показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в эксклаве.
4: Депутат ЗАГС Собрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
3: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
4: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Телеграм. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
3: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
5: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. К
4: Кто вызвал полицию и скорую, не ясно. Но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
3: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, в котором заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
4: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
3: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос. Сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в 3-звездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на 2 взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с 2 кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный 2-местный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на 2 взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2500 рублей в день на двоих. За неделю это 17500 тысяч. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на двоих. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для двоих в Калининграде. Проживание в четырехзвездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. Четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на двоих взрослых на 7 ночей в четырехзвездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kirman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. «Все включено». Первая линия. 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из трех человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион, вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры, а свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают. И владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек

0: не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
1: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
2: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, а что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
1: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, на каком первом языке заговорила его дочь.
5: Знаете, я ее не отдавал учить китайский, а она заговорила сначала по-китайски, а потом по-русски, потому что у нас няня китаянка.
6: Не очень чисто произношение.
5: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни 200 километров от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски. Продолжает заниматься, но, правда, к сожалению, уже из-за школьной программы так не получается массированно, но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать не китайский язык. Она очень любит китайский язык и Китай.
7: Учим китайский вместе.
8: Как сказать по-китайски?
9: Это очень дорого.
10: 这非常贵.
8: Еще раз. Фраза
9: «это очень дорого»
8: по-китайски будет звучать так.
10: 这非常贵.
8: И третий раз.
10: 这非常贵.
8: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
12: Что с интернетом водится? Говорил, и в том числе в больших кабинетах, вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет? Почему? У нас технически мы можем. Давайте решаем. Запрещайте все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. В листу собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Но у нас же страна не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри.

0: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
1: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Мы же не про школьную форму говорим. Школьная форма одно, это правильно. Она должна быть строгая, не отвлекать детей от учебного процесса. Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения. Ну что ж мы повторяем дурацкий путь? Давайте мы не будем выглядеть посмешищем. Да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там, свитшотах с какими-то надписями. Мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. Не если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику. Вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот – это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы наприсылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшей России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
6: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
5: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов БПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, никаких особых контрактов для студенток не существует, даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляет власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны, не исключение и учебное заведение студентки Полины.
7: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГУ имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, с СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочий сущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
5: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на 1 год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
7: Они занимаются этой юрандистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот эта вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. Троих человек уже точно отправили туда. Ну им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые пару.
5: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как 1 год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя никакие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
8: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
9: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
8: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
10: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
11: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
12: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
8: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
13: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
8: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
15: «Сила Сибири-2» опять откладывается. Военкор Живов о результатах визита Владимира Путина в Китай.
16: Многие подметили, что на нем не было озвучено принципиального решения по строительству «Газпромом» новых газопроводов, которые бы позволили существенно увеличить мощность экспорта газа. Это якобы происходит потому, что Китай требует на российские энергоносители очень существенный дисконт. Логика Китая тут достаточно ясная. Сам Китай производит и продает товары с минимальной наценкой. Это уже в России их обкладывают такими сборами и пошлинами, что бюджет получает в разы больше, чем китайские производители. Кроме того, Китай активно пользуется слабостями нашей страны в период спецоперации и теми ограничениями, которые накладываются на наш энергетический экспорт. Китайцы, напомню, никогда не упускают возможность демпинга наших отраслей, многие из которых они за последние 20 лет просто уничтожили. И промышленного шпионажа под видом сотрудничества, как было с проектом совместного широкофюзеляжного самолета нового поколения. Кроме того, Китай никак не ограничивает себя в торговле с Украиной, продавая нашему противнику те же решения по дронам и связи, что и нам, но без санкционных заморочек. В общем, современный Китай нам не равный партнер. Реальный союз – это китайские инвестиции, а их как не было, так и нет.
15: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
17: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
15: Премьер Швеции призвал НАТО максимально помогать Украине, наводить беспилотники и ракеты на цели в России. Вот как это комментирует военкор Живов.
16: Об этом Ульф Кристерсен заявил на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Марком Рютте. Цитата. «Мы не должны принимать российскую версию событий, а наоборот, максимально помогать Украине направлять удары в правильном направлении». Кристерсен также заявил, что Швеция достигнет цели НАТО по 5% ВВП, направляемых на оборону, к 2030 году. Цитата. «Это будет самый большой рост расходов на оборону со времен Холодной войны». Ранее НАТО также поддержало Украину в споре с Грецией, обвинившей ее в создании угрозы судоходству в Средиземном море. Глава военного комитета Альянса Джузеппе Каводрагоне по сути одобрил применение Киевом морских дронов против российских судов. Опять цитата. «Асимметричная война, вы можете называть ее нетрадиционной или нерегулярной войной, характерна для таких конфликтов, особенно когда малые государства противостоят крупным державам». В общем, нашего противника теперь не только вооружают до зубов, помогают со связью и спутниковыми данными, но и по факту развязывают руки и дают зеленый свет на любые действия против нас.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: «Вы никто и звать вас никак». Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
18: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
8: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
19: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
8: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
19: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
8: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
15: Почему в России так не могут? Военкор канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
17: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
15: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
16: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
15: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
16: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Старлинка ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, они не могут. Что если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии мира через силу? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
21: То, что заметно каждый день.
20: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
21: Так, трубы и провода, я полагаю.
20: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
21: Угу.
20: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
21: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
20: Ну да.
21: Цифра, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
20: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
21: Ага.
20: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
21: Так, давай вскроем, что там в этих планах заложено.
20: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
21: Ничего себе.
20: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
21: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
20: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
21: Ого!
20: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
21: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
20: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
21: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
20: В каком смысле?
21: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
20: Да-да-да.
21: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
20: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
21: Угу.
20: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
21: Так. И что это за драйверы?
20: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
21: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
20: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
21: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
20: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
21: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
20: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
21: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
20: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
21: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
20: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
21: И цена взлетает.
20: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
21: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
20: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
21: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
20: Давай.
21: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
20: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
21: Так, всего 1.5.
20: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
21: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
20: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
21: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
20: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
21: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
20: Важно пояснить, что это значит на практике.
21: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
20: Угу.
21: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
20: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
21: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
20: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
21: Дальше домашние квитанции?
20: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
21: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи и станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
20: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
21: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
20: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
21: А если взять базовые продукты питания?
20: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
21: Ну или тепличные хозяйства.
20: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
21: И транспорт тоже в этой цепочке.
20: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
21: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома,
20: угу.
21: А потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
20: Именно так.
21: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе?
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходами визами на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводится ограничение по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
3: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлением, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
1: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев, их число выросло на 38%. Объектов, или почти на 10%, и достигла показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в эксклаве.
3: Депутат Заксобрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
1: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
3: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Telegram. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
1: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
4: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых.
3: Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
1: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, которым заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
3: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
1: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в 3-звездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на 2 взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с 2 кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный 2-местный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на 2 взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по Победе и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2500 рублей в день на двоих. За неделю это 17500 тысяч. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на двоих. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для двоих в Калининграде. Проживание в 4-звездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишек –

4-звездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы, отель Kirman Sidera Luxury Spa, 4 звезды, все включено, первая линия, 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из 3 человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион. Вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры, а свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч, все включено.

0: всегда. Услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
3: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделений уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
2: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
4: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
2: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
5: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
2: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: В России наблюдается дефицит нефти и бензина. В апреле текущего года добыча нефти упала на 5% в годовом выражении, а объемы нефтепереработки сократились на 11% с начала года, что привело к локальным дефицитам топлива и росту оптовых цен.
7: На отечественном топливном рынке растет дефицит бензина марки АИ-95. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в нефтеперерабатывающей отрасли. Причины – внеплановые ремонты НПЗ, связанные с многочисленными ударами по ним БПЛА противника, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали 32,64 тысячи тонн бензина, что на 5,9% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи АИ-92 сократились на 8,9% до 21 тысячи тонн, а АИ-95 выросли на 1,5% до 12 тысяч тонн. Добыча нефти в стране в 2026 году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
1: Криминальные новости.
8: Судимый военный убежал с фронта, убил знакомого и снова собрался на СВО. 39-летний Сергей Анагурич подписал контракт в колонии, где сидел за то, что забил до смерти двух собутыльников, которые отказались давать ему денег на водку. В сентябре 2023 года он самовольно покинул часть после артобстрела и вернулся в родной город на Дым. Почти сразу после этого он избил двух собутыльников, но дело о побоях дважды закрывали, потому что не могли его найти. Весной 2024-го Анагурич выпивал со знакомым Русланом Гайсиным. Разговор зашел о войне, и Гайсин усомнился, что зэк может защищать родину. Военнослужащий потребовал извинений, а не дождавшись, стал избивать собутыльника сковородкой, табуретом и стулом, пока они не сломались. Даже когда Гайсин потерял сознание, Анагурич продолжал его избивать. Приехавшая полиция, которую вызвали соседи, остановила расправу, но пострадавший скончался в больнице. Сергея Анагурича осудили по статьям о дезертирстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и приговорили к 20 годам колонии особого режима. После приговора Анагурич изъявил желание снова подписать контракт и вернуться на фронт. В Петербурге по делу о хищениях выплат участникам СВО задержали троих человек. Во главе группы злоумышленников был бывший сотрудник фонда «Русский мир». По версии следствия, подозреваемые искали людей в тяжелой жизненной ситуации, убеждали их подписывать контракты с Минобороны, а затем получали контроль над их выплатами. Группа действовала в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Для вербовки, как утверждается, фигуранты использовали коррупционные связи в пунктах набора и районных администрациях. Деньги со счетов военных выводили через фирмы-однодневки. По данным МВД, участникам СВО также предлагали заключать фиктивные браки ради последующего получения посмертных выплат. Одним из задержанных стал 35-летний петербуржец Андрей Елисеев. Его считают организатором данной схемы. Ранее он работал водителем в фонде «Русский мир», созданном по инициативе президента для продвижения русского языка в мире. Житель Башкирии скрыл убийство знакомой в стиле криминальных 90-х. Тело 42-летней женщины нашли 10 мая на берегу Урала в Челябинской области. Погибшая была обмотана металлической цепью с прикрепленным бетонным блоком. Женщину еще в ноябре прошлого года объявили пропавшей без вести. Тогда ее муж рассказал, что она уехала отвозить сына в больницу и не вернулась. По данным СК, во время встречи мужчина приревновал женщину. В ходе ссоры он задушил ее нее, вывез тело к реке и сбросил в воду. Сейчас обвиняемый арестован. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Крымский блогер остановился возле заправки сети АЗС ТЭС, чтобы показать цены на топливо в Симферополе.
9: Сейчас я покажу то, что не только настоящих мужчин будет будоражить, но и девочек, и женщин, и мам, и пап, и всех. Готовы?
10: Что это? Это отсутствие топлива в Крыму и газ по 43,20.
9: Солярка по 81 рублю. Блин, ну когда, куда, зачем мы катимся, я не понимаю. Там вот были такие высказывания интересных личностей, таких как Соловьев, где он говорил, что да, блогеров надо сажать, там вообще всех, кто снимает, надо сажать. У нас ничего реально ведь не остается. Я поддерживаю тех, кто снимает подобные видео и говорит, что, блин, у нас проблема. Ведь нам ничего не остается, как говорить, кричать, показывать из разного уголка России, что у нас происходит с ценами. Почему в одном регионе одна цена, а в другом другая? И нам ведь не дают никаких объяснений. Я не знаю, что делать и как быть. Скоро, походу, будем на своих двух.
1: Главные новости дня.
11: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
12: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
11: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
13: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
11: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
14: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
11: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
15: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
11: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается конфликт между Россией и Арменией.
17: Официальные лица РФ сделали несколько заявлений предупреждающего характера, назовем это так. Сначала Сергей Шойгу жестко высказался в адрес нынешнего руководства республики. Не упоминая лично Никола Пашиняна, секретарь Совбеза отметил, что последние шаги армянской власти не соответствует духу союзнических отношений с Россией. К армянскому народу у Москвы претензий нет, но он должен во всем разобраться и сделать выводы. Страну явно ведут не туда. Официальный Ереван в последнее время проводит курс на сближение с Евросоюзом и другими недружественными странами. В недавнем саммите Евросовета, что проходил в армянской столице, участвовал Владимир Зеленский, который озвучил с трибуны ряд откровенно антироссийских заявлений. Но и это еще не все. 7 июня, то есть совсем скоро, в республике парламентские выборы. На фоне уже явного конфликта с РФ Никол Пашинян обвинил Кремль в стремлении поменять власть в стране, в том числе и путем вмешательства в процесс предстоящего голосования. Подробно останавливаться на ситуации в армянском государстве не будем, можно лишь отметить, что события там бурно развиваются. В стране есть оппозиция, которая, говоря так же аккуратно, считается пророссийской. Ну, естественно, не вся. Но вернемся к выступлению Сергея Шойгу. Он также подробно перечислил многочисленные экономические выгоды, которые Армения получает в рамках указанных выше союзнических отношений с Российской Федерацией. Суть в том, что страна эта очень сильно зависит от бывшей метрополии. И вот по логичному, вернее сказать, привычному совпадению, Россельхознадзор ограничил ввоз армянских цветов. Причины не уточняются, но можно предположить, что в данной товарной номенклатуре обнаружены некие страшные вредители. Как бы то ни было, начать решили с красоты, с прекрасного. Так кажется, что меры эти не последние. Любителям классического армянского коньяка, как говорится, на заметку. Далее уже МИД призвал Армению определяться, с кем вы, с недружественным Западом или с нами. Если нет, видимо, дальнейшие меры оперативно последуют. Справедливости ради стоит отметить, что Никол Пашинян, несмотря на порой резкую риторику, всегда старался сгладить острые углы, отмечая, что России он не враг. Армения по-прежнему не выходит из ОДКБ, хотя претензии к организации высказывает. Жесткая атака на действующего премьера, а также отключение газа и иные подобные меры могут только усилить позиции последнего. В таком случае нельзя исключать, что Армении придется разворачиваться не только к ЕС, но и к Турции, мириться окончательно с Азербайджаном. Да и еще не стоит забывать, что Дональд Трамп называл Южный Кавказ зоной своих интересов.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
11: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и затвоенкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
18: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
11: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
19: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
20: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
21: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
11: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
13: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
11: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Солдатская почта.
11: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
23: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
11: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
13: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи, это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
11: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
24: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
11: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
22: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
0: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
11: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
2: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
11: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
2: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
11: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
4: Привет.
3: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
4: Какую?
3: Что их деньги на банковских картах – это ну просто виртуальные фантики.
4: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
3: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
4: И цифры там действительно поражают?
3: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
4: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
3: Ага.
4: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
3: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
4: В смысле?
3: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в три раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
4: То есть с 42 до 210 – это же пятикратный рост.
3: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
4: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
3: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
4: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
3: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
4: Система быстрых платежей тоже легла.
3: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
4: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
3: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
4: А потому что сломался посредник?
3: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
4: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
3: Естественно.
4: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
3: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
4: Но там их ждал сюрприз.
3: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
4: Банкоматов не хватает.
3: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
4: Ого!
3: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
4: Ничего себе откат.
3: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
4: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
3: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
4: В регионах?
3: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
4: Насколько все плохо в деревнях?
3: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
4: Угу.
3: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
4: Формируется такая зона финансовой изоляции.
3: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
4: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
3: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
4: Дорого обслуживать.
3: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
4: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
3: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Дайблд, Никсдорф, НСР. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
4: И что делают банки?
3: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
4: Жесть.
3: Да. И особенно страдают рециркуляторы наличности.
4: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
3: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
4: Угу.
3: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
4: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
3: Да.
4: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
3: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
4: А раньше сколько было?
3: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
4: Сильное падение.
3: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
4: Откат к 2015 году.
3: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
4: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
3: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
4: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
3: Да, есть.
4: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
3: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
4: В смысле?
3: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег, резервов.
4: Так, а сколько всего денег населения на счетах?
3: Более 35 триллионов.
4: Триллионов?
3: Да. Разрыв колоссальный, разница больше, чем в 100 раз.
4: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
3: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков? Денег просто не хватит на всех?
4: Придется включать печатный станок.
3: Конечно.
4: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
3: А, антиотмывочный?
4: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
3: Ну да, благая цель.
4: А на практике?
3: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
4: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
3: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
4: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
3: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
4: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
3: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
4: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
3: Ну, обещали, да.
4: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
3: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
4: Интернет?
3: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
4: Нет интернета – нет сделки.
3: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
4: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
3: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
4: 607 миллиардов за месяц?
3: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
4: После осени 2022 года?
3: Точно. И ЦБ даже официально признал причину.
4: Что сказали?
3: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
4: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
3: И?
4: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
3: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
4: Так, давай расшифруем.
3: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
4: Пекарня покупает печь.
3: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
4: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
3: Да. Создаются рабочие места. Производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
4: Банкам не на что выдавать кредиты.
3: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
4: А потребность физических денег остается?
3: Да. И что делает Центробанк?
4: Печатает новые купюры.
3: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
4: Прямой путь к разгону инфляции.
3: И власть видит этот отток капитала в тень.
4: И как реагирует? Пытается починить интернет?
3: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
4: 1 миллион в год?
3: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
4: Но люди же обходили это смурфингом.
3: Да-да, дробили суммы.
4: Поясни для ясности, что за смурфинг.
3: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
4: Или в разные банки.
3: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
4: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требуют справки.
3: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
4: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
3: Да.
4: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
3: Ну-ка.
4: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
3: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
4: Каким образом?
3: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
4: Копил на черный день.
3: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
4: И упирается в лимит?
3: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
4: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
3: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
4: И какой выбор?
3: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
4: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона – просто растворяются.
3: Люди осознанно идут на этот убыток.
4: Серьезно?
3: Да. Для многих потеря 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
4: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
3: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
4: Теневики находят лазейки.
3: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
4: Бартер.
3: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
4: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
3: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
4: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
3: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
4: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
3: Доверие не строится на угрозе штрафов. Оно базируется на стабильности.
4: Согласна.
3: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
4: Каким?
3: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
4: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
3: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
4: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
3: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
4: Пока-пока.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал сызранский НПЗ.
12: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
5: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
13: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
5: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
14: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
5: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
15: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
5: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Радио Лента. Прямая речь.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о переговорах главы российского государства Владимира Путина с председателем Компартии Китая Си Цзиньпином о строительстве для КНР газопровода «Сила Сибири-2».
7: Вы правильно должны понимать, что действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы «Силы Сибири-2». Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.
22: Главные новости дня.
8: Безопасной профессии на СВО нет. В ВСУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
9: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
8: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
10: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
8: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
1: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу куча панцирей, куча туров, куча буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливое масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
8: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Летающая смерть. Военкор Поддубный о новой украинской бомбе.
17: Противник освоил производство баражирующих авиационных боеприпасов. Украина подает КАП как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений. Мое предположение, что на самом деле боеприпас создан на базе американской авиабомбы МК-82. Весом 250 килограммов. Экспериментальная партия, как утверждает украинская Минобороны, уже закуплена для местных вооруженных. В качестве носителя выступает Су-24М. Заявленная дальность применения боеприпаса — 60 километров. Несмотря на небольшой радиус, при определенных условиях противник может не заходить в зону действия российской противовоздушной обороны. А новый боеприпас может проявить свою эффективность. В разработке КАБа участвовал украинский государственный акселератор оборонных технологий «Брейв», цитата, «объединяющий в себе местных разработчиков инновационных оборонных решений для ведения умной войны». Я вам говорю, где-то на украинской кухне бабушка учится варить ядерку. Противник быстро учится.
16: Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
17: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
18: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
19: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
18: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
20: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности.

0: потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
1: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Почему в России так не могут? Военкор канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
4: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
3: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
5: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
3: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
5: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Уж что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров.

0: Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
1: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
0: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
2: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
3: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
4: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
0: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальные продвижения за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
5: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
0: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
8: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны. Понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, являются угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема. «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп. который совсем недавно побывал в Поднебесной. Слово президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
6: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 22 мая. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносится чистая, мощная энергия Шута. Аркан Шута – это высший аркан. Он символизирует обнуление старых программ. Это выход за рамки любых ограничений и обретение абсолютной внутренней свободы. Тем более на фоне пятого месяца. Это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к правилам. То энергия Шута создает очень уникальный баланс. Это день, когда нужно позволить себе действовать очень нестандартно, но при этом не нарушать законы и моральные принципы. Это время легких решений, каких-то спонтанных поездок, может быть, избавления от того, что долгое время тяготило вашу душу, для того, чтобы ощутить полную свободу духа. Энергия 22-го аркана – это точка ноль, вот из которой может родиться совершенно новая реальность. Тем более под влиянием Иерофанта этот день идеально подходит для того, чтобы, может быть, переписать свои личные правила жизни, отказаться от устаревших догм, начать проект с абсолютно чистого листа. И здесь Шут учит нас доверять потоку жизни, не бояться неизвестности. В этот день не стоит пытаться жестко контролировать каждый шаг окружающих или, может, цепляться за стабильность. Нет, это не работает. Сила такого дня заключается в гибкости, открытости новому опыту и умении относиться к трудностям с легким сердцем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 19, 1 плюс 9 десяточка или единица. А это у нас вибрация мага, это символ первопроходца, это воля и материализация желаний. И здесь возникает очень мощный такой созидательный резонанс. То есть свобода духа Шута соединяется с инструментами мага на базе традиции Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое ваше спонтанное намерение в этот день имеет, ну, огромные шансы на мгновенную реализацию. Здесь маг дает вам силу слова, действия, чтобы запустить новый жизненный цикл. Ну и, конечно, с практической и бытовой точки зрения такой день требует осознанного подхода к повседневным делам, чтобы направить вот эту вот хаотичную энергию Шута в конструктивное русло. Что же можно и нужно делать в этот день? Ну, во-первых, обнулять и очищать пространство, то есть устроить, может быть, масштабное расхламление, генеральную уборку, выбросить старые вещи, удалить ненужные файлы и контакты в телефоне. Еще очень классно начинать что-то с чистого листа. Например, запускать новые проекты, может быть, написать первую главу книги, о которой вы давно мечтаете, да? Или зарегистрировать какую-то новую идею. Здесь маг дает очень мощный старт.
9: Обязательно проявляйте спонтанность, то есть соглашайтесь на какие-то неожиданные приглашения, можете менять привычные маршруты прогулок или пробовать новые блюда. Вот все, что на импульсе, знаете, вот все, что требует душа именно здесь и сейчас. Можно, конечно же, покупать билеты и путешествовать, потому что день благоволит очень легким поездкам, экскурсиям, планированию отпуска. Здесь про широту души и про свободу, да? Ну и, конечно, не забываем о хобби и творчестве, потому что Луна во Льве – это требует самовыражения. То есть уделяйте время какому-то творческому процессу. Это может быть рисование, танцы или любой креативный процесс. Ну и общаемся с детьми, потому что они очень такие легкие, да? Это и есть такой чистый аркан шута, когда они спонтанные, они в доверии, в легкости. Здесь можно провести время с подрастающим поколением, может переманить у них эту непосредственность и радость момента. Ну а вот чего бы я не рекомендовала в этот день, так это брать на себя какие-то жесткие финансовые обязательства. То есть не оформляем кредиты, ипотеку, не подписываем долгосрочные контракты с какими-то штрафами. Здесь, знаете, шут не терпит кабалы, и это потом комом наберется, и будете жалеть. Не проявляем безответственности и инфантилизм, потому что свобода не означает вседозволенность, да? Нарушение закона или правил дорожного движения в этот день приведет к мгновенному штрафу со стороны энергии Иерофанта пятый месяц, поэтому не рискуем. Ни в коем случае не контролируем и не давим, то есть избегаем какого-то микроменеджмента как на работе, так и в семье. Попытки запереть кого-то в жесткие рамки вызовут бунт у человека, здесь тоже не рискуем. Ну и не совершаем какие-то спонтанные, особенно крупные покупки, потому что есть риск потратить деньги на красивую какую-то, но абсолютно бесполезную вещь. Под влиянием Луны во Льве это все возможно. Не обижайтесь, не спорьте, не принимайте критику близко к сердцу. В этот день важно сохранять внутреннюю легкость и не втягиваться в затяжные конфликты. Такой день вы завершите с ощущением невероятной внутренней свободы и готовности к новым свершениям, точно понимая, что все инструменты для создания счастливого будущего находятся в ваших руках. И это очень важно. Мощный, классный день. Принимайте, благодарите, друзья. Начинайте все с чистого листа, с чистым сердцем, и ваша реальность обретет новые краски.
6: Красный карлик на радио Лента.
10: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В ноябре 1966 года в маленьком американском городке Point Pleasant, штат Западная Вирджиния, люди начали видеть нечто, что совершенно не укладывалось ни в одну известную биологическую классификацию. Очевидцы описывали высокое человекоподобное существо с огромными перепончатыми крыльями и жутко светящимися красными глазами, которое бесшумно парило над темными лесами. А уже в декабре того же года в городе произошла страшная трагедия. Внезапно рухнул стальной мост Silver Bridge, унося жизни 46 невинных людей. С тех пор человек-мотылек или Мотмен стал своего рода зловещим ангелом смерти в современной городской мифологии. Многие свидетели его появления утверждают, что существо не проявляет прямой агрессии. Оно словно вешает флажок в пространстве, предупреждая людей о грядущей катастрофе. Исследователи паранормальных явлений тесно связывают его загадочное появление с Чернобыльской катастрофой 1986 года, а также со многими другими крупными техногенными авариями по всему миру. Криптозоологи, конечно, отчаянно пытаются найти рациональное зерно. Может, это был неизвестный науке вид гигантской совы, которую сильно напуганные люди приняли за монстра в ночи. Или это некий интерпространственный странник, чей приход в наш мир каким-то образом связан с мощными всплесками негативной энергии или необъяснимыми геофизическими изменениями. Сам Джон Киль, автор знаменитой книги, посвятивший долгие годы детальному исследованию Point Pleasant, в итоге пришел к выводу, что Мотмен — лишь малая часть гораздо более сложной и пугающей цепи паранормальных событий, которую мы пока попросту не в состоянии понять. Скептики же настойчиво указывают на классический эффект массовой истерии, ну и невероятную силу человеческого самовнушения, когда люди сильно напуганы или ожидают какой-то беды, они склонны видеть знаки там, где их на самом деле и нету. Они говорят, что истории о Мотмене — это просто современный фольклор, который питается глубоким человеческим страхом перед неизвестностью и хаосом окружающего мира. И все же длинный список совпадений его появления и реальных трагедий выглядит слишком подозрительно, чтобы от него можно было просто отмахнуться, как от злой шутки. Верите вы в него или нет, но Мотмен навсегда прописался в нашей культуре как вестник, от которого хочется держаться как можно дальше. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 22 мая. Давайте спросим у рун, какой они совет нам дадут, какую подсказку. Руны – самый древний инструмент познания будущего и никогда не ошибаются. Так что смотрим. Итак, выпала руна Райдо, перевернутая. День под влиянием такой руны символизирует сбой пути, какую-то заминку в планах, может быть, отложенные поездки и внутренний дисбаланс. Потому что Райдо – это руна пути, дороги, и в обратном положении говорит: «не время мчаться вперед». Вот Вселенная словно, знаете, нажимает на тормоз, предлагая переосмыслить маршрут, может, или задать себе честные вопросы, а туда ли я иду, а с теми ли людьми, понимаете? Иногда остановка – это не помеха, это способ избежать дальнейших ошибок. В работе это может ощущаться как пробуксовка. Вот дела не идут, как запланировано. Возможны отмены встреч, какие-то технические сбои, задержки, недоразумения с документами, кстати, могут быть. Но лучше не форсировать события, не продавливайте пространство, решения не продавливайтесь. В такой день выгоднее проявить гибкость, знаете, перепроверить детали, не доверять обещаниям, особенно если интуиция подсказывает быть настороже. А интуиция никогда не ошибается. И этот день не для резких шагов, а вот скорее для оценки какой-то текущей позиции. В отношениях перевернутая Райдо может указывать на некое непонимание, может быть, паузу или вынужденную разлуку. И здесь возможны, конечно, временные трудности в коммуникации, когда вот один говорит, а другой не слышит. Да, часто такое происходит. Это не лучший момент для каких-то серьезных разговоров. В такой день люди больше думают о себе, чем о партнере. А вот одиноким стоит быть осторожными. Возможны какие-то мимолетные встречи, которые сразу покажутся вау, но на самом деле не несут какой-то истинной ценности. Лучше посвятить этот день себе, чем пытаться подогнать чувства под график. Но по здоровью здесь внимание, конечно же, на опорно-двигательный аппарат, на ноги, на позвоночник, потому что эта руна отвечает именно за эти органы. Возможны травмы в пути, какая-то усталость от дороги или обострение хронической боли. Вот организм подсказывает: сбавь темп. Не стоит нагружать себя ни физически, ни эмоционально. Дайте себе возможность выдохнуть, притормозить, остановиться. Благоприятны, конечно же, какие-то восстановительные практики, массажи, йога, растяжки тоже классно подойдут. Так что день у нас пауза. Не пытайтесь ускорить то, что должно разворачиваться медленно. Лучше отпустите на шаг назад, отойдите, чем бежать в какую-то неизвестность. Пересмотрите маршрут, подкорректируйте цель и доверьтесь процессу.
6: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Экс-заместитель министра финансов Сергей Алексашенко объясняет, почему поставки газа через Китай не смогут компенсировать России потерю европейского рынка.
11: Где-нибудь там 2017-2019 года Россия экспортировала в Европу. Для России Европа, вот Западная Европа, это то, что считается, включая Турцию. То есть такая статистика. Экспортировали где-то там от 170 до 190 миллиардов кубометров газа. Вот. Соответственно, сейчас осталось где-то 35-40. Да, то есть вы сами можете посчитать, что в 4 раза экспорт упал. И вот нынешняя сила Сибири, которая идет, это месторождения другие. Это не ямальские месторождения, откуда шел газ в Европу, а это уже такие Иркутская область, Кавыкта и Якутия, Чиенда. Вот. А там экспорт 38 будет 40. Да? Ну, то есть мы понимаем, что вот, потеряв 150 миллиардов, там 140-150 миллиардов, и компенсировав других месторождений на 40, ну, в общем, это одну треть отыграли. И если будет вот эта труба проложена, сила Сибири-2, то еще 50 миллиардов кубометров, ну, то есть еще половину от оставшегося. Но все равно это Европу, всю потерю европейского рынка не компенсирует. А самое главное, что европейский рынок, он помимо объемов, он давал основные доходы для «Газпрома». В отличие от Китая, европейский рынок был более доходным, и при том, что экспорт газа в Китай это было где-то там 30-35% от всего добычи газа в «Газпроме», он приносил 3/4-75% доходов. Да, то есть это как была та курица, которая несла золотые яйца. Курица сама, может быть, и не очень большая, но золотые яйца стоили дорого. Китайские руководители, они, знаете как, иногда бывают очень принципиальными. Да? И хотя юридически, формально Китай сказал, что он не присоединяется к режиму санкций против России, а при этом Китай своим внутренним решением, да, китайская компартия сказала, что никакая продукция военного назначения не будет поставляться в Россию из Китая. Да, хотя формально, ну, в общем, Китай мог это делать, и, в общем, это не являлось бы нарушением каких-то его обязательств. Но тем не менее, вот позиция Китая состоит в том, что, мы добровольно делаем то, что Запад делает по принуждению. Там те же самые крупные китайские банки или крупные китайские компании, хотя нет прямого запрета для операций с Россией в долларах для них, они расчеты в долларах, расчеты в евро с Россией не производят. Ну, потому что можно говорить, что они опасаются американских санкций вторичных, да, но тем не менее они де-факто соблюдают вот этот санкционный режим, санкционные ограничения.
6: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация для туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходами на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводится ограничение по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
13: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлением, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
12: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев. Их число выросло на 38%. Объектов или почти на 10% и достигла показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в эксклаве.
13: Депутат ЗАГС Собрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
12: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
13: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Телеграм. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
12: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
14: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
12: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, в котором заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
14: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
12: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос. Сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в 3-звездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на 2 взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с 2 кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный двухместный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на двоих взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2500 рублей в день на двоих. За неделю это 17500 тысяч. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на двоих. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для двоих в Калининграде. Проживание в 4-звездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. Четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на двоих взрослых на 7 ночей в 4-звездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kirman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. Все включено. Первая линия. 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из 3 человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион, вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры, а свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так: у меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч, все включено?
16: И как всегда, услышимся в новом выпуске.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
18: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
17: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
19: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
17: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
20: Когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Но прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 2025 году мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 2024. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит: подпишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет. Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
17: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по «Силе Сибири-2». Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
21: Жители микрорайона Березовой Иркутской области обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами на региональное правительство и губернатора региона Игоря Кобзева, которые обещали построить школу, но стройку заморозили из-за отсутствия денег.
22: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березово-Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. У нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. По состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными описками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане? Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области.
6: Главные новости дня.
17: Когда подорожает топливо, удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
1: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
17: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
2: Если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
17: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
3: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
17: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь.
21: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, на каком первом языке заговорила его дочь.
23: Знаете, я ее не отдавал учить китайский, она заговорила сначала по-китайски, потом по-русски, потому что у нас няня китаянка.
24: У нее очень чистое произношение.
23: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни 200 километров от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски. Продолжает заниматься, но, правда, к сожалению, уже из-за школьной программы так не получается массировать. Но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать не китайский язык. Она очень любит китайский язык и Китай.
25: Учим китайский вместе.
26: Как сказать по-китайски?
27: Это очень дорого.
28: 这非常贵.
26: И еще раз. Фраза
27: «это очень дорого»
26: по-китайски будет звучать так.
28: 这非常贵.
26: И третий раз.
28: 这非常贵.
26: Учим китайский. Легко и весело.
6: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
4: Вот с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах, вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет? Почему? У нас технически мы можем, давайте решаем. Запрещайте все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел.

0: отвлекать детей от учебного процесса? Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения, ну что ж мы повторяем дурацкий путь, давайте мы не будем выглядеть посмешищем, да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там, свитшотах, с какими-то надписями. Мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. Не, если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику, вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот — это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно.

0: Совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете? Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
4: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
3: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов БПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, никаких особых контрактов для студенток не существует, даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляет власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны, не исключение и учебное заведение студентки Полины.
5: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГУ имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, с СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочесущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
3: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на один год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
5: Они занимаются этой юрандистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО, ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот эта вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. Троих человек уже точно отправили туда. Ну, им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые пары.
3: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как один год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя никакие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
7: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. На эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
6: Коллапс прифронтовой логистики фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
8: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
9: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
10: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
6: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
11: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
6: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
12: Сила Сибири-2 опять откладывается. Военкор Живов о результатах визита Владимира Путина в Китай.
13: Многие подметили, что на нем не было озвучено принципиального решения по строительству «Газпромом» новых газопроводов, которые бы позволили существенно увеличить мощность экспорта газа. Это якобы происходит потому, что Китай требует на российские надоносители очень существенный дисконт. Логика Китая тут достаточно ясная. Сам Китай производит и продает товары с минимальной наценкой. Это уже в России их обкладывают такими сборами и пошлинами, что бюджет получает в разы больше, чем китайские производители. Кроме того, Китай активно пользуется слабостями нашей страны в период спецоперации и теми ограничениями, которые накладываются на наш энергетический экспорт. Китайцы, напомню, никогда не упускают возможность демпинга наших отраслей, многие из которых они за последние 20 лет просто уничтожили. И промышленного шпионажа под видом сотрудничества, как было с проектом совместного широкофюзеляжного самолета нового поколения. Кроме того, Китай никак не ограничивает себя в торговле с Украиной, продавая нашему противнику те же решения по дронам и связи, что и нам, но без санкционных заморочек. В общем, современный Китай нам не равный партнер. Реальный союз – это китайские инвестиции, а их как не было, так и нет.
12: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
14: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
12: Премьер Швеции призвал НАТО максимально помогать Украине, наводить беспилотники и ракеты на цели в России. Вот как это комментирует военкор Живов.
13: Об этом Ульф Кристерсен заявил на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Марком Рютте. Цитата. «Мы не должны принимать российскую версию событий, а наоборот, максимально помогать Украине направлять удары в правильном направлении». Кристерсен также заявил, что Швеция достигнет цели НАТО по 5% ВВП, направляемых на оборону к 2030 году. Цитата. «Это будет самый большой рост расходов на оборону со времен Холодной войны». Ранее НАТО также поддержало Украину в споре с Грецией, обвинившей ее в создании угрозы судоходству в Средиземном море. Глава военного комитета Альянса Джузеппе Каводрагоне по сути одобрил применение Киевом морских дронов против российских судов. Опять цитата. «Асимметричная война, вы можете называть ее нетрадиционной или нерегулярной войной, характерна для таких конфликтов, особенно когда малые государства противостоят крупным державам». В общем, нашего противника теперь не только вооружают до зубов, помогают со связью и спутниковыми данными, но и по факту развязывают руки и дают зеленый свет на любые действия против нас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
15: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
6: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
16: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
6: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
16: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
6: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
12: Почему в России так не могут? Военкор канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
14: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
12: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
13: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в ТВУ НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
12: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
13: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Уж что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше, объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
19: То, что заметно каждый день.
18: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
19: Так, трубы и провода, я полагаю.
18: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
19: Угу.
18: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
19: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
18: Ну да.
19: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
18: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
19: Ага.
18: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
19: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
18: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
19: Ничего себе.
18: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
19: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
18: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
19: Ого!
18: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
19: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
18: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
19: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
18: В каком смысле?
19: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
18: Да-да-да.
19: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
18: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
19: Угу.
18: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
19: Так. И что это за драйверы?
18: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
19: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
18: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
19: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
18: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
19: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
18: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
19: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
18: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
19: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
18: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
19: И цена взлетает.
18: Конечно. Возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
19: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
18: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
19: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
18: Давай.
19: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
18: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
19: Так, всего 1.5.
18: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
19: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
18: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
19: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
18: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
19: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
18: Важно пояснить, что это значит на практике.
19: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
18: Угу.
19: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
18: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
19: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
18: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
19: Дальше домашние квитанции?
18: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
19: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи, станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом? У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
18: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
19: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
18: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
19: А если взять базовые продукты питания?
18: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
19: Ну или тепличные хозяйства.
18: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
19: И транспорт тоже в этой цепочке.
18: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
19: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома,
18: угу.
19: А потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
18: Именно так.
19: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
18: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья. С 73 пунктов до 52.
19: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
18: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
19: Не нужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
18: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
19: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
18: Да. А опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
19: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
18: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
19: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
18: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
19: Расстановка приоритетов?
18: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
19: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
18: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
19: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Технический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
18: Энергетические дауншифтеры.
19: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
18: Ого, звучит радикально.
19: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
18: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
19: Это трансформация самого образа жизни.
18: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
19: Всем пока.
18: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
19: До новых встреч.
20: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
21: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходами на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводится ограничение по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
22: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлением, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
21: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев, их число выросло на 38 объектов, или почти на 10%, и достигло показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в эксклаве.
22: Депутат ЗАГС Собрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
21: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
22: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Telegram. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
21: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
0: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
21: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, которым заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
22: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
21: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
20: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в трехзвездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на двоих взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с двумя кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный двухместный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на двоих взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2,5 тысячи рублей в день на двоих. За неделю это 17,5 тысяч. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на двоих. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для двоих в Калининграде. Проживание в четырехзвездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. Четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на двоих взрослых на 7 ночей в четырехзвездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kirman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. «Все включено». Первая линия. 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле.

0: тысячи километров в Анталью, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из трех человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион. Вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры. А свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч, все включено. И как всегда, услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелого

0: ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
1: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
0: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
2: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер, потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте, тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
0: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
3: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу. Куча панцирей, куча туров, куча буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливое масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
0: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: В России наблюдается дефицит нефти и бензина. В апреле текущего года добыча нефти упала на 5% в годовом выражении, а объемы нефтепереработки сократились на 11% с начала года, что привело к локальным дефицитам топлива и росту оптовых цен.
6: На отечественном топливном рынке растет дефицит бензина марки АИ-95. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в нефтеперерабатывающей отрасли. Причины – внеплановые ремонты НПЗ, связанные с многочисленными ударами по ним БПЛА противника, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали 32,64 тысячи тонн бензина, что на 5,9% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи АИ-92 сократились на 8,9% до 21 тысячи тонн, а АИ-95 выросли на 1,5% до 12 тысяч тонн. Добыча нефти в стране в 2026 году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
4: Криминальные новости.
7: Судимый военный убежал с фронта, убил знакомого и снова собрался на СВО. 39-летний Сергей Анагурич подписал контракт в колонии, где сидел за то, что забил до смерти двух собутыльников, которые отказались давать ему денег на водку. В сентябре 2023 года он самовольно покинул часть после артобстрела и вернулся в родной город на Дым. Почти сразу после этого он избил двух собутыльников, но дело о побоях дважды закрывали, потому что не могли его найти. Весной 2024-го Анагурич выпивал со знакомым Русланом Гайсиным. Разговор зашел о войне, и Гайсин усомнился, что зэк может защищать родину. Военнослужащий потребовал извинений, а не дождавшись, стал избивать собутыльника сковородкой, табуретом и стулом, пока они не сломались. Даже когда Гайсин потерял сознание, Анагурич продолжал его избивать. Приехавшая полиция, которую вызвали соседи, остановила расправу, но пострадавший скончался в больнице. Сергея Анагурича осудили по статьям о дезертирстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и приговорили к 20 годам колонии особого режима. После приговора Анагурич изъявил желание снова подписать контракт и вернуться на фронт. В Петербурге по делу о хищениях выплат участникам СВО задержали троих человек. Во главе группы злоумышленников был бывший сотрудник фонда «Русский мир». По версии следствия, подозреваемые искали людей в тяжелой жизненной ситуации, убеждали их подписывать контракты с Минобороны, а затем получали контроль над их выплатами. Группа действовала в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Для вербовки, как утверждается, фигуранты использовали коррупционные связи в пунктах набора и районных администрациях. Деньги со счетов военных выводили через фирмы-однодневки. По данным МВД, участникам СВО также предлагали заключать фиктивные браки ради последующего получения посмертных выплат. Одним из задержанных стал 35-летний петербуржец Андрей Елисеев. Его считают организатором данной схемы. Ранее он работал водителем в фонде «Русский мир», созданном по инициативе президента для продвижения русского языка в мире. Житель Башкирии скрыл убийство знакомой в стиле криминальных 90-х. Тело 42-летней женщины нашли 10 мая на берегу Урала в Челябинской области. Погибшая была обмотана металлической цепью с прикрепленным бетонным блоком. Женщину еще в ноябре прошлого года объявили пропавшей без вести. Тогда ее муж рассказал, что она уехала отвозить сына в больницу и не вернулась. По данным СК, во время встречи мужчина приревновал женщину в ходе ссоры. Он задушил ее, вывез тело к реке и сбросил в воду. Сейчас обвиняемый арестован. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Крымский блогер остановился возле заправки сети АЗСТС, чтобы показать цены на топливо в Симферополе.
8: Сейчас я покажу то, что не только настоящих мужчин будет будоражить, но и девочек, и женщин, и мам, и пап, и всех. Готовы?
9: Что это? Это отсутствие топлива в Крыму и газ по 43,20.
8: Солярка по 81 рублю. Блин, ну когда? Куда? Зачем мы катимся? Я не понимаю. Там вот были такие высказывания интересных личностей, таких как Соловьев, где он говорил, что да, блогеров надо сажать, там вообще всех, кто снимает, надо сажать. У нас ничего реально ведь не остается. Я поддерживаю тех, кто снимает подобные видео и говорит, что, блин, у нас проблема. Ведь нам ничего не остается, как говорить, кричать, показывать из разного уголка России, что у нас происходит с ценами. Почему в одном регионе одна цена, в другом другая, и нам ведь не дают никаких объяснений. Я не знаю, что делать и как быть. Скоро, походу, будем на своих двух.
4: Главные новости дня.
10: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал сызранский НПЗ.
11: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
10: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
12: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
10: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
13: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
10: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
14: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
10: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается конфликт между Россией и Арменией.
16: Официальные лица РФ сделали несколько заявлений предупреждающего характера, назовем это так. Сначала Сергей Шойгу жестко высказался в адрес нынешнего руководства республики. Не упоминая лично Никола Пашиняна, секретарь Совбеза отметил, что последние шаги армянской власти не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. К армянскому народу у Москвы претензий нет, но он должен во всем разобраться и сделать выводы. Страну явно ведут не туда. Официальный Ереван в последнее время проводит курс на сближение с Евросоюзом и другими недружественными странами. В недавнем саммите Евросовета, что проходил в армянской столице, участвовал Владимир Зеленский, который озвучил с трибуны ряд откровенно антироссийских заявлений. Но и это еще не все. 7 июня, то есть совсем скоро, в республике парламентские выборы. На фоне уже явного конфликта с РФ Никол Пашинян обвинил Кремль в стремлении поменять власть в стране, в том числе и путем вмешательства в процесс предстоящего голосования. Подробно останавливаться на ситуации в армянском государстве не будем, можно лишь отметить, что события там бурно развиваются. В стране есть оппозиция, которая, говоря так же аккуратно, считается пророссийской. Ну, естественно, не вся. Но вернемся к выступлению Сергея Шойгу. Он также подробно перечислил многочисленные экономические выгоды, которые Армения получает в рамках указанных выше союзнических отношений с Российской Федерацией. Суть в том, что страна эта очень сильно зависит от бывшей метрополии. И вот по логичному, вернее сказать, привычному совпадению, Россельхознадзор ограничил ввоз армянских цветов. Причины не уточняются, но можно предположить, что в данной товарной номенклатуре обнаружены некие страшные вредители. Как бы то ни было, начать решили с красоты, с прекрасного. Так кажется, что меры эти не последние. Любителям классического армянского коньяка, как говорится, на заметку. Далее уже МИД призвал Армению определяться, с кем вы, с недружественным Западом или с нами. Если нет, видимо, дальнейшие меры оперативно последуют. Справедливости ради стоит отметить, что Никол Пашинян, несмотря на порой резкую риторику, всегда старался сгладить острые углы, отмечая, что России он не враг. Армения по-прежнему не выходит из ОДКБ, хотя претензии к организации высказывает. Жесткая атака на действующего премьера, а также отключение газа и иные подобные меры могут только усилить позиции последнего. В таком случае нельзя исключать, что Армении придется разворачиваться не только к ЕС, но и к Турции, мириться окончательно с Азербайджаном. Да и еще не стоит забывать, что Дональд Трамп называл Южный Кавказ зоной своих интересов.
4: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
17: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
10: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровню подготовки их операторов.
18: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
19: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
20: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
10: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
12: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
10: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
10: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
1: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
10: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
12: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи, это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
10: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
21: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
10: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: «Вы никто и звать вас никак». Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
22: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
10: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
0: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
10: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
0: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
10: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
23: Привет.
3: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
23: Какую?
3: Что их деньги на банковских картах – это ну просто виртуальные фантики.
23: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
3: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
23: И цифры там действительно поражают.
3: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
23: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
3: Ага.
23: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
3: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
23: В смысле?
3: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в три раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
23: То есть с 42 до 210 – это же пятикратный рост.
3: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
23: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
3: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
23: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
3: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
23: Система быстрых платежей тоже легла.
3: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
23: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
3: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
23: А потому что сломался посредник?
3: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
23: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
3: Естественно.
23: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
3: Железная логика. и миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
23: Но там их ждал сюрприз.
3: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
23: Банкоматов не хватает.
3: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
23: Ого!
3: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
23: Ничего себе откат!
3: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
23: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
3: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
23: В регионах?
3: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
23: Насколько все плохо в деревнях?
3: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
23: Угу.
3: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
23: Формируется такая зона финансовой изоляции.
3: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
23: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
3: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
23: Дорого обслуживать.
3: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
23: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
3: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Дайблд, Никсдорф, НСР. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
23: И что делают банки?
3: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
23: Жесть.
3: Да. И особенно страдают рециркуляторы наличности.
23: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
3: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
23: Угу.
3: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
23: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
3: Да.
23: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
3: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
23: А раньше сколько было?
3: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
23: Сильное падение.
3: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
23: Откат к 2015 году.
3: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
23: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
3: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
23: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
3: Да, есть.
23: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
3: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
23: В смысле?
3: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег. Резервов.
23: Так. А сколько всего денег населения на счетах?
3: Более 35 триллионов.
23: Триллионов?
3: Да. Разрыв колоссальный. Разница больше, чем в 100 раз.
23: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
3: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков? Денег просто не хватит на всех?
23: Придется включать печатный станок.
3: Конечно.
23: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
3: А, антиотмывочный?
23: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
3: Ну да, благая цель.
23: А на практике?
3: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
23: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
3: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
23: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
3: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
23: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
3: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
23: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
3: Ну, обещали, да.
23: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
3: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
23: Интернет?
3: Да. Цифровой рубль — это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
23: Нет интернета — нет сделки.
3: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
23: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
3: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
23: 607 миллиардов за месяц.
3: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
23: После осени 2022 года.
3: Точно. И ЦБ даже официально признал причину.
23: Что сказали?
3: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
23: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
3: И?
23: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
3: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
23: Так, давай расшифруем.
3: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
23: Пекарня покупает печь.
3: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
23: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
3: Да. Создаются рабочие места. Производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
23: Банкам не на что выдавать кредиты.
3: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
23: А потребность физических денег остается?
3: Да. И что делает Центробанк?
23: Печатает новые купюры.
3: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
23: Прямой путь к разгону инфляции.
3: И власть видит этот отток капитала в тень.
23: И как реагирует? Пытается починить интернет?
3: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
23: 1 миллион в год?
3: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
23: Но люди же обходили это смурфингом.
3: Да, дробили суммы.
23: Поясни для ясности, что за смурфинг.
3: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
23: Или в разные банки.
3: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
23: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требуют справки.
3: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
23: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
3: Да.
23: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
3: Ну-ка.
23: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
3: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
23: Каким образом?
3: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
23: Копил на черный день.
3: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
23: И упирается в лимит?
3: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
23: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
3: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
23: И какой выбор?
3: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
23: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
3: Люди осознанно идут на этот убыток.
23: Серьезно?
3: Да. Для многих потери 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
23: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
3: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
23: Теневики находят лазейки.
3: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
23: Бартер.
3: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
23: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
3: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
23: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
3: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
23: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
3: Доверие не строится на угрозе штрафов, оно базируется на стабильности.
23: Согласна.
3: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
23: Каким?
3: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
23: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
3: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
23: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
3: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
23: Пока-пока.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
11: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
6: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших есть и раненые.
12: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
6: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
13: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
6: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
14: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
10: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о переговорах главы российского государства Владимира Путина с председателем Компартии Китая Си Цзиньпином о строительстве для КНР газопровода «Сила Сибири-2».
8: Вы правильно должны понимать, что действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы «Силы Сибири-2». Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.
2: Главные новости дня.
9: Безопасной профессии на СВО нет. В ВСУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
15: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
9: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
24: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
9: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
25: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож, через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
9: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Летающая смерть. Военкор Поддубный о новой украинской бомбе.
17: Противник освоил производство баражирующих авиационных боеприпасов. Украина подает КАП как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений. Мое предположение, что на самом деле боеприпас создан на базе американской авиабомбы МК-82. Весом 250 килограммов. Экспериментальная партия, как утверждает украинская Минобороны, уже закуплена для местных вооруженных. В качестве носителя выступает Су-24М. Заявленная дальность применения боеприпаса — 60 километров. Несмотря на небольшой радиус, при определенных условиях противник может не заходить в зону действия российской противовоздушной обороны. А новый боеприпас может проявить свою эффективность. В разработке КАБа участвовал украинский государственный акселератор оборонных технологий «Брейв». Цитата. «Объединяющий в себе местных разработчиков инновационных оборонных решений для ведения умной войны». Я вам говорю, где-то на украинской кухне бабушка учится варить ядерку. Противник быстро учится.
16: Военкор канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
17: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
18: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в части якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
19: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
18: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
12: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: «У меня таких тысячи» — это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
18: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
0: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
18: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента».

0: которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру. В том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
1: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
2: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
1: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
2: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Старлинка ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Уж что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии мира через силу? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
5: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны...

0: производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
1: Коллапс прифронтовой логистики фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
2: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
3: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
4: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
1: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальные продвижения за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
5: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
1: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
8: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны. Понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, является угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема. «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. К слову, президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
6: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 22 мая. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносится чистая, мощная энергия Шута. Аркан Шута – это высший аркан. Он символизирует обнуление старых программ. Это выход за рамки любых ограничений и обретение абсолютной внутренней свободы. Тем более на фоне пятого месяца – это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к правилам, то энергия Шута создает очень уникальный баланс. Это день, когда нужно позволить себе действовать очень нестандартно, но при этом не нарушать законы и моральные принципы. Это время легких решений, каких-то спонтанных поездок, может быть, избавления от того, что долгое время тяготило вашу душу, для того, чтобы ощутить полную свободу духа. Энергия 22-го аркана – это точка ноль, вот из которой может родиться совершенно новая реальность. Тем более под влиянием Иерофанта этот день идеально подходит для того, чтобы, может быть, переписать свои личные правила жизни, отказаться от устаревших догм, начать проект с абсолютно чистого листа. И здесь Шут учит нас доверять потоку жизни, не бояться неизвестности. В этот день не стоит пытаться жестко контролировать каждый шаг окружающих или, может, цепляться за стабильность. Нет, это не работает. Сила такого дня заключается в гибкости, открытости новому опыту и умении относиться к трудностям с легким сердцем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 19, 1 плюс 9 десяточка или единица. А это у нас вибрация мага, это символ первопроходца, это воля и материализация желаний. И здесь возникает очень мощный такой созидательный резонанс. То есть свобода духа Шута соединяется с инструментами мага на базе традиции Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое ваше спонтанное намерение в этот день имеет огромные шансы на мгновенную реализацию. Здесь маг дает вам силу слова, действия, чтобы запустить новый жизненный цикл. И, конечно, с практической и бытовой точки зрения такой день требует осознанного подхода к повседневным делам, чтобы направить хаотичную энергию Шута в конструктивное русло. Что же можно и нужно делать в этот день? Во-первых, обнулять и очищать пространство, то есть устроить, может быть, масштабное расхламление, генеральную уборку, выбросить старые вещи, удалить ненужные файлы и контакты в телефоне. Еще очень классно начинать что-то с чистого листа, например, запускать новые проекты, может быть, написать первую главу книги, о которой вы давно мечтаете, да, или зарегистрировать какую-то новую идею. Здесь маг дает очень мощный старт. Обязательно проявляйте спонтанность, то есть соглашайтесь на какие-то неожиданные приглашения, можете менять привычные маршруты прогулок или пробовать новые блюда. Вот все, что на импульсе, знаете, вот все, что требует душа именно здесь и сейчас. Можно, конечно же, покупать билеты и путешествовать, потому что день благоволит очень легким поездкам, экскурсиям, планированию отпуска. Здесь про широту души и про свободу, да? И, конечно, не забываем о хобби и творчестве, потому что Луна во Льве, это требует самовыражения. То есть уделяйте время какому-то творческому процессу. Это может быть рисование, танцы или любой креативный процесс. И общаемся с детьми, потому что они очень такие легкие. Да? Это и есть такой чистый аркан Шута, когда они спонтанные, они в доверии, в легкости. Здесь можно провести время с подрастающим поколением. Может переманить у них эту непосредственность и радость момента. Чего бы я не рекомендовала в этот день, так это брать на себя какие-то жесткие четкие финансовые обязательства. То есть не оформляем кредиты, ипотеку, не подписываем долгосрочные контракты с какими-то штрафами. Здесь, знаете, шут не терпит кабалы, и это потом комом наберется, и будете жалеть. Не проявляем безответственности, инфантилизм, потому что свобода не означает вседозволенность, да? Нарушение закона или правил дорожного движения в этот день приведет к мгновенному штрафу со стороны энергии Иерофанта пятый месяц, поэтому не рискуем. Ни в коем случае не контролируем и не давим, то есть избегаем какого-то микроменеджмента, как на работе, так и в семье. Попытки запереть кого-то в жесткие рамки вызовут бунт у человека, здесь тоже не рискуем. Ну и не совершаем какие-то спонтанные, особенно крупные покупки, потому что есть риск потратить деньги на красивую какую-то, но абсолютно бесполезную вещь. Под влиянием Луны во Льве это все возможно. Не обижайтесь, не спорьте, не принимайте критику близко к сердцу. В этот день важно сохранять внутреннюю легкость и не втягиваться в затяжные конфликты. Такой день вы завершите с ощущением невероятной внутренней свободы и готовности к новым свершениям, точно понимая, что все инструменты для создания счастливого будущего находятся в ваших руках. И это очень важно. Мощный, классный день. Принимайте, благодарите, друзья. Начинайте все с чистого листа, с чистым сердцем, и ваша реальность обретет новые краски.
6: Красный карлик на радио Лента.
9: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В ноябре 1966 года в маленьком американском городке Point Pleasant, штат Западная Вирджиния, люди начали видеть нечто, что совершенно не укладывалось ни в одну известную биологическую классификацию. Очевидцы описывали высокое человекоподобное существо с огромными перепончатыми крыльями и жутко светящимися красными глазами, которое бесшумно парило над темными лесами. А уже в декабре того же года в городе произошла страшная трагедия. Внезапно рухнул стальной мост Silver Bridge, унося жизни 46 невинных людей. С тех пор человек-мотылек или Мотмен стал своего рода зловещим ангелом смерти в современной городской мифологии. Многие свидетели его появления утверждают, что существо не проявляет прямой агрессии. Оно словно вешает флажок в пространстве, предупреждая людей о грядущей катастрофе. Исследователи паранормальных явлений тесно связывают его загадочное появление с Чернобыльской катастрофой 1986 года, а также со многими другими крупными техногенными авариями по всему миру. Криптозоологи, конечно, отчаянно пытаются найти рациональное зерно. Может, это был неизвестный науке вид гигантской совы, которую сильно напуганные люди приняли за монстра в ночи. Или это некий интерпространственный странник, чей приход в наш мир каким-то образом связан с мощными всплесками негативной энергии или необъяснимыми геофизическими изменениями. Сам Джон Киль, автор знаменитой книги, посвятивший долгие годы детальному исследованию Point Pleasant, в итоге пришел к выводу, что Мотмен — лишь малая часть гораздо более сложной и пугающей цепи паранормальных событий, которую мы пока попросту не в состоянии понять. Скептики же настойчиво указывают на классический эффект массовой истерии, ну и невероятную силу человеческого самовнушения, когда люди сильно напуганы или ожидают какой-то беды, они склонны видеть знаки там, где их на самом деле и нету. Они говорят, что истории о Мотмене — это просто современный фольклор, который питается глубоким человеческим страхом перед неизвестностью и хаосом окружающего мира. И все же длинный список совпадений его появления и реальных трагедий выглядит слишком подозрительно, чтобы от него можно было просто отмахнуться, как от злой шутки. Верите вы в него или нет, но Мотмен навсегда прописался в нашей культуре как вестник, от которого хочется держаться как можно дальше. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 22 мая. Давайте спросим у рун, какой они совет нам дадут, какую подсказку. Руны – самый древний инструмент познания будущего и никогда не ошибаются. Так что смотрим. Итак, выпала руна Райдо, перевернутая. День под влиянием такой руны символизирует сбой пути, какую-то заминку в планах. Может быть, отложенные поездки и внутренний дисбаланс. Потому что Райдо – это руна пути, дороги. И в обратном положении говорит «не время мчаться вперед». Вот Вселенная словно, знаете, нажимает на тормоз, предлагая переосмыслить маршрут, может. Или задать себе честные вопросы, а туда ли я иду, а с теми ли людьми. Понимаете, иногда остановка – это не помеха, это способ избежать дальнейших ошибок. В работе это может ощущаться как пробуксовка. Вот дела не идут, как запланировано. Возможны отмены встреч, какие-то технические сбои, задержки, недоразумения с документами, кстати, могут быть. Но лучше не форсировать события, не продавливайте пространство, решения не продавливайтесь. В такой день выгоднее проявить гибкость, знаете, перепроверить детали, не доверять обещаниям, особенно если интуиция подсказывает быть настороже. А интуиция никогда не ошибается. И этот день не для резких шагов, а вот скорее для оценки какой-то текущей позиции. В отношениях перевернутая Райдо может указывать на некое непонимание, может быть, паузу или вынужденную разлуку. И здесь возможны, конечно, временные трудности в коммуникации, когда вот один говорит, а другой не слышит. Да, часто такое происходит. Это не лучший момент для каких-то серьезных разговоров. В такой день люди больше думают о себе, чем о партнере. А вот одиноким стоит быть осторожными. Возможны какие-то мимолетные встречи, которые сразу покажутся вау, но на самом деле не несут какой-то истинной ценности. Лучше посвятить этот день себе, чем пытаться подогнать чувства под график. Но по здоровью здесь внимание, конечно же, на опорно-двигательный аппарат, на ноги, на позвоночник, потому что эта руна отвечает именно за эти органы. Возможны травмы в пути, какая-то усталость от дороги или обострение хронической боли. Вот организм подсказывает: сбавь темп. Не стоит нагружать себя ни физически, ни эмоционально. Дайте себе возможность выдохнуть, притормозить, остановиться. Благоприятны, конечно же, какие-то восстановительные практики, массажи, йога, растяжки тоже классно подойдут. Так что день у нас пауза. Не пытайтесь ускорить то, что должно разворачиваться медленно. Лучше отпустите на шаг назад, отойдите, чем бежать в какую-то неизвестность. Пересмотрите маршрут, подкорректируйте цель и доверьтесь процессу.
6: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Экс-заместитель министра финансов Сергей Алексашенко объясняет, почему поставки газа через Китай не смогут компенсировать России потерю европейского рынка.
10: Где-нибудь там 2017-2019 года Россия экспортировала в Европу. Для России Европа, вот Западная Европа, это то, что считается, включая Турцию. То есть такая статистика. Экспортировали где-то там от 170 до 190 миллиардов кубометров газа. Вот. Соответственно, сейчас осталось где-то 35-40. Да, то есть вы сами можете посчитать, что в 4 раза экспорт упал. И вот нынешняя сила Сибири, которая идет, это месторождения другие. Это не ямальские месторождения, откуда шел газ в Европу, а это уже такие Иркутская область, Кавыкта и Якутия, Чиенда. Вот, а там экспорт 38 будет 40. Да, ну, то есть мы понимаем, что вот, потеряв 150 миллиардов, там 140-150 миллиардов, и компенсировав с других месторождений на 40, ну, в общем, это одну треть отыграли. И если будет вот эта труба проложена, сила Сибири-2, то еще 50 миллиардов кубометров, ну, то есть еще половину от оставшегося. Но все равно это Европу, всю потерю европейского рынка не компенсирует. А самое главное, что европейский рынок, он помимо объемов, он давал основные доходы для «Газпрома». В отличие от Китая, европейский рынок был более доходным, и при том, что экспорт газа в Китай это было где-то там 30-35% от всего добычи газа в «Газпроме», он приносил 3/4-75% доходов. Да, то есть это как была та курица, которая несла золотые яйца. Курица сама, может быть, и не очень большая, но золотые яйца стоили дорого. Китайские руководители, они, знаете как, иногда бывают очень принципиальными. Да? И хотя юридически, формально Китай сказал, что он не присоединяется к режиму санкций против России, а при этом Китай своим внутренним решением, да, китайская компартия сказала, что никакая продукция военного назначения не будет поставляться в Россию из Китая. Да, хотя формально, ну, в общем, Китай мог это делать, и, в общем, это не являлось бы нарушением каких-то его обязательств. Но тем не менее, вот позиция Китая состоит в том, что, мы добровольно делаем то, что Запад делает по принуждению. Там те же самые крупные китайские банки или крупные китайские компании, хотя нет прямого запрета для операций с Россией в долларах для них, они расчеты в долларах, расчеты в евро с Россией не производят. Ну, потому что можно говорить, что они опасаются американских санкций вторичных, да, но тем не менее они де-факто соблюдают вот этот санкционный режим, санкционные ограничения.
6: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходом на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводится ограничение по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
12: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлениям, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
11: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев, их число выросло на 38 объектов, или почти на 10%, и достигло показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в эксклаве.
12: Депутат ЗАГС Собрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
11: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
12: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Телеграм. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
11: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
13: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
11: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, в котором заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
13: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
11: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос. Сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в трехзвездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на двоих взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с двумя кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный двухместный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на двоих взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2500 рублей в день на двоих. За неделю это 17500. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере. Минимум 10 тысяч на двоих. Транспорт или аренда машины. 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для двоих в Калининграде. Проживание в 4-звездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. Четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на двоих взрослых на 7 ночей в 4-звездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kirman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. Все включено. Первая линия. 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из 3 человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион, вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры, а свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч, все включено?
12: И как всегда, услышимся в новом выпуске.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
16: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
15: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
17: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
15: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
18: Когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Но прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 25-м году мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 24-м. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит, то пишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет. Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
15: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по силе «Сибири-2». Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
19: Жители микрорайона Березовой Иркутской области обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами на региональное правительство и губернатора региона Игоря Кобзева, которые обещали построить школу, но стройку заморозили из-за отсутствия денег.
20: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березовой Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. У нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. По состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными описками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане? Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области.
6: Главные новости дня.
15: Когда подорожает топливо? Удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
21: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
15: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
0: Если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
15: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
2: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
15: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Радио Лента. Прямая речь.
19: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, на каком первом языке заговорила его дочь.
23: Знаете, я ее не отдавал учить китайский, а она заговорила сначала по-китайски, потом по-русски, потому что у нас няня китаянка.
24: Но не очень чистое произношение.
23: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни 200 километров от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски. Продолжает заниматься, но, правда, к сожалению, уже из-за школьной программы так не получается массированно, но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать ей китайский язык. Она очень любит китайский язык и Китай.
25: Учим китайский вместе!
26: Как сказать по-китайски?
27: Это очень дорого.
28: 这非常贵.
26: И еще раз. Фраза
27: «это очень дорого»
26: по-китайски будет звучать так.
28: 这非常贵.
26: И третий раз.
28: 这非常贵.
26: Учим китайский. Легко и весело.
22: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
29: Вот с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, развивает и дополняет? Почему? У нас технически мы можем. Давайте решать. Запрещайте все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. Листву собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Ну, у нас же страна не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри?
7: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
1: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Мы же не про школьную форму говорим. Школьная форма одно, это правильно. Она должна быть строгая, не отвлекать детей от учебного процесса. Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили?

0: когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику. Вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот — это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которую нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием

0: искусства Александра Григорьевича передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем. Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто не спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
4: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
3: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов БПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, никаких особых контрактов для студенток не существует, даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляет власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны. Не исключение и учебное заведение студентки Полины.
5: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГУ имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, с СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочий сущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
3: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на один год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
5: Они занимаются этой юрандистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот эта вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. Троих человек уже точно отправили туда. Ну им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые парни.
3: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как один год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя никакие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
7: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
6: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
8: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
9: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
10: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
6: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальные продвижения за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
11: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
6: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
13: «Сила Сибири-2» опять откладывается. Военкор Живов о результатах визита Владимира Путина в Китай.
14: Многие подметили, что на нем не было озвучено принципиального решения по строительству «Газпромом» новых газопроводов, которые бы позволили существенно увеличить мощность экспорта газа. Это якобы происходит потому, что Китай требует на российские надоносители очень существенный дисконт. Логика Китая тут достаточно ясная. Сам Китай производит и продает товары с минимальной наценкой. Это уже в России их обкладывают такими сборами и пошлинами, что бюджет получает в разы больше, чем китайские производители. Кроме того, Китай активно пользуется слабостями нашей страны в период спецоперации и теми ограничениями, которые накладываются на наш энергетический экспорт. Китайцы, напомню, никогда не упускают возможность демпинга наших отраслей, многие из которых они за последние 20 лет просто уничтожили. И промышленного шпионажа под видом сотрудничества, как было с проектом совместного широкофюзеляжного самолета нового поколения. Кроме того, Китай никак не ограничивает себя в торговле с Украиной, продавая нашему противнику те же решения по дронам и связи, что и нам, но без санкционных заморочек. В общем, современный Китай нам не равный партнер. Реальный союз – это китайские инвестиции, а их как не было, так и нет.
13: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
15: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
13: Премьер Швеции призвал НАТО максимально помогать Украине, наводить беспилотники и ракеты на цели в России. Вот как это комментирует военкор Живов.
14: Об этом Ульф Кристерсен заявил на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Марком Рютте. Цитата. «Мы не должны принимать российскую версию событий, а наоборот, максимально помогать Украине направлять удары в правильном направлении». Кристерсен также заявил, что Швеция достигнет цели НАТО по 5% ВВП, направляемых на оборону к 2030 году. Цитата. «Это будет самый большой рост расходов на оборону со времен Холодной войны». Ранее НАТО также поддержало Украину в споре с Грецией, обвинившей ее в создании угрозы судоходству в Средиземном море. Глава военного комитета Альянса Джузеппе Каводрагоне по сути одобрил применение Киевом морских дронов против российских судов. Опять цитата. «Асимметричная война, вы можете называть ее нетрадиционной или нерегулярной войной, характерна для таких конфликтов, особенно когда малые государства противостоят крупным державам». В общем, нашего противника теперь не только вооружают до зубов, помогают со связью и спутниковыми данными, но и по факту развязывают руки и дают зеленый свет на любые действия против нас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
12: Главные новости дня.
6: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов. А теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
16: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
6: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
17: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
6: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
17: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
6: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
13: Почему в России так не могут? Военкор канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
15: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
13: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
14: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
13: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
14: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Уж что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии мира через силу? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
20: То, что заметно каждый день.
19: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
20: Так, трубы и провода, я полагаю.
19: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
20: Угу.
19: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
20: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
19: Ну да.
20: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
19: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
20: Ага.
19: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
20: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
19: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
20: Ничего себе.
19: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
20: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
19: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
20: Ого!
19: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
20: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
19: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
20: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
19: В каком смысле?
20: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию, пассажиры едут в поезде и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
19: Да-да-да.
20: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
19: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты. Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
20: Так, и что это за драйверы?
19: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
20: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
19: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
20: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
19: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
20: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
19: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
20: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
19: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
20: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
19: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
20: И цена взлетает.
19: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
20: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
19: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
20: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
19: Давай.
20: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
19: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
20: Так, всего 1.5.
19: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
20: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
19: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
20: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
19: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
20: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
19: Важно пояснить, что это значит на практике.
20: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты. Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
19: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
20: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
19: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
20: Дальше домашние квитанции?
19: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
20: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи и станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом? У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
19: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
20: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
19: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
20: А если взять базовые продукты питания?
19: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
20: Ну или тепличные хозяйства.
19: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
20: И транспорт тоже в этой цепочке.
19: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
20: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
19: Именно так.
20: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
19: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
20: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
19: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
20: Неужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
19: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
20: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
19: Да. А опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
20: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
19: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
20: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
19: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
20: Расстановка приоритетов?
19: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
20: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
19: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
20: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Технический тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
19: Энергетические дауншифтеры.
20: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
19: Ого, звучит радикально.
20: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
19: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
20: Это трансформация самого образа жизни.
19: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
20: Всем пока.
19: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
20: До новых встреч.
0: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
21: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходом на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводится ограничение по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
22: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлениям, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
21: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев. Их число выросло на 38%. Объектов, или почти на 10%, и достигла показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в эксклаве.
22: Депутат Заксобрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
21: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
22: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Телеграм. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
21: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
3: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
21: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, в котором заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
22: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
21: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в трехзвездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на двоих взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с двумя кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный двухместный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на двоих взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2,5 тысячи рублей в день на двоих. За неделю это 17,5 тысяч. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на двоих. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для двоих в Калининграде. Проживание в четырехзвездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. Четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на двоих взрослых на 7 ночей в четырехзвездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kerman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. Все включено. Первая линия. 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из трех человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без...

0: которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч? Все включено. И как всегда, услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов, и до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
3: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех.

0: здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
1: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
2: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
1: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
3: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож, через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
1: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: В России наблюдается дефицит нефти и бензина. В апреле текущего года добыча нефти упала на 5% в годовом выражении, а объемы нефтепереработки сократились на 11% с начала года, что привело к локальным дефицитам топлива и росту оптовых цен.
6: На отечественном топливном рынке растет дефицит бензина марки АИ-95. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в нефтеперерабатывающей отрасли. Причины – внеплановые ремонты НПЗ, связанные с многочисленными ударами по ним БПЛА противника, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали 32,64 тысячи тонн бензина, что на 5,9% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи АИ-92 сократились на 8,9% до 21 тысячи тонн, а АИ-95 выросли на 1,5% до 12 тысяч тонн. Добыча нефти в стране в 2026 году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
4: Криминальные новости.
7: Судимый военный убежал с фронта, убил знакомого и снова собрался на СВО. 39-летний Сергей Анагурич подписал контракт в колонии, где сидел за то, что забил до смерти двух собутыльников, которые отказались давать ему денег на водку. В сентябре 2023 года он самовольно покинул часть после артобстрела и вернулся в родной город на Дым. Почти сразу после этого он избил двух собутыльников, но дело о побоях дважды закрывали, потому что не могли его найти. Весной 2024-го Анагуричи выпивал со знакомым Русланом Гайсиным. Разговор зашел о войне, и Гайсин усомнился, что зэк может защищать родину. Военнослужащий потребовал извинений, а не дождавшись, стал избивать собутыльника сковородкой, табуретом и стулом, пока они не сломались. Даже когда Гайсин потерял сознание, Анагуричи продолжал его избивать. Приехавшая полиция, которую вызвали соседи, остановила расправу, но пострадавший скончался в больнице. Сергея Анагуричи осудили по статьям о дезертирстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и приговорили к 20 годам колонии особого режима. После приговора Анагуричи изъявил желание снова подписать контракт и вернуться на фронт. В Петербурге по делу о хищениях выплат участникам СВО задержали троих человек. Во главе группы злоумышленников был бывший сотрудник фонда «Русский мир». По версии следствия, подозреваемые искали людей в тяжелой жизненной ситуации, убеждали их подписывать контракты с Минобороны, а затем получали контроль над их выплатами. Группа действовала в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Для вербовки, как утверждается, фигуранты использовали коррупционные связи в пунктах набора и районных администрациях. Деньги со счетов военных выводили через фирмы-однодневки. По данным МВД, участникам СВО также предлагали заключать фиктивные браки ради последующего получения посмертных выплат. Одним из задержанных стал 35-летний петербуржец Андрей Елисеев. Его считают организатором данной схемы. Ранее он работал водителем в фонде «Русский мир», созданном по инициативе президента для продвижения русского языка в мире. Житель Башкирии скрыл убийство знакомой в стиле криминальных 90-х. Тело 42-летней женщины нашли 10 мая на берегу Урала в Челябинской области. Погибшая была обмотана металлической цепью с прикрепленным бетонным блоком. Женщину еще в ноябре прошлого года объявили пропавшей без вести. Тогда ее муж рассказал, что она уехала отвозить сына в больницу и не вернулась. По данным СК, во время встречи мужчина приревновал женщину в ходе ссоры. Он задушил ее, вывез тело к реке и сбросил в воду. Сейчас обвиняемый арестован. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Крымский блогер остановился возле заправки сети АЗСТС, чтобы показать цены на топливо в Симферополе.
8: Сейчас я покажу то, что не только настоящих мужчин будет будоражить, но и девочек, и женщин, и мам, и пап, и всех. Готовы?
9: Что это? Это отсутствие топлива в Крыму и газ по 43,20.
8: Солярка по 81 рублю. Блин, ну когда? Куда? Зачем мы катимся? Я не понимаю. Там вот были такие высказывания интересных личностей, таких как Соловьев, где он говорил, что да, блогеров надо сажать, там вообще всех, кто снимает, надо сажать. У нас ничего реально ведь не остается. Я поддерживаю тех, кто снимает подобные видео и говорит, что, блин, у нас проблема. Ведь нам ничего не остается, как говорить, кричать, показывать из разного уголка России, что у нас происходит с ценами. Почему в одном регионе одна цена, в другом другая, и нам ведь не дают никаких объяснений. Я не знаю, что делать и как быть. Скоро, походу, будем на своих двух.
4: Главные новости дня.
10: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
11: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
10: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
12: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
10: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
13: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
10: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
14: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
10: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается конфликт между Россией и Арменией.
16: Официальные лица РФ сделали несколько заявлений предупреждающего характера, назовем это так. Сначала Сергей Шойгу жестко высказался в адрес нынешнего руководства республики. Не упоминая лично Никола Пашиняна, секретарь Совбеза отметил, что последние шаги армянской власти не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. К армянскому народу у Москвы претензий нет, но он должен во всем разобраться и сделать выводы. Страну явно ведут не туда. Официальный Ереван в последнее время проводит курс на сближение с Евросоюзом и другими недружественными странами. В недавнем саммите Евросовета, что проходил в армянской столице, участвовал Владимир Зеленский, который озвучил с трибуны ряд откровенно антироссийских заявлений. Но и это еще не все. 7 июня, то есть совсем скоро, в республике парламентские выборы. На фоне уже явного конфликта с РФ Никол Пашинян обвинил Кремль в стремлении поменять власть в стране, в том числе и путем вмешательства в процесс предстоящего голосования. Подробно останавливаться на ситуации в армянском государстве не будем, можно лишь отметить, что события там бурно развиваются. В стране есть оппозиция, которая, говоря так же аккуратно, считается пророссийской. Ну, естественно, не вся. Но вернемся к выступлению Сергея Шойгу. Он также подробно перечислил многочисленные экономические выгоды, которые Армения получает в рамках указанных выше союзнических отношений с Российской Федерацией. Суть в том, что страна эта очень сильно зависит от бывшей метрополии. И вот по логичному, вернее сказать, привычному совпадению, Россельхознадзор ограничил ввоз армянских цветов. Причины не уточняются, но можно предположить, что в данной товарной номенклатуре обнаружены некие страшные вредители. Как бы то ни было, начать решили с красоты, с прекрасного. Так кажется, что меры эти не последние. Любителям классического армянского коньяка, как говорится, на заметку. Далее уже МИД призвал Армению определяться, с кем вы, с недружественным Западом или с нами. Если нет, видимо, дальнейшие меры оперативно последуют. Справедливости ради стоит отметить, что Никол Пашинян, несмотря на порой резкую риторику, всегда старался сгладить острые углы, отмечая, что России он не враг. Армения по-прежнему не выходит из ОДКБ, хотя претензии к организации высказывает. Жесткая атака на действующего премьера, а также отключение газа и иные подобные меры могут только усилить позиции последнего. В таком случае нельзя исключать, что Армении придется разворачиваться не только к ЕС, но и к Турции, мириться окончательно с Азербайджаном. Да и еще не стоит забывать, что Дональд Трамп называл Южный Кавказ зоной своих интересов.
4: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
17: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. На эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
10: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
18: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
19: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
20: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
10: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
12: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
10: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
10: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в части якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
21: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
10: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
12: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи. Это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
10: Официальные заявления Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходятся с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
0: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
10: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
10: «Вы никто и звать вас никак». Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
2: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
10: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
22: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
10: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
22: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
10: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
3: Привет.
1: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
3: Какую?
1: Что их деньги на банковских картах – это, ну, просто виртуальные фантики.
3: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
1: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
3: И цифры там действительно поражают.
1: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
3: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
1: Ага.
3: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
1: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
3: В смысле?
1: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
3: То есть с 42 до 210 – это же 5-кратный рост.
1: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
3: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
1: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
3: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
1: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
3: Система быстрых платежей тоже легла.
1: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
3: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
1: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
3: А потому что сломался посредник?
1: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
3: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
1: Естественно.
3: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
1: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
3: Но там их ждал сюрприз.
1: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
3: Банкоматов не хватает.
1: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
3: Ого!
1: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
3: Ничего себе откат.
1: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
3: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
1: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
3: В регионах?
1: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
3: Насколько все плохо в деревнях?
1: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
3: Угу.
1: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
3: Формируется такая зона финансовой изоляции.
1: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
3: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
1: Считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
3: Дорого обслуживать.
1: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
3: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
1: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Daibold, Nixdorf, NCR. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
3: И что делают банки?
1: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
3: Жесть.
1: Да, и особенно страдают рециркуляторы наличности.
3: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
1: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
3: Угу.
1: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
3: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
1: Да.
3: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
1: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
3: А раньше сколько было?
1: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
3: Сильное падение.
1: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
3: Откат к 2015 году.
1: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
3: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
1: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
3: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
1: Да, есть.
3: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
1: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
3: В смысле?
1: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег. Резервов.
3: Так, а сколько всего денег населения на счетах?
1: Более 35 триллионов.
3: Триллионов?
1: Да. Разрыв колоссальный. Разница больше, чем в 100 раз.
3: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
1: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков, денег просто не хватит на всех?
3: Придется включать печатный станок.
1: Конечно.
3: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
1: А, антиотмывочный?
3: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
1: Ну да, благая цель.
3: А на практике?
1: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
3: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
1: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
3: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
1: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
3: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
1: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
3: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
1: Ну, обещали, да?
3: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
1: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
3: Интернет?
1: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
3: Нет интернета – нет сделки.
1: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
3: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
1: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
3: 607 миллиардов за месяц.
1: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
3: После осени 2022 года.
1: Точно. ИЦБ даже официально признал причину.
3: Что сказали?
1: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
3: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
1: И?
3: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
1: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
3: Так, давай расшифруем.
1: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
3: Пекарня покупает печь.
1: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
3: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
1: Да. Создаются рабочие места. Производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
3: Банкам не на что выдавать кредиты.
1: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
3: А потребность физических денег остается?
1: Да. И что делает Центробанк?
3: Печатает новые купюры.
1: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
3: Прямой путь к разгону инфляции.
1: И власть видит этот отток капитала в тень.
3: И как реагирует? Пытается починить интернет?
1: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
3: 1 миллион в год?
1: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
3: Но люди же обходили это смурфингом.
1: Да, дробили суммы.
3: Поясни для ясности, что за смурфинг.
1: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
3: Или в разные банки.
1: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
3: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозит и требует справки.
1: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
3: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
1: Да.
3: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
1: Ну-ка.
3: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
1: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
3: Каким образом?
1: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
3: Копил на черный день.
1: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
3: И упирается в лимит?
1: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
3: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
1: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
3: И какой выбор?
1: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
3: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
1: Люди осознанно идут на этот убыток.
3: Серьезно?
1: Да. Для многих потеря 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
3: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
1: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
3: Теневики находят лазейки.
1: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
3: Бартер.
1: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
3: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
1: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
3: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
1: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакций, финтех превращается в бесполезные пиксели.
3: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
1: Доверие не строится на угрозе штрафов, оно базируется на стабильности.
3: Согласна.
1: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
3: Каким?
1: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
3: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
1: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
3: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
1: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
3: Пока-пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал сызранский НПЗ.
11: На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит страна.
10: Из-за налета в регионе водили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
12: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
10: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
13: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
10: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
14: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
10: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики, а аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о переговорах главы российского государства Владимира Путина с председателем Компартии Китая Си Цзиньпином о строительстве для КНР газопровода «Сила Сибири-2».
6: Вы правильно должны понимать, что действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы «Силы Сибири-2». Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.
4: Главные новости дня.
7: Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов, и до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
8: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
7: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
9: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
7: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
23: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу. Куча панцирей, куча туров, куча буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
7: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
24: Летающая смерть. Военкор под Дубный о новой украинской бомбе.
15: Противник освоил производство баражирующих авиационных боеприпасов. Украина подает КАП как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений. Мое предположение, что на самом деле боеприпас создан на базе американской авиабомбы МК-82. Весом 250 килограммов. Экспериментальная партия, как утверждает украинская Минобороны, уже закуплена для местных вооруженных. В качестве носителя выступает Су-24М. Заявленная дальность применения боеприпаса — 60 километров. Несмотря на небольшой радиус, при определенных условиях противник может не заходить в зону действия российской противовоздушной обороны. А новый боеприпас может проявить свою эффективность. В разработке КАБа участвовал украинский государственный акселератор оборонных технологий «Брейв». Цитата. «Объединяющий в себе местных разработчиков инновационных оборонных решений для ведения умной войны». Я вам говорю, где-то на украинской кухне бабушка учится варить ядерку. Противник быстро учится.
16: Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
15: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
21: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
10: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
18: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи, это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
10: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей солдат Валентина Мельникова.
0: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
10: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
16: Почему в России так не могут? Военкор канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
15: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру.

0: из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
1: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
0: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Уж что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии мира через силу? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
4: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
3: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровня подготовки их операторов.
5: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
6: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
7: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому счету, даже и

0: техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
1: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
2: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
1: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
5: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны. Понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, является угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема. «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. К слову, президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее, магия и пророчества, сны и знамения, загадки времени и пространства, ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 22 мая. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносится чистая, мощная энергия Шута. Аркан Шута – это высший аркан. Он символизирует обнуление старых программ. Это выход за рамки любых ограничений и обретение абсолютной внутренней свободы. Тем более на фоне пятого месяца – это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к правилам, то энергия Шута создает очень уникальный баланс. Это день, когда нужно позволить себе действовать очень нестандартно, но при этом не нарушать законы и моральные принципы. Это время легких решений, каких-то спонтанных поездок, может быть, избавления от того, что долгое время тяготило вашу душу, для того, чтобы ощутить полную свободу духа. Энергия 22-го аркана – это точка ноль, вот из которой может родиться совершенно новая реальность. Тем более под влиянием Иерофанта этот день идеально подходит для того, чтобы, может быть, переписать свои личные правила жизни, отказаться от устаревших догм, начать проект с абсолютно чистого листа. И здесь Шут учит нас доверять потоку жизни, не бояться неизвестности. В этот день не стоит пытаться жестко контролировать каждый шаг окружающих или, может, цепляться за стабильность. Нет, это не работает. Сила такого дня заключается в гибкости, открытости новому опыту и умении относиться к трудностям с легким сердцем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 19, 1 плюс 9 десяточка или единица. А это у нас вибрация мага, это символ первопроходца, это воля и материализация желаний. И здесь возникает очень мощный такой созидательный резонанс. То есть свобода духа Шута соединяется с инструментами мага на базе традиции Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое ваше спонтанное намерение в этот день имеет, ну, огромные шансы на мгновенную реализацию. Здесь маг дает вам силу слова, действия, чтобы запустить новый жизненный цикл. Ну и, конечно, с практической и бытовой точки зрения такой день требует осознанного подхода к повседневным делам, чтобы направить вот эту вот хаотичную энергию Шута в конструктивное русло. Что же можно и нужно делать в этот день? Ну, во-первых, обнулять и очищать пространство, то есть устроить, может быть, масштабное расхламление, генеральную уборку, выбросить старые вещи, удалить ненужные файлы и контакты в телефоне. Еще очень классно начинать что-то с чистого листа. Например, запускать новые проекты, может быть, написать первую главу книги, о которой вы давно мечтаете, да? Или зарегистрировать какую-то новую идею. Здесь маг дает очень мощный старт. Обязательно проявляйте спонтанность, то есть соглашайтесь на какие-то неожиданные приглашения, можете менять привычные маршруты прогулок или пробовать новые блюда. Вот все, что на импульсе, знаете, вот все, что требует душа именно здесь и сейчас. Можно, конечно же, покупать билеты и путешествовать, потому что день благоволит очень легким поездкам, экскурсиям, планированию отпуска. Здесь про широту души и про свободу, да? Ну и, конечно, не забываем о хобби и творчестве, потому что Луна во Льве, это требует самовыражения. То есть уделяйте время какому-то творческому процессу. Это может быть рисование, танцы или любой креативный процесс. Ну и общаемся с детьми, потому что они очень такие легкие. Да? Это и есть такой чистый аркан Шута, когда они спонтанные, они в доверии, в легкости. Здесь можно провести время с подрастающим поколением. Может переманить у них эту непосредственность и радость момента. Ну а вот чего бы я не рекомендовала в этот день, так это брать на себя какие-то жесткие финансовые обязательства. То есть не оформляем кредиты, ипотеку, не подписываем долгосрочные контракты с какими-то штрафами. Здесь, знаете, Шут не терпит кабалы, и это потом комом наберется, и будете жалеть. Не проявляем безответственность и инфантилизм, потому что свобода не означает вседозволенность, да? Нарушение закона или правил дорожного движения в этот день приведет к мгновенному штрафу со стороны энергии Иерофанта, пятый месяц, поэтому не рискуем. Ни в коем случае не контролируем и не давим, то есть избегаем какого-то микроменеджмента как на работе, так и в семье. Попытки запереть кого-то в жесткие рамки вызовут бунт у человека. Здесь тоже не рискуем. Ну и не совершаем какие-то спонтанные, особенно крупные покупки, потому что есть риск потратить деньги на красивую какую-то, но абсолютно бесполезную вещь. Под влиянием Луны во Льве это все возможно. Не обижайтесь, не спорьте, не принимайте критику близко к сердцу. В этот день важно сохранять внутреннюю легкость и не втягиваться в затяжные конфликты. Такой день вы завершите с ощущением невероятной внутренней свободы и готовности к новым свершениям, точно понимая, что все инструменты для создания счастливого будущего находятся в ваших руках. И это очень важно. Мощный, классный день. Принимайте, благодарите, друзья. Начинайте все с чистого листа, с чистым сердцем, и ваша реальность обретет новые краски.
3: Красный карлик на радио Лента.
6: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В ноябре 1966 года в маленьком американском городке Point Pleasant, штат Западная Вирджиния, люди начали видеть нечто, что совершенно не укладывалось ни в одну известную биологическую классификацию. Очевидцы описывали высокое человекоподобное существо с огромными перепончатыми крыльями и жутко светящимися красными глазами, которое бесшумно парило над темными лесами. А уже в декабре того же года в городе произошла страшная трагедия. Внезапно рухнул стальной мост Silver Bridge, унося жизни 46 невинных людей. С тех пор человек-мотылек или Мотмен стал своего рода зловещим ангелом смерти в современной городской мифологии. Многие свидетели его появления утверждают, что существо не проявляет прямой агрессии. Оно словно вешает флажок в пространстве, предупреждая людей о грядущей катастрофе. Исследователи паранормальных явлений тесно связывают его загадочное появление с Чернобыльской катастрофой 1986 года, а также со многими другими крупными техногенными авариями по всему миру. Криптозоологи, конечно, отчаянно пытаются найти рациональное зерно. Может, это был неизвестный науке вид гигантской совы, которую сильно напуганные люди приняли за монстра в ночи. Или это некий интерпространственный странник, чей приход в наш мир каким-то образом связан с мощными всплесками негативной энергии или необъяснимыми геофизическими изменениями. Сам Джон Киль, автор знаменитой книги, посвятивший долгие годы детальному исследованию Point Pleasant, в итоге пришел к выводу, что Мотмен — лишь малая часть гораздо более сложной и пугающей цепи паранормальных событий, которую мы пока попросту не в состоянии понять. Скептики же настойчиво указывают на классический эффект массовой истерии, ну и невероятную силу человеческого самовнушения, когда люди сильно напуганы или ожидают какой-то беды, они склонны видеть знаки там, где их на самом деле и нету. Они говорят, что истории о Мотмене — это просто современный фольклор, который питается глубоким человеческим страхом перед неизвестностью и хаосом окружающего мира. И все же длинный список совпадений его появления и реальных трагедий выглядит слишком подозрительно, чтобы от него можно было просто отмахнуться, как от злой шутки. Верите вы в него или нет, но Мотмен навсегда прописался в нашей культуре как вестник, от которого хочется держаться как можно дальше. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 22 мая. Давайте спросим у рун, какой они совет нам дадут, какую подсказку. Руны – самый древний инструмент познания будущего и никогда не ошибаются. Так что смотрим. Итак, выпала руна Райдо, перевернутая. День под влиянием такой руны символизирует сбой пути, какую-то заминку в планах. Может быть, отложенные поездки и внутренний дисбаланс. Потому что Райдо – это руна пути, дороги. И в обратном положении говорит «не время мчаться вперед». Вот Вселенная словно, знаете, нажимает на тормоз, предлагая переосмыслить маршрут, может. Или задать себе честные вопросы, а туда ли я иду, а с теми ли людьми. Понимаете, иногда остановка – это не помеха, это способ избежать дальнейших ошибок. В работе это может ощущаться как пробуксовка. Вот дела не идут, как запланировано. Возможны отмены встреч, какие-то технические сбои, задержки, недоразумения с документами, кстати, могут быть. Но лучше не форсировать события, не продавливайте пространство, решения не продавливайтесь. В такой день выгоднее проявить гибкость, знаете, перепроверить детали, не доверять обещаниям, особенно если интуиция подсказывает быть настороже. А интуиция никогда не ошибается. И этот день не для резких шагов, а вот скорее для оценки какой-то текущей позиции. В отношениях перевернутая Райдо может указывать на некое непонимание, может быть, паузу или вынужденную разлуку. И здесь возможны, конечно, временные трудности в коммуникации, когда вот один говорит, а другой не слышит. Да, часто такое происходит. Это не лучший момент для каких-то серьезных разговоров. В такой день люди больше думают о себе, чем о партнере. А вот одиноким стоит быть осторожными. Возможны какие-то мимолетные встречи, которые сразу покажутся вау, но на самом деле не несут какой-то истинной ценности. Лучше посвятить этот день себе, чем пытаться подогнать чувства под график. Но по здоровью здесь внимание, конечно же, на опорно-двигательный аппарат, на ноги, на позвоночник, потому что эта руна отвечает именно за эти органы. Возможны травмы в пути, какая-то усталость от дороги или обострение хронической боли. Вот организм подсказывает: сбавь темп. Не стоит нагружать себя ни физически, ни эмоционально. Дайте себе возможность выдохнуть, притормозить, остановиться. Благоприятные, конечно же, какие-то восстановительные практики, массажи, йога, растяжки тоже классно подойдут. Так что день у нас пауза. Не пытайтесь ускорить то, что должно разворачиваться медленно. Лучше отпустите на шаг назад, отойдите, чем бежать в какую-то неизвестность. Пересмотрите маршрут, подкорректируйте цель и доверьтесь процессу.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Экс-заместитель министра финансов Сергей Алексашенко объясняет, почему поставки газа через Китай не смогут компенсировать России потерю европейского рынка.
7: Где-нибудь там 2017-2019 года Россия экспортировала в Европу. Для России Европа, вот Западная Европа, это то, что считается, включая Турцию. То есть такая статистика. Экспортировали где-то там от 170 до 190 миллиардов кубометров газа. Вот. Соответственно, сейчас осталось где-то 35-40. Да, то есть вы сами можете посчитать, что в 4 раза экспорт упал. И вот нынешняя сила Сибири, которая идет, это месторождения другие. Это не ямальские месторождения, откуда шел газ в Европу, а это уже такие Иркутская область, Кавыкта и Якутия, Чиенда. Вот. А там экспорт 38 будет 40. Да? Ну, то есть мы понимаем, что вот, потеряв 150 миллиардов, там 140-150 миллиардов, и компенсировав других месторождений на 40, ну, в общем, это одну треть отыграли. И если будет вот эта труба проложена, сила Сибири-2, то еще 50 миллиардов кубометров, ну, то есть еще половину от оставшегося. Но все равно это Европу, всю потерю европейского рынка не компенсирует. А самое главное, что европейский рынок, он помимо объемов, он давал основные доходы для «Газпрома». В отличие от Китая, европейский рынок был более доходным. И при том, что экспорт газа в Китай это было где-то там 30-35% от всей, от всего добычи газа в «Газпроме», он приносил 3/4-75% доходов. Да, то есть это как была та курица, которая несла золотые яйца. Курица сама, может быть, и не очень большая, но золотые яйца стоили дорого. А китайские руководители, они, ну, знаете как, иногда бывают очень принципиальными. Да, и хотя юридически, формально Китай сказал, что он не присоединяется к режиму санкций против России, а при этом Китай своим внутренним решением, да, китайская компартия сказала, что никакая продукция военного назначения не будет поставляться в Россию из Китая. Да, хотя формально, ну, в общем, Китай мог это делать, и, в общем, это не являлось бы нарушением каких-то его обязательств. Но тем не менее, вот позиция Китая состоит в том, что, вот, как сказать, мы добровольно делаем то, что Запад делает по принуждению. Там те же самые крупные китайские банки или крупные китайские компании, хотя нет прямого запрета для операций с Россией в долларах для них, они расчеты в долларах, расчеты в евро с Россией не производят. Ну, потому что можно говорить, что они опасаются американских санкций вторичных, да, но тем не менее они де-факто соблюдают вот этот санкционный режим, санкционные ограничения.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходом на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводится ограничение по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
9: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлением, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
8: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев, их число выросло на 38%. 8 объектов, или почти на 10%, и достигла показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в Эксклаве.
9: Депутат ЗАГС Собрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
8: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
9: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Telegram. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
8: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
10: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
8: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, в котором заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
9: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
8: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в трехзвездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на двоих взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с двумя кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный двухместный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на двоих взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2500 рублей в день на двоих. За неделю это 17500 тысяч. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на двоих. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для двоих в Калининграде. Проживание в 4-звездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на двоих взрослых на 7 ночей в 4-звездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kirman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. Все включено. Первая линия. 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из 3 человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион, вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры, а свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч? Все включено.
9: И как всегда, услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде? Или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
13: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
12: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
14: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
12: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
15: Когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Но прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 2025 году, мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 2024. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит: подпишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет. Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
12: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по силе Сибири-2. Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Жители микрорайона Березовой Иркутской области обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами на региональное правительство и губернатора региона Игоря Кобзева, которые обещали построить школу, но стройку заморозили из-за отсутствия денег.
17: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березовой Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне средней образовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. У нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. По состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными описками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане? Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области.
3: Главные новости дня.
12: Когда подорожает топливо, удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
18: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
12: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
19: Если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, Сомского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
12: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
20: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
12: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
16: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, на каком первом языке заговорила его дочь.
21: Знаете, я ее не отдавал учить китайский, она заговорила сначала по-китайски, потом по-русски, потому что у нас няня китаянка.
22: У нее очень чистое произношение.
21: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни 200 километров от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски. Продолжает заниматься, но, правда, к сожалению, уже из-за школьной программы так не получается массировать. Но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать не китайский язык. Она очень любит китайский язык и Китай.
3: Учим китайский вместе.
23: Как сказать по-китайски?
24: Это очень дорого.
25: 这非常贵.
23: И еще раз. Фраза
24: «это очень дорого»
23: по-китайски будет звучать так.
25: 这非常贵.
23: И третий раз.
25: 这非常贵.
23: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
26: Что с интернетом водится? Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет? Почему? У нас технически мы можем, давайте решать. Запрещать и все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. В листу собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Но у нас же страна, не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри?
4: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
0: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Мы же не про школьную форму говорим. Школьная форма одно, это правильно. Она должна быть строгая, не отвлекать детей от учебного процесса. Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения, ну что ж мы повторяем дурацкий путь, давайте мы не будем выглядеть посмешищем, да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там, свитшотах с какими-то надписями, мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. Не если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику. Вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот это не значит, что у него все футболки.

правильно, правдиво. Значит, правда от Камрадова из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо принимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, никакую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, и это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве

0: шутки, но потом это как-то пошло в народ. Глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшью России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивает, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешило набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
4: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
3: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов БПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, никаких особых контрактов для студенток не существует, даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляет власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны, не исключение и учебное заведение студентки Полины.
5: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению. Хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГУ имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, с СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочий сущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
3: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на один год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
5: Они занимаются этой юрандистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО, ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот этого вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. Троих человек уже точно отправили туда. Ну, им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые парни.
3: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как один год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя никакие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
7: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, Сегодня налет в эту ночь. Было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. На эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
6: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровню подготовки их операторов.
8: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
9: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
10: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
6: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
11: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
6: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
12: Сила Сибири-2 опять откладывается. Военкор Живов о результатах визита Владимира Путина в Китай.
13: Многие подметили, что на нем не было озвучено принципиального решения по строительству «Газпромом» новых газопроводов, которые бы позволили существенно увеличить мощность экспорта газа. Это якобы происходит потому, что Китай требует на российские надоносители очень существенный дисконт. Логика Китая тут достаточно ясная. Сам Китай производит и продает товары с минимальной наценкой. Это уже в России их обкладывают такими сборами и пошлинами, что бюджет получает в разы больше, чем китайские производители. Кроме того, Китай активно пользуется слабостями нашей страны в период спецоперации и теми ограничениями, которые накладываются на наш энергетический экспорт. Китайцы, напомню, никогда не упускают возможность демпинга наших отраслей, многие из которых они за последние 20 лет просто уничтожили. И промышленного шпионажа под видом сотрудничества, как было с проектом совместного широкофюзеляжного самолета нового поколения. Кроме того, Китай никак не ограничивает себя в торговле с Украиной, продавая нашему противнику те же решения по дронам и связи, что и нам, но без санкционных заморочек. В общем, современный Китай нам не равный партнер. Реальный союз – это китайские инвестиции, а их как не было, так и нет.
12: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
14: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
12: Премьер Швеции призвал НАТО максимально помогать Украине, наводить беспилотники и ракеты на цели в России. Вот как это комментирует военкор Живов.
13: Об этом Ульф Кристерсен заявил на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Марком Рютте. Цитата. «Мы не должны принимать российскую версию событий, а наоборот, максимально помогать Украине, направлять удары в правильном направлении». Кристерсен также заявил, что Швеция достигнет цели НАТО по 5% ВВП, направляемых на оборону, к 2030 году. Цитата. «Это будет самый большой рост расходов на оборону со времен Холодной войны». Ранее НАТО также поддержало Украину в споре с Грецией, обвинившей ее в создании угрозы судоходству в Средиземном море. Глава военного комитета Альянса Джузеппе Каводрагоне по сути одобрил применение Киевом морских дронов против российских судов. Опять цитата. «Асимметричная война, вы можете называть ее нетрадиционной или нерегулярной войной, характерна для таких конфликтов, особенно когда малые государства противостоят крупным державам». В общем, нашего противника теперь не только вооружают до зубов, помогают со связью и спутниковыми данными, но и по факту развязывают руки и дают зеленый свет на любые действия против нас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов. А теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
15: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
6: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в 2 раза, пишет финансист Ян Арт.
16: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
6: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
16: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
6: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
12: Почему в России так не могут? Военкор канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
14: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
12: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
13: Не секрет, что Калининград — это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наших склав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
12: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
13: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Уж то, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу», тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет, в эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
19: То, что заметно каждый день.
18: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
19: Так, трубы и провода, я полагаю.
18: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
19: Угу.
18: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
19: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
18: Ну да.
19: Цифра, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
18: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
19: Ага.
18: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
19: Так, давай вскроем, что там в этих планах заложено.
18: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
19: Ничего себе.
18: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
19: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
18: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
19: Ого!
18: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
19: То есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
18: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
19: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
18: В каком смысле?
19: Почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию, пассажиры едут в поезде и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
18: Да-да-да.
19: Да, и всем нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
18: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты.
19: Угу.
18: Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
19: Так, и что это за драйверы?
18: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
19: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
18: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
19: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
18: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
19: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
18: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
19: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
18: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий – турбины, высокоточные насосы.
19: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
18: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
19: И цена взлетает.
18: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
19: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
18: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
19: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
18: Давай.
19: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
18: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
19: Так, всего 1.5.
18: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
19: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
18: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
19: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
18: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
19: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
18: Важно пояснить, что это значит на практике.
19: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты.
18: Угу.
19: Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
18: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
19: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
18: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
19: Дальше домашние квитанции?
18: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
19: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи, станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом. У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
18: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
19: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
18: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
19: А если взять базовые продукты питания?
18: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
19: Ну или тепличные хозяйства.
18: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
19: И транспорт тоже в этой цепочке.
18: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
19: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
18: Именно так.
19: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
18: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры в ЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья с 73 пунктов до 52.
19: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
18: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
19: Неужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
18: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
19: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
18: Да. А опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
17: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходами на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводится ограничение по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
21: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлением, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
20: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев, их число выросло на 38%. 8 объектов, или почти на 10%, и достигла показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в Эксклаве.
21: Депутат ЗАГС Собрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
20: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
21: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Telegram. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
20: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
21: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
20: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, которым заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
21: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
20: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
17: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в трехзвездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на 2 взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с 2 кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный двухместный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на 2 взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2500 рублей в день на 2. За неделю это 17500 тысяч. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на 2. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для 2 в Калининграде. Проживание в 4-звездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на двоих взрослых на 7 ночей в 4-звездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kirman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. Все включено. Первая линия. 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из 3 человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион. Вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры. А свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч? Все включено. И как всегда, услышимся в новом выпуске.
17: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди?

0: В городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА, погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
1: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
0: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
2: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов выброшенных на ветер, потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте, тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
0: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
3: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу куча панцирей, куча туров, куча буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож, через топливое масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
0: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: В России наблюдается дефицит нефти и бензина. В апреле текущего года добыча нефти упала на 5% в годовом выражении, а объемы нефтепереработки сократились на 11% с начала года, что привело к локальным дефицитам топлива и росту оптовых цен.
6: На отечественном топливном рынке растет дефицит бензина марки АИ-95. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в нефтеперерабатывающей отрасли. Причины – внеплановые ремонты НПЗ, связанные с многочисленными ударами по ним БПЛА противника, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали 32,64 тысячи тонн бензина, что на 5,9%

0: 10% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи АИ-92 сократились на 8,9% до 21 тысячи тонн, а АИ-95 выросли на 1,5% до 12 тысяч тонн. Добыча нефти в стране в 2026 году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет, следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
1: Криминальные новости.
2: Судимый военный убежал с фронта, убил знакомого и снова собрался на СВО. 39-летний Сергей Анагурич подписал контракт в колонии, где сидел за то, что забил до смерти двух собутыльников, которые отказались давать ему денег на водку. В сентябре 2023 года он самовольно покинул часть после артобстрела и вернулся в родной город на Дым. Почти сразу после этого он избил двух собутыльников, но дело о побоях дважды закрывали, потому что не могли его найти. Весной 2024-го Анагурич выпивал со знакомым Русланом Гайсиным. Разговор зашел о войне, и Гайсин усомнился, что зэк может защищать родину. Военнослужащий потребовал извинений, а не дождавшись, стал избивать собутыльника сковородкой, табуретом и стулом, пока они не сломались. Даже когда Гайсин потерял сознание, Анагурич продолжал его избивать. Приехавшая полиция, которую вызвали соседи, остановила расправу, но пострадавший скончался в больнице. Сергея Анагурича осудили по статьям о дезертирстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и приговорили к 20 годам колонии особого режима. После приговора Анагурич изъявил желание снова подписать контракт и вернуться на фронт. В Петербурге по делу о хищениях выплат участникам СВО задержали троих человек. Во главе группы злоумышленников был бывший сотрудник фонда «Русский мир». По версии следствия, подозреваемые искали людей в тяжелой жизненной ситуации, убеждали их подписывать контракты с Минобороны, а затем получали контроль над их выплатами. Группа действовала в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Для вербовки, как утверждается, фигуранты использовали коррупционные связи в пунктах набора и районных администрациях. Деньги со счетов военных выводили через фирмы-однодневки. По данным МВД, участникам СВО также предлагали заключать фиктивные браки ради последующего получения посмертных выплат. Одним из задержанных стал 35-летний петербуржец Андрей Елисеев. Его считают организатором данной схемы. Ранее он работал водителем в фонде «Русский мир», созданном по инициативе президента для продвижения русского языка в мире. Житель Башкирии скрыл убийство знакомой в стиле криминальных 90-х. Тело 42-летней женщины нашли 10 мая на берегу Урала в Челябинской области. Погибшая была обмотана металлической цепью с прикрепленным бетонным блоком. Женщину еще в ноябре прошлого года объявили пропавшей без вести. Тогда ее муж рассказал, что она уехала отвозить сына в больницу и не вернулась. По данным СК, во время встречи мужчина приревновал женщину в ходе ссоры. Он задушил ее, вывез тело к реке и сбросил в воду. Сейчас обвиняемый арестован. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Крымский блогер остановился возле заправки сети АЗС ТЭС, чтобы показать цены на топливо в Симферополе.
4: Сейчас я покажу то, что не только настоящих мужчин будет будоражить, но и девочек, и женщин, и мам, и пап, и всех. Готовы?
5: Что это? Это отсутствие топлива в Крыму и газ по 43,20.
4: Солярка по 81 рублю. Блин, ну когда? Куда? Зачем мы катимся? Я не понимаю. Там вот были такие высказывания интересных личностей, таких как Соловьев, где он говорил, что да, блогеров надо сажать, там вообще всех, кто снимает, надо сажать. У нас ничего реально ведь не остается. Я поддерживаю тех, кто снимает подобные видео и говорит, что, блин, у нас проблема. Ведь нам ничего не остается, как говорить, кричать, показывать из разного уголка России, что у нас происходит с ценами. Почему в одном регионе одна цена, в другом другая, и нам ведь не дают никаких объяснений. Я не знаю, что делать и как быть. Скоро, походу, будем на своих двух.
1: Главные новости дня.
6: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал сызранский НПЗ.
7: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
6: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
8: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
6: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
9: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
6: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
10: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
6: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается конфликт между Россией и Арменией.
12: Официальные лица РФ сделали несколько заявлений предупреждающего характера, назовем это так. Сначала Сергей Шойгу жестко высказался в адрес нынешнего руководства республики. Не упоминая лично Никола Пашиняна, секретарь Совбеза отметил, что последние шаги армянской власти не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. К армянскому народу у Москвы претензий нет, но он должен во всем разобраться и сделать выводы. Страну явно ведут не туда. Официальный Ереван в последнее время проводит курс на сближение с Евросоюзом и другими недружественными странами. В недавнем саммите Евросовета, что проходил в армянской столице, участвовал Владимир Зеленский, который озвучил с трибуны ряд откровенно антироссийских заявлений. Но и это еще не все. 7 июня, то есть совсем скоро, в республике парламентские выборы. На фоне уже явного конфликта с РФ Никол Пашинян обвинил Кремль в стремлении поменять власть в стране, в том числе и путем вмешательства в процесс предстоящего голосования. Подробно останавливаться на ситуации в армянском государстве не будем, можно лишь отметить, что события там бурно развиваются. В стране есть оппозиция, которая, говоря так же аккуратно, считается пророссийской. Ну, естественно, не вся. Но вернемся к выступлению Сергея Шойгу. Он также подробно перечислил многочисленные экономические выгоды, которые Армения получает в рамках указанных выше союзнических отношений с Российской Федерацией. Суть в том, что страна эта очень сильно зависит от бывшей метрополии. И вот по логичному, вернее сказать, привычному совпадению, Россельхознадзор ограничил ввоз армянских цветов. Причины не уточняются, но можно предположить, что в данной товарной номенклатуре обнаружены некие страшные вредители. Как бы то ни было, начать решили с красоты. с прекрасного. Так кажется, что меры эти не последние. Любителям классического армянского коньяка, как говорится, на заметку. Далее уже МИД призвал Армению определяться, с кем вы, с недружественным Западом или с нами. Если нет, видимо, дальнейшие меры оперативно последуют. Справедливости ради стоит отметить, что Никол Пашинян, несмотря на порой резкую риторику, всегда старался сгладить острые углы, отмечая, что России он не враг. Армения по-прежнему не выходит из ОДКБ, хотя претензии к организации высказывает. Жесткая атака на действующего премьера, а также отключение газа и иные подобные меры могут только усилить позиции последнего. В таком случае нельзя исключать, что Армении придется разворачиваться не только к ЕС, но и к Турции, мириться окончательно с Азербайджаном. Да и еще не стоит забывать, что Дональд Трамп называл Южный Кавказ зоной своих интересов.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и затвоенкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
13: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
6: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровня подготовки их операторов.
14: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
15: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
16: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
6: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
8: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
6: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Солдатская почта.
6: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
18: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
6: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
8: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи, это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
6: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей солдат Валентина Мельникова.
19: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
6: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
17: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
6: «Вы никто и звать вас никак». Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
20: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
6: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
0: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
6: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
0: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
6: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
22: Привет.
21: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
22: Какую?
21: Что их деньги на банковских картах – это, ну, просто виртуальные фантики.
22: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
21: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
22: И цифры там действительно поражают?
21: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
22: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
21: Ага.
22: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
21: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
22: В смысле?
21: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
22: То есть с 42 до 210 – это же 5-кратный рост.
21: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
22: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
21: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
22: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
21: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
22: Система быстрых платежей тоже легла.
21: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
22: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
21: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
22: А потому что сломался посредник?
21: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
22: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
21: Естественно.
22: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
21: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
22: Но там их ждал сюрприз.
21: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
22: Банкоматов не хватает.
21: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
22: Ого!
21: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
22: Ничего себе откат!
21: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
22: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
21: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
22: В регионах?
21: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
22: Насколько все плохо в деревнях?
21: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
22: Угу.
21: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
22: Формируется такая зона финансовой изоляции.
21: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
22: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
21: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
22: Дорого обслуживать.
21: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
22: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
21: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Дайблд, Никсдорф, НСР. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
22: И что делают банки?
21: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
22: Жесть.
21: Да, и особенно страдают рециркуляторы наличности.
22: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
21: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
22: Угу.
21: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
22: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
21: Да.
22: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
21: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
22: А раньше сколько было?
21: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
22: Сильное падение.
21: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
22: Откат к 2015 году.
21: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
22: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
21: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
22: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
21: Да, есть.
22: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
21: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
22: В смысле?
21: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег. Резервов.
22: Так. А сколько всего денег населения на счетах?
21: Более 35 триллионов.
22: Триллионов?
21: Да. Разрыв колоссальный. Разница больше, чем в 100 раз.
22: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
21: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков? Денег просто не хватит на всех?
22: Придется включать печатный станок.
21: Конечно.
22: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
21: А, антиотмывочный?
22: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
21: Ну да, благая цель.
22: А на практике?
21: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
22: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
21: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
22: И доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
21: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
22: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
21: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
22: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
21: Ну, обещали, да.
22: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
21: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
22: Интернет?
21: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
22: Нет интернета – нет сделки.
21: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
22: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
21: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
22: 607 миллиардов за месяц.
21: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
22: После осени 2022 года.
21: Точно. И ЦБ даже официально признал причину.
22: Что сказали?
21: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
22: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
21: И?
22: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
21: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
22: Так, давай расшифруем.
21: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
22: Пекарня покупает печь.
21: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
22: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
21: Да. Создаются рабочие места. Производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
22: Банкам не на что выдавать кредиты.
21: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
22: А потребность физических денег остается?
21: Да. И что делает Центробанк?
22: Печатает новые купюры.
21: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
22: Прямой путь к разгону инфляции.
21: И власть видит этот отток капитала в тень.
22: И как реагирует? Пытается починить интернет?
21: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
22: 1 миллион в год?
21: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
22: Но люди же обходили это смурфингом.
21: Да, дробили суммы.
22: Поясни для ясности, что за смурфинг.
21: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
22: Или в разные банки.
21: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
22: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требуют справки.
21: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
22: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
21: Да.
22: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
21: Ну-ка.
22: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
21: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
22: Каким образом?
21: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
22: Копил на черный день.
21: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
22: И упирается в лимит?
21: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
22: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
21: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
22: И какой выбор?
21: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
22: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
21: Люди осознанно идут на этот убыток.
22: Серьезно?
21: Да. Для многих потеря 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
22: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
21: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
22: Теневики находят лазейки.
21: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
22: Бартер.
21: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
22: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
21: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
22: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
21: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
22: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
21: Доверие не строится на угрозе штрафов, оно базируется на стабильности.
22: Согласна.
21: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
22: Каким?
21: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
22: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
21: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
22: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
21: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
22: Пока-пока.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
7: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
6: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
8: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
6: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
9: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
6: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
10: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
6: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Радио Лента. Прямая речь.
2: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о переговорах главы российского государства Владимира Путина с председателем Компартии Китая Си Цзиньпином о строительстве для КНР газопровода «Сила Сибири-2».
3: Вы правильно должны понимать, что действительно достигнут прогресс, действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы «Силы Сибири-2». Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.
17: Главные новости дня.
5: Безопасной профессии на СВО нет. В ВСУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
23: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
5: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
24: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
5: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
25: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топлёное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
5: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Летающая смерть. Военкор Поддубный о новой украинской бомбе.
4: Противник освоил производство баражирующих авиационных боеприпасов. Украина подает КАП как полностью самостоятельную разработку, а не копию западных решений. Мое предположение, что на самом деле боеприпас создан на базе американской авиабомбы МК-82. Весом 250 килограммов. Экспериментальная партия, как утверждает украинская Минобороны, уже закуплена для местных вооруженных. В качестве носителя выступает Су-24М. Заявленная дальность применения боеприпаса — 60 километров. Несмотря на небольшой радиус, при определенных условиях противник может не заходить в зону действия российской противовоздушной обороны. А новый боеприпас может проявить свою эффективность. В разработке КАБа участвовал украинский государственный акселератор оборонных технологий «Брейв». Цитата. «Объединяющий в себе местных разработчиков инновационных оборонных решений для ведения умной войны». Я вам говорю, где-то на украинской кухне бабушка учится варить ядерку. Противник быстро учится.
1: Военкор канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
4: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в части якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
18: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
1: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
8: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: «У меня таких тысячи» — это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
1: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
19: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
1: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
11: Почему в России так не могут? Военкор канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
12: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
11: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
13: Не секрет, что Калининград — это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
11: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
13: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Старлинка ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Ну что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии мира через силу? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская

0: Растет потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
1: Коллапс прифронтовой логистики фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровню подготовки их операторов.
2: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
3: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
4: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
1: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
5: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
1: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
8: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны. Понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, являются угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема. «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. К слову, президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет

0: о равноправном участии в разрешении глобальных проблем? Или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
1: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас, прогноз на 22 мая, и что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносится чистая, мощная энергия Шута. Аркан Шута – это высший аркан, он символизирует обнуление старых программ, это выход за рамки любых ограничений и обретение абсолютной внутренней свободы. Тем более на фоне пятого месяца, это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к правилам, то энергия Шута создает очень уникальный баланс. Это день, когда нужно позволить себе действовать очень нестандартно, но при этом не нарушать законы и моральные принципы. Это время легких решений, каких-то спонтанных поездок, может быть, избавления от того, что долгое время тяготило вашу душу, для того, чтобы ощутить полную свободу духа. Энергия 22-го аркана – это точка ноль, вот из которой может родиться совершенно новая реальность. Тем более под влиянием Иерофанта этот день идеально подходит для того, чтобы, может быть, переписать свои личные правила жизни, отказаться от устаревших догм, начать проект с абсолютно чистого листа. И здесь Шут учит нас доверять потоку жизни, не бояться неизвестности. В этот день не стоит пытаться жестко контролировать каждый шаг окружающих или, может, цепляться за стабильность. Нет, это не работает. Сила такого дня заключается в гибкости, открытости новому опыту и умении относиться к трудностям с легким сердцем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 2 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. На сумме 19, 1 плюс 9 десяточка или единица. А это у нас вибрация мага, это символ первопроходца, это воля и материализация желаний. И здесь возникает очень мощный такой созидательный резонанс. То есть свобода духа Шута соединяется с инструментами мага на базе традиции Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое ваше спонтанное намерение в этот день имеет огромные шансы на мгновенную реализацию. Здесь маг дает вам силу слова, действия, чтобы запустить новый жизненный цикл. И, конечно, с практической и бытовой точки зрения такой день требует осознанного подхода к повседневным делам, чтобы направить эту хаотичную энергию Шута в конструктивное русло. Что же можно и нужно делать в этот день? Во-первых, обнулять и очищать пространство, то есть устроить, может быть, масштабное расхламление, генеральную уборку, выбросить старые вещи, удалить ненужные файлы и контакты в телефоне. Еще очень классно начинать что-то с чистого листа. Например, запускать новые проекты, может быть, написать первую главу книги, о которой вы давно мечтаете, да? Или зарегистрировать какую-то новую идею. Здесь маг дает очень мощный старт. Обязательно проявляйте спонтанность, то есть соглашайтесь на какие-то неожиданные приглашения, можете менять привычные маршруты прогулок или пробовать новые блюда. Вот все, что на импульсе, знаете, вот все, что требует душа именно здесь и сейчас. Можно, конечно же, покупать билеты и путешествовать, потому что день благоволит очень легким поездкам, экскурсиям, планированию отпуска. Здесь про широту души и про свободу, да? Конечно, не забываем о хобби и творчестве, потому что Луна во Льве, это требует самовыражения, чтение, то есть уделяйте время какому-то творческому процессу, это может быть рисование, танцы или любой креативный процесс. Ну и общаемся с детьми, потому что они очень такие легкие, да, это и есть такой чистый аркан шута, когда они спонтанные, они в доверии, в легкости. Здесь можно провести время с подрастающим поколением, может переманить у них эту непосредственность и радость момента. Ну а вот чего бы я не рекомендовала в этот день, так это брать на себя какие-то жесткие финансовые обязательства. То есть не оформляем кредиты, ипотеку, не подписываем долгосрочные контракты с какими-то штрафами. Здесь, знаете, шут не терпит кабалы, и это потом комом наберется, и будете жалеть. Не проявляем безответственности и инфантилизм, потому что свобода не означает вседозволенность, да? Нарушение закона или правил дорожного движения в этот день приведет к мгновенному штрафу со стороны энергии Иерофанта пятый месяц, поэтому не рискуем. Ни в коем случае не контролируем и не давим, то есть избегаем какого-то микроменеджмента, как на работе, так и в семье. Попытки запереть кого-то в жесткие рамки вызовут бунт у человека, здесь тоже не рискуем. Ну и не совершаем какие-то спонтанные, особенно крупные покупки, потому что есть риск потратить деньги на красивую какую-то, но абсолютно бесполезную вещь. Под влиянием Луны во Льве это все возможно. Не обижайтесь, не спорьте, не принимайте критику близко к сердцу. В этот день важно сохранять внутреннюю легкость и не втягиваться в затяжные конфликты. Такой день вы завершите с ощущением невероятной внутренней свободы и готовности к новым свершениям, точно понимая, что все инструменты для создания счастливого будущего находятся в ваших руках. И это очень важно. Мощный, классный день. Принимайте, благодарите, друзья. Начинайте все с чистого листа, с чистым сердцем, и ваша реальность обретет новые краски.
1: Красный карлик на радио Лента.
3: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В ноябре 1966 года в маленьком американском городке Point Pleasant, штат Западная Вирджиния, люди начали видеть нечто, что совершенно не укладывалось ни в одну известную биологическую классификацию. Очевидцы описывали высокое человекоподобное существо с огромными перепончатыми крыльями и жутко светящимися красными глазами, которое бесшумно парило над темными лесами. А уже в декабре того же года в городе произошла страшная трагедия. Внезапно рухнул стальной мост Silver Bridge, унося жизни 46 невинных людей. С тех пор человек-мотылек или Мотмен стал своего рода зловещим ангелом смерти в современной городской мифологии. Многие свидетели его появления утверждают, что существо не проявляет прямой агрессии. Оно словно вешает флажок в пространстве, предупреждая людей о грядущей катастрофе. Исследователи паранормальных явлений тесно связывают его загадочное появление с Чернобыльской катастрофой 1986 года, а также со многими другими крупными техногенными авариями по всему миру. Криптозоологи, конечно, отчаянно пытаются найти рациональное зерно. Может, это был неизвестный науке вид гигантской совы, которую сильно напуганные люди приняли за монстра в ночи. Или это некий интерпространственный странник, чей приход в наш мир каким-то образом связан с мощными всплесками негативной энергии или необъяснимыми геофизическими изменениями. Сам Джон Киль, автор знаменитой книги, посвятивший долгие годы детальному исследованию Point Pleasant, в итоге пришел к выводу, что Мотмен — лишь малая часть гораздо более сложной и пугающей цепи паранормальных событий, которую мы пока попросту не в состоянии понять. Скептики же настойчиво указывают на классический эффект массовой истерии, ну и невероятную силу человеческого самовнушения, когда люди сильно напуганы или ожидают какой-то беды, они склонны видеть знаки там, где их на самом деле нету. Они говорят, что истории о Мотмане — это просто современный фольклор, который питается глубоким человеческим страхом перед неизвестностью и хаосом окружающего мира. И все же длинный список совпадений его появления и реальных трагедий выглядит слишком подозрительно, чтобы от него можно было просто отмахнуться, как от злой шутки. Верите вы в него или нет, но Мотман навсегда прописался в нашей культуре как вестник, от которого хочется держаться как можно дальше. Ну а с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 22 мая. Давайте спросим у рун, какой они совет нам дадут, какую подсказку. Руны – самый древний инструмент познания будущего и никогда не ошибаются. Так что смотрим. Итак, выпала руна Райдо, перевернутая. День под влиянием такой руны символизирует сбой пути, какую-то заминку в планах. Может быть, отложенные поездки и внутренний дисбаланс. Потому что Райдо – это руна пути, дороги. И в обратном положении говорит: не время мчаться вперед. Вот Вселенная словно, знаете, нажимает на тормоз, предлагая переосмыслить маршрут, может. Или задать себе честные вопросы, а туда ли я иду, а с теми ли людьми. Понимаете, иногда остановка – это не помеха, это способ избежать дальнейших ошибок. В работе это может ощущаться как пробуксовка. Вот дела не идут, как запланировано. Возможны отмены встреч, какие-то технические сбои, задержки, недоразумения с документами, кстати, могут быть. Но лучше не форсировать события, не продавливайте пространство, решения не продавливайтесь. В такой день выгоднее проявить гибкость, знаете, перепроверить детали, не доверять обещаниям, особенно если интуиция подсказывает быть настороже. А интуиция никогда не ошибается. И этот день не для резких шагов, а вот скорее для оценки какой-то текущей позиции. В отношениях перевернутая Райдо может указывать на некое непонимание, может быть, паузу или вынужденную разлуку. И здесь возможны, конечно, временные трудности в коммуникации, когда вот один говорит, а другой не слышит. Да, часто такое происходит. Это не лучший момент для каких-то серьезных разговоров. В такой день люди больше думают о себе, чем о партнере. А вот одиноким стоит быть осторожными. Возможны какие-то мимолетные встречи, которые сразу покажутся вау, но на самом деле не несут какой-то истинной ценности. Лучше посвятить этот день себе, чем пытаться подогнать чувства под график. Но по здоровью здесь внимание, конечно же, на опорно-двигательный аппарат, на ноги, на позвоночник, потому что эта руна отвечает именно за эти органы. Возможны травмы в пути, какая-то усталость от дороги или обострение хронической боли. Вот организм подсказывает: сбавь темп. Не стоит нагружать себя ни физически, ни эмоционально. Дайте себе возможность выдохнуть, притормозить, остановиться. Благоприятны, конечно же, какие-то восстановительные практики, массажи, йога, растяжки тоже классно подойдут. Так что день у нас пауза. Не пытайтесь ускорить то, что должно разворачиваться медленно. Лучше отпустите на шаг назад, отойдите, чем бежать в какую-то неизвестность. Пересмотрите маршрут, подкорректируйте цель и доверьтесь процессу.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Экс-заместитель министра финансов Сергей Алексашенко объясняет, почему поставки газа через Китай не смогут компенсировать России потерю европейского рынка.
5: Где-нибудь там 2017-2019 года Россия экспортировала в Европу. Для России Европа, вот Западная Европа, это то, что считается, включая Турцию. То есть такая статистика. Экспортировали где-то там от 170 до 190 миллиардов кубометров газа. Вот. Соответственно, сейчас осталось где-то 35-40. Да, то есть вы сами можете посчитать, что в 4 раза экспорт упал. И вот нынешняя сила Сибири, которая идет, это месторождения другие. Это не ямальские месторождения, откуда шел газ в Европу, а это уже такие Иркутская область, Кавыкта и Якутия, Чиенда. Вот. А там экспорт 38 будет 40. Да? Ну, то есть мы понимаем, что вот, потеряв 150 миллиардов, там 140-150 миллиардов, и компенсируя с других месторождений на 40, ну, в общем, это одну треть отыграли. И если будет вот эта труба проложена, сила Сибири-2, то еще 50 миллиардов кубометров, ну, то есть еще половину от оставшегося. Но все равно это Европу, всю потерю европейского рынка не компенсирует. А самое главное, что европейский рынок, он помимо объемов, он давал основные доходы для «Газпрома». В отличие от Китая, европейский рынок был более доходным, и при том, что экспорт газа в Китай, это было где-то там 30-35% от всего добычи газа в «Газпроме», он приносил 3/4-75% доходов. Да, то есть, это как была та курица, которая несла золотые яйца. Курица сама, может быть, не очень большая, но золотые яйца стоили дорого. Китайские руководители, они знаете как, иногда бывают очень принципиальными. Да? И хотя юридически, формально Китай сказал, что он не присоединяется к режиму санкций против России, а при этом Китай своим внутренним решением, да, китайская компартия сказала, что никакая продукция военного назначения не будет поставляться в Россию из Китая. Да? Хотя формально, ну, в общем, Китай мог это делать, и, в общем, это не являлось бы нарушением каких-то его обязательств. Но тем не менее, вот позиция Китая состоит в том, что, вот, как сказать, мы добровольно делаем то, что Запад делает по принуждению. Там те же самые крупные китайские банки или крупные китайские компании, хотя нет прямого запрета для операций с Россией в долларах для них, они расчеты в долларах, расчеты в евро с Россией не производят. Ну, потому что можно говорить, что они опасаются американских санкций вторичных, да, но тем не менее они де-факто соблюдают вот этот санкционный режим, санкционные ограничения.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходом на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводятся ограничения по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
6: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлением, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
2: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев. Их число выросло на 38%. Объектов или почти на 10% и достигла показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в эксклаве.
6: Депутат Заксобрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
2: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
6: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Телеграм. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
2: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
7: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, не ясно. Но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
2: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, в котором заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
7: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. Потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
2: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос. Сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в 3-звездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на 2 взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с 2 кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный 2-местный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на 2 взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2500 рублей в день на двоих. За неделю это 17500 тысяч. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на двоих. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для двоих в Калининграде. Проживание в четырехзвездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17500 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. Четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на двоих взрослых на 7 ночей в четырехзвездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kirman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. «Все включено». Первая линия. 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из трех человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион, вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры, а свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч, все включено. И как всегда, услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
10: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
9: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
11: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
9: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
12: когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Но прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 2025 году мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 2024. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит: подпишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет. Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
9: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по силе «Сибири-2». Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
13: Жители микрорайона Березовой Иркутской области обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами на региональное правительство и губернатора региона Игоря Кобзева, которые обещали построить школу, но стройку заморозили из-за отсутствия денег.
14: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители микрорайона Березово-Марковского муниципального образования Иркутской области, неоднократно и регулярно на протяжении последних 5 лет обращались к вам по вопросу строительства в нашем микрорайоне среднеобразовательной школы. Необходимость возведения подобного объекта подтверждена в том числе судебным решением Иркутского районного суда 12 января 2023 года, дело номер 2-212/2023. У нас критический дефицит мест дошкольных образовательных учреждений. Как в таких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость, для нас является огромной загадкой, если честно. По состоянию на 13 февраля 2026 года готовность школы в микрорайоне Березовой Марковского МО по данным открытых источников составляет 20%, а срок завершения строительства планировался в 2027 году. Строительство в нашем микрорайоне детского сада также было заморожено 2 года назад в связи с отсутствием финансирования. Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане? Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовой, Марковского МО, Иркутской области.
1: Главные новости дня.
9: Когда подорожает топливо, удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер. Но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
15: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
9: С Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
16: Если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
9: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
17: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
9: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
13: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, на каком первом языке заговорила его дочь.
18: Знаете, я ее не отдавал учить китайский, она заговорила сначала по-китайски, потом по-русски, потому что у нас няня китаянка.
19: Не очень чистое произношение.
18: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни 200 километров от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски. Продолжает заниматься, но, правда, к сожалению, уже из-за школьной программы так не получается массированно, но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать не китайский язык. Она очень любит китайский язык и Китай.
20: Учим китайский вместе.
21: Как сказать по-китайски?
22: Это очень дорого.
23: 这非常贵.
21: И еще раз. Фраза
22: «это очень дорого»
21: по-китайски будет звучать так.
23: 这非常贵.
21: И третий раз.
23: 这非常贵.
21: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
24: Что с интернетом водится? Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет? Почему? У нас технически мы можем, давайте решать. Запрещайте все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. В листу собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Но у нас же страна не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри?
4: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
0: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Мы же не про школьную форму говорим. Школьная форма одно, это правильно. Она должна быть строгая, не отвлекать детей от учебного процесса. Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения, ну что ж мы повторяем дурацкий путь, давайте мы не будем выглядеть посмешищем, да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там, свитшотах с какими-то надписями. Мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. Не, если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику, вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот — это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, естественно, умнее, чем ЦРУ, естественно, умнее, чем СБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие.

мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Да она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто не спрашивает, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник возьмите.

0: Идите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: От филфака к фронту один шаг. Минобороны набирает девушек на контракт войска БПЛА. Об этом в редакцию сообщила одна из старост Сибирского федерального университета, которая получила сообщение от сотрудника по воспитательной работе. В нем дано указание старостам Института филологии и языковой коммуникации распространить среди студенток информацию о том, что Минобороны разрешила набор девушек для контрактной службы. Вот это сообщение.
4: Информация для всех групп. Главное управление кадров Министерства обороны разрешило набор девушек для контрактной службы в войсках БПЛА. Важны два нюанса. Количество мест строго ограничено и обязательно разрешение родителей. Прошу тех девушек, кому эта информация интересна, обратиться в дирекцию университета.
3: Похоже, юноши не спешат подписывать контракты, поэтому агитацию решили распространить и на девушек. Неизвестно, как насчет девушек-операторов БПЛА, но штурмовичек на фронте уже замечали, так что даже женщины не застрахованы от попадания на передовую. Юристы предупреждают, никаких особых контрактов для студенток не существует, даже если вербовщики обещают, что это контракт всего лишь на год и исключительно в войска БПЛА на самом деле отправят туда, куда посчитают нужным, и служить придется до окончания СВО. Большие потери на фронте и критически снижающийся поток новых контрактников заставляет власти активно агитировать студентов. Такая работа ведется практически во всех вузах и колледжах страны, не исключение и учебное заведение студентки Полины.
5: Даже в моем вузе такое есть, к сожалению, хотя я учусь в колледже, который является государственным, при вузе МГУА имени Кутафина. И сейчас они уподобились тому, что отправляют студентов на СВО. К нам вот недавно приходил непосредственно майор там, ну, короче, со СВО, и проводил всем вот эти самые уроки мужества всем группам колледжа. По типу, какие плюсы пойти подписать контракт на СВО и весь этот прочий сущий бред. Молодым пацанам, которым нужно учиться, учиться, еще раз учиться и, ну, как бы просто жить по факту.
3: Студентка рассказала, что по крайней мере троих студентов от вуза уже направили в зону СВО. Им пообещали академотпуск на один год. Потом они якобы смогут вернуться к учебе, если доживут.
5: Они занимаются этой юрендистикой. Вот, ну реально. Уже пошли на СВО, ребята. Прям показушно было. У нас же как бы есть ВКонтакте группа вот эта вот нашего вуза. Выложили и видео, и фотографии, где наш сам ректор Блажеев обнимался со студентами, которые пойдут на СВО. Вот. Троих человек уже точно отправили туда. Ну им, наверное, лет 20, я не знаю. Молодые пары.
3: Таким студентам, по словам Полины, пообещали, что они будут получать заочное юридическое образование бесплатно, тогда как один год обучения обходится почти в 500 000 рублей. Это большие деньги, говорит студентка, и для многих парней это может стать стимулом. Хотя никакие деньги не стоят загубленной юной жизни, уверена девушка. Сама она, с учетом нового набора девушек-студенток на СВО, идти на фронт не собирается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
7: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
6: Коллапс прифронтовой логистики фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
8: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
9: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
10: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
6: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальные продвижения за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
11: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
6: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
12: Сила Сибири-2 опять откладывается. Военкор Живов о результатах визита Владимира Путина в Китай.
13: Многие подметили, что на нем не было озвучено принципиального решения по строительству «Газпромом» новых газопроводов, которые бы позволили существенно увеличить мощность экспорта газа. Это якобы происходит потому, что Китай требует на российские надоносители очень существенный дисконт. Логика Китая тут достаточно ясная. Сам Китай производит и продает товары с минимальной наценкой. Это уже в России их обкладывают такими сборами и пошлинами, что бюджет получает в разы больше, чем китайские производители. Кроме того, Китай активно пользуется слабостями нашей страны в период спецоперации и теми ограничениями, которые накладываются на наш энергетический экспорт. Китайцы, напомню, никогда не упускают возможность демпинга наших отраслей, многие из которых они за последние 20 лет просто уничтожили. И промышленного шпионажа под видом сотрудничества, как было с проектом совместного широкофюзеляжного самолета нового поколения. Кроме того, Китай никак не ограничивает себя в торговле с Украиной, продавая нашему противнику те же решения по дронам и связи, что и нам, но без санкционных заморочек. В общем, современный Китай нам не равный партнер. Реальный союз – это китайские инвестиции, а их как не было, так и нет.
12: Точка невозврата. Военкор – канал записки ветерана о беженцах из Белгородского приграничья, которые потеряли все.
14: Самым главным для нового губернатора будет вопрос с выплатами и гражданами, которые уже несколько лет находятся в пунктах временного размещения. Их отселили из опасных районов, но дальше никаких движений нет. Люди тупо стали бомжами. Мне пишут об этом белгородцы чуть ли не ежедневно. Но куда это еще писать, если многие говорят, что писали уже везде, где только можно? Этот вопрос до сих пор не решен. Также не решен вопрос о создании в Белгородской области особой экономической зоны, которую Гладков начал обещать 2 года назад, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию в экономике региона и помочь бизнесу, который тупо загибается. Но ВОЗ и ныне там. А бизнес закрывается и уходит из региона. В общем, повторюсь еще раз. Проблем в регионе накопилось очень много. Все это нужно разгребать, чтобы не запустить до точки невозврата. Надеюсь, она еще не наступила.
12: Премьер Швеции призвал НАТО максимально помогать Украине, наводить беспилотники и ракеты на цели в России. Вот как это комментирует военкор Живов.
13: Об этом Ульф Кристерсен заявил на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Марком Рютте. Цитата. «Мы не должны принимать российскую версию событий, а наоборот, максимально помогать Украине, направлять удары в правильном направлении». Кристерсен также заявил, что Швеция достигнет цели НАТО по 5% ВВП, направляемых на оборону к 2030 году. Цитата. «Это будет самый большой рост расходов на оборону со времен Холодной войны». Ранее НАТО также поддержало Украину в споре с Грецией, обвинившей ее в создании угрозы судоходству в Средиземном море. Глава военного комитета Альянса Джузеппе Каводрагоне по сути одобрил применение Киевом морских дронов против российских судов. Опять цитата. «Асимметричная война, вы можете называть ее нетрадиционной или нерегулярной войной, характерна для таких конфликтов, особенно когда малые государства противостоят крупным державам». В общем, нашего противника теперь не только вооружают до зубов, помогают со связью и спутниковыми данными, но и по факту развязывают руки и дают зеленый свет на любые действия против нас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
15: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
6: Отсутствие выплат и реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
16: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
6: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
16: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
6: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
12: Почему в России так не могут? Военкор канал «Два майора» о том, как Арабские Эмираты защищают свою нефть.
14: В сети разошлось фото возведения в Арабских Эмиратах защитных конструкций для нефтехранилищ. На изображении процесс возведения прочных строительных лесов и железного каркаса вокруг нефтяных резервуаров возле международного аэропорта Дубая для защиты от атак беспилотников. Бросается в глаза и расстояние от каркаса до резервуара, которое явно должно обеспечить защиту от воспламеняемых осколков беспилотников. Видно, что люди, ответственные за обеспечение безопасности этого объекта, подошли с умом и ответственностью к решению проблемы. Кроме того, эмиры наняли украинцев, которые применяют дроны-перехватчики против иранских дронов, а также начали срочно скупать все новинки борьбы против беспилотников по всему миру, в том числе у Киева. И это всего спустя несколько месяцев после первых прилетов дронов по нефтегазовой инфраструктуре. Просто напомню, что первый подтвержденный удар дронами по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области произошел 22 июня 2022 года. Эффективность, наверное, должна все-таки измеряться не степенью лояльности и былыми заслугами, а способностью эффективно решать поставленные задачи.
12: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
13: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
12: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
13: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на пятый год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Вот что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Обычно как-то принято думать, что инфляция – это, ну, ценники на яйца, бензин или там автомобили.
20: То, что заметно каждый день.
19: Именно. Но что, если самый тяжелый удар по кошелькам граждан в ближайшие годы нанесет то, о чем вообще никто не задумывается, пока оно не сломается?
20: Так, трубы и провода, я полагаю.
19: Точно. Трубы, провода и батареи. Сегодня на столе огромный массив данных. Отчеты счетной палаты, графики рынков, социология ВЦИОМ.
20: Угу.
19: И все это сходится в одной точке. 1 октября 2026 года. Дата, которая запускает масштабную 4-летнюю трансформацию семейных бюджетов в России.
20: Звучит, конечно, как начало какого-то триллера. Но давай, наверное, с долей здорового скепсиса на это посмотрим. Заявленный рост тарифов ЖКХ на этот год около 10%.
19: Ну да.
20: Цифра, ну, кажется, вполне рутинной. Все привыкли к ежегодной индексации. Стоит ли за 10% вообще объявлять тревогу?
19: Скепсис понятен, но эти 10% – это такая классическая статистическая иллюзия. Во-первых, это лишь средняя температура по палате.
20: Ага.
19: Тогда как в некоторых регионах рост сразу пробивает планку в 12 или 15%. А во-вторых, это только самый первый шаг. Если вскрыть математику процесса до 29 года, картина вообще перестает быть рутинной.
20: Так, ну давай вскроем, что там в этих планах заложено.
19: К 29 году совокупный платеж по коммуналке должен вырасти на 36%. То есть квитанция в 5000 рублей превратится почти в 7.
20: Ничего себе.
19: Да. И это только базовый сценарий. Настоящий лидер этого парада цен – электроэнергия. Здесь заложен рост на 60% за 4 года.
20: Подожди, 60%? Это уже какой-то квантовый скачок, а не индексации. Как официально объясняется такая колоссальная потребность в деньгах?
19: Официальная причина – критическое состояние инфраструктуры. Износ основных фондов, трансформаторов, котельных, теплосетей в среднем по стране превышает 60%.
20: Ого!
19: А в некоторых промышленных регионах доходит до 75%. Это означает, что оборудование, которое должны были списать еще в нулевых, до сих пор работает на честном слове.
20: Ну, то есть регулярные прорывы теплотрассы зимой – это как раз оно?
19: Абсолютно. Инвестиции нужны срочно, просто чтобы избежать каскадных аварий.
20: Вот тут стой, давай остановимся. Логика понятна, трубы старые, их надо менять. Но почему источником этих инвестиций назначается конечный потребитель?
19: В каком смысле?
20: Ну, почему граждане становятся принудительными инвесторами? Представьте ситуацию. Пассажиры едут в поезде, и вдруг по громкой связи объявляют, что колеса износились.
19: Да-да-да.
20: Да, и всем нужно нужно срочно скинуться на новое прямо на ходу, иначе поезд сойдет с рельс. Разве это нормальная экономическая модель? Почему для спасения инфраструктуры не используются государственные инвестиции или те же сверхдоходы прошлых лет?
19: Аналогия с поездом прямо в десятку. Логика действительно может показаться странной. В мировой практике есть субсидии, целевые облигации, льготные кредиты. Но здесь выбран самый прямой и быстрый путь переложить капитальные затраты в тариф. И чтобы понять почему, нужно посмотреть на скрытые драйверы.
20: Так, и что это за драйверы?
19: Начнем с газового рынка. Исторически экспорт газа по высоким ценам в Европу фактически субсидировал низкие тарифы внутри России.
20: То есть европейские контракты позволяли держать цены внутри страны ниже рыночных?
19: Технически да. Валютная выручка была огромной. Корпорации получали сверхприбыль там и могли позволить себе социальные тарифы и здесь. Теперь этот вентиль перекрыт.
20: Азиатские контракты ведь не приносят столько денег.
19: Верно. Тот же Китай торгуется очень жестко, объемы идут с огромными дисконтами. Образуются колоссальные выпадающие доходы. И чтобы их компенсировать, российские цены на газ плавно подтягивают к так называемому экспортному паритету.
20: Ага. А поскольку большинство электростанций в стране работают именно на газе?
19: Дорогой газ автоматически означает дорогое электричество.
20: Выходит, в квитанцию за свет теперь официально зашиты геополитические издержки корпораций. Убытки от потери внешних рынков просто перекладываются на внутренних потребителей.
19: Да. Есть еще второй фактор – санкционное давление на оборудование. Энергетика исторически сильно зависела от импортных технологий. Турбины, высокоточные насосы.
20: Но слушай, есть же параллельный импорт. Неужели нельзя купить все это через третьи страны?
19: Купить можно, но тот же насос теперь не едет напрямую с завода в Германии. Он проходит через условную Турцию, Эмираты.
20: И цена взлетает.
19: Конечно, возникает маржа посредника, двойная страховка от санкционных рисков, сложнейшая логистика. В результате стоимость оборудования возрастает на 30-50%.
20: А импортозамещение? Зачем переплачивать посредникам?
19: В дело вступает жесткая экономика масштаба. Собрать 50 турбин внутри страны – это в разы дороже на каждую единицу, чем когда глобальная корпорация производит 10 тысяч для всего мира. Капитальные затраты выросли, и весь этот банкет оплачивается через тариф.
20: С издержками корпорации все ясно. Логистика усложнилась, экспорт упал, оборудование подорожало. Но давай посмотрим на другую сторону уравнения – доходы населения.
19: Давай.
20: Если тарифы растут на 10-15% в год, может быть, доходы растут на 20%. Тогда этот скачок просто растворится.
19: Сухая статистика рисует совершенно другой график. Вступает в силу эффект жестких ножниц бедности. По данным за 2025 год, реальные доходы выросли всего на 1.5%.
20: Так, всего 1.5.
19: А тарифы ЖКХ подскочили на 11.9%. Разрыв колоссальный.
20: Давай переведем это в абсолютные цифры, чтобы стала понятна физика процесса для обычного бюджета.
19: Легко. Если за счет индексации зарплаты реальный доход семьи вырос на 900 рублей в месяц, то 700 рублей из этой прибавки немедленно съедает возросшая оплата коммуналки.
20: Ого! То есть на все остальное, еду, одежду, лекарства, остается ровно 200 рублей.
19: Да. А по прогнозам Счетной палаты, к 2029 году коммунальные услуги будут забирать каждую четвертую тысячу рублей из бюджета домохозяйства.
20: Слушай, 25% бюджета на ЖКХ – это критическая отметка. Тут же начинает работать экономическое понятие жестких расходов.
19: Важно пояснить, что это значит на практике.
20: Ну, смотрите, если дорожает одежда, можно пойти в дискаунтер. Если дорожает мясо, можно временно перейти на курицу. Это гибкие траты. Но нельзя купить дешевое отопление по акции или отключить холодильник на половину месяца, чтобы сэкономить. Для семьи с доходом, скажем, в 40 тысяч рублей, платежка в 10 тысяч означает жизнь на грани выживания.
19: Абсолютно верно. Это как финансовая гравитация. После оплаты базовых счетов просто не остается пространства для маневра.
20: Кто-то скажет, поставьте энергосберегающие лампочки, экономьте воду.
19: Потенциал бытовой экономии крайне мал. Замена лампочек даст пару сотен рублей, но тариф на отопление считается по нормативу. Жесткие расходы блокируют финансовую свободу. Но самое интересное начинается дальше.
20: Дальше домашние квитанции?
19: Конечно. Дорогая энергия запускает эффект домино по всей экономике. Инфляционный маховик раскручивается, потому что электричество заложено в себестоимость абсолютно всего.
20: Ну, с энергоемкими заводами понятно, там печи и станки. А как насчет малого бизнеса? Какая-нибудь обычная парикмахерская за углом? У них же из оборудования пара фенов, да, лампочки.
19: Ошибочно думать, что парикмахерская платит только за фен. Тарифы на электроэнергию для юридических лиц всегда выше. Владелец помещения перекладывает эти тарифы на коммерческую аренду.
20: Плюс мощные кондиционеры летом, тепловые завесы зимой.
19: Издержки салона растут, и вот уже обычная стрижка дорожает на 15-20%.
20: А если взять базовые продукты питания?
19: Там зависимость прямая и очень жесткая. Пекарни потребляют массу электричества для промышленных печей и тестомесов. Рост на 60% за 4 года немедленно оказывается в цене батона.
20: Ну или тепличные хозяйства.
19: Да, освещение и обогрев огромных площадей зимой приведут к тому, что огурцы за 200 рублей легко пробьют потолок в 300 или 350.
20: И транспорт тоже в этой цепочке.
19: Весь городской электротранспорт, метро, трамваи, электробусы. Муниципалитеты не смогут бесконечно это субсидировать. Прогнозируется, что стоимость поездки в метро вырастет до 75-80 рублей просто из-за дорогой тяговой энергии.
20: Получается классический двойной удар. Человек платит на 60% больше за свет дома, а потом выходит на улицу, едет на метро, заходит в пекарню, потом в ту самую парикмахерскую и везде оплачивает подорожавший свет еще раз. Тот самый свет, который заложен в цену буханки и услуги.
19: Именно так.
20: Это колоссальное давление. Как такое сужение финансовых возможностей сказывается на обществе в целом?
19: Здесь на помощь приходят данные социологов. Свежие цифры ВЦИОМ фиксируют резкое падение так называемого индекса счастья. С 73 пунктов до 52.
20: Ничего себе! Минус 21 пункт за короткое время. Это же настоящий обвал.
19: Да, это минимальное значение за последние 15 лет. И это не просто ворчание на кассе из-за дорогого молока. Социологи описывают это как глубокий экзистенциальный кризис.
20: Не нужели одни только тарифы способны так обрушить социальное самочувствие целой страны? Кажется, что для этого нужны более глобальные потрясения.
19: Сами по себе тарифы нет, но в данном случае они срабатывают как та самая последняя капля. На фоне пандемии, геополитики и хронического стресса люди все равно держались за базовую идею.
20: Что если усердно работать, можно обеспечить стабильность.
19: Да. А опережающий рост неизменяемых расходов ломает эту формулу. Человек осознает, что работа ведет уже не к улучшению жизни, а просто к выживанию. Происходит потеря горизонта планирования. Горизонт сужается до одного месяца от зарплаты до следующей квитанции.
20: Невозможность планировать будущее – это мощнейший стресс. Рушатся долгосрочные стратегии.
19: Абсолютно. На практике семьи начинают отказываться от платных детских кружков, откладывается рождение детей, отменяются планы на покупку жилья, утрачивается фундаментальная вера в то, что завтра может быть лучше.
20: Знаешь, если свести всю эту сложную картину воедино, от изношенных труб до падающего индекса счастья, прослеживается очень четкая экономическая логика распределения ресурсов в государстве.
19: Да, если анализировать происходящее максимально нейтрально и отстраненно, становится очевидно, что государство сделало вполне определенный выбор.
20: Расстановка приоритетов?
19: Именно. В условиях ограниченного бюджета финансирование приоритетов СВО, военно-промышленный комплекс, реализация крупных проектов оказалось важнее платежеспособности массового потребителя.
20: На поддержание потребления ресурсы просто не выделяются.
19: Фактически, через механизм опережающего повышения тарифов происходит прямая мобилизация средств населения. Деньги направляются на поддержание инфраструктурных монополий, освобождая бюджет для других задач.
20: Знаешь, если посмотреть на эту ситуацию под совершенно неожиданным углом, возникает один крайне интересный вопрос. Чистый тренд. Я говорю о массовом запросе на автономность.
0: Энергетические дауншифтеры.
20: Да, если платежка становится неподъемной, а качество услуг падает, логично ожидать бума на альтернативные решения, даже в плотной городской застройке. Представьте ситуацию. Массовая установка компактных солнечных панелей на балконах многоэтажек.
19: Ого, звучит радикально.
20: Кустарные портативные системы генерации энергии. Экстремальные технологии экономии воды и системы рекуперации тепла. Возможно, это тотальное ценовое давление навсегда изменит сам облик городов и то, как люди взаимодействуют с инфраструктурой.
19: Это крайне сильная мысль для размышления. Ситуация, в которой базовые ресурсы становятся недоступной роскошью, неизбежно заставит общество искать нестандартные пути выживания и обретения независимости от системы ЖКХ. 1 октября 2026 года запускает механизм, последствия которого выйдут далеко за пределы обычных квитанций.
20: Это трансформация самого образа жизни.
19: Точно. На этом сегодняшний разбор завершен.
20: Всем пока.
19: Следить за цифрами в квитанциях теперь придется гораздо внимательнее.
20: До новых встреч.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
21: Гостиниц больше, туристов меньше. Калининградская область готовится к снижению туристического потока. Почему туристы не хотят ехать в регион этим летом? Неожиданная реакция. Заявление министра Литвы о нападении НАТО на Калининградскую область сорвало продажи недвижимости, что испугало покупателей калининградских квартир. Опасен для себя и окружающих. Обвиняемому в подготовке взрыва на маршруте шествия бессмертного полка в Калининграде суд назначил принудительное лечение. А что грозит участнику СВО, который порезал школьника? Итак, продажи туров в Калининградскую область в преддверии летнего сезона снизились на 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Одним из ключевых факторов снижения спроса стали высокая стоимость авиаперевозок и логистические риски. По оценкам участников рынка, на фоне роста цен на авиабилеты, путешественники все чаще выбирают более доступные по стоимости варианты или полностью переориентируются на альтернативные маршруты. Ведь перелет из Москвы в Калининград и обратно с багажом в июле будет стоить от 60 тысяч рублей на двоих, то есть общая стоимость поездки для семьи все чаще сопоставима с расходами на зарубежный отдых. Еще одним дополнительным сдерживающим фактором остаются и особенности авиасообщения с регионом. Речь о том, что маршруты в аэропорт Храброво проходят через воздушное пространство Ленинградской области, где из-за участившихся атак украинских беспилотников вводится ограничение по безопасности. Это повышает риск задержек и увеличивает неопределенность для туристов, особенно планирующих короткие поездки.
22: По сути, Калининградская область сталкивается с двойным давлением. С одной стороны, растет стоимость перелета, с другой – усиливаются опасения, связанные с возможными задержками рейсов. В результате часть потенциального спроса перераспределяется в пользу направлений с более предсказуемой логистикой. Среди основных альтернатив участники рынка называют Беларусь, где отсутствуют транспортные риски и сохраняется более доступный уровень цен, а также курорты Краснодарского края. Туристы, которые в прошлом году выбирали Калининград как замену южным направлениям, в текущем сезоне вновь рассматривают Сочи и другие курорты Черноморского побережья.
21: Кроме того, цены в прибрежных отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного за год выросли на от 25 до 30%. Экскурсии подорожали примерно на 20%. Из-за этого туристы стали выбирать гостиницы с тремя звездами, селиться в гостевых домах и частных секторах. В результате средняя продолжительность отдыха сократилась примерно на одну ночь. И на этом фоне в Калининградской области за 2025 год стало больше гостиниц и санаториев. Их число выросло на 38%. Объектов, или почти на 10%, и достигла показателя в 431 гостиницу. Больше всего новых объектов появилось в Калининграде – 8 зданий. При этом число гостей сократилось. В прошлом году в гостиницах и санаториях региона разместили 929 тысяч человек. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Что касается текущего года, то власти ожидают в Калининградской области около 800 тысяч туристов. При этом сами туроператоры не настолько оптимистичны и прогнозируют прогнозируют цифры в половину меньше. Появилась в регионе и еще одна проблема. Призывы западных политиков отпугивают желающих вложиться в калининградскую недвижимость. Кто бы мог подумать, но высказывания министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса о необходимости захвата Калининградской области и уничтожения всех военных баз стремительно повлияли на покупку жилья в эксклаве.
22: Депутат Заксобрания и генеральный директор группы компаний «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз заявил, что по меньшей мере два покупателя уже отказались от сделки по квартирам, услышав заявление о том, что Запад прижмет Калининградскую область. Как отметил Верхолаз, многие покупали квартиры на Балтийском побережье как жилье выходного дня. К сожалению, теперь после возгласов о захвате эксклава москвичи думают, зачем им вкладывать сюда деньги. И это при том, что без прозванных всех успокоил, мол, бояться нечего. Регион защищен президентом и армией страны.
21: Все бы ничего в этом случае, если бы строительная отрасль не являлась одним из краеугольных камней экономики Калининградской области. В секторе возведения жилья компании в основном ориентируются на приток денег извне, от более обеспеченных покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга и других богатых регионов России. Поэтому уменьшение потенциальных покупателей недвижимости в эксклаве всегда идет в минус региону. И к другим новостям. Балтийский флотский военный суд назначил жителю Калининграда принудительное лечение по делу о подготовке двух терактов на маршруте шествия бессмертного полка. По версии следствия, мужчина по заданию неизвестного за деньги проверял противодиверсионную обстановку на железной дороге для будущих поджогов, а также изучал маршрут шествия бессмертного полка и выбрал место для закладки взрывного устройства к 9 мая прошлого года. Затем его задержали. Имя фигуранта не раскрывается.
22: В мае 2025 года ФСБ сообщало о задержании в Калининграде мужчины 2000 года рождения по подозрению в подготовке двух терактов в период празднования 80-летия Победы. Тогда спецслужба заявляла, что указания ему якобы давал куратор через Телеграм. Суд сослался на заключение психиатрической экспертизы, согласно которому мужчина страдает хроническим психическим расстройством и опасен для себя и окружающих. В связи с состоянием здоровья он освобожден от уголовной ответственности и отправлен на лечение.
21: Возможно, и этот случай объясняет, почему в этом году власти отменили шествие бессмертного полка в Калининграде. И еще о чрезвычайных новостях. В Гурьевском районе мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка из-за шума питбайков. Инцидент с участием ветерана СВО случился в поселке Малое Луговое на улице Центральной. 45-летнему ранее судимому местному жителю, как он сам потом пояснил, помешал шум от трюковых мини-мотоциклов.
3: Бывший уголовник схватил нож и вышел на улицу искать виноватых. Мимо проходил 17-летний парень. Мужчина связал шум моторов с личностью именно этого юноши и принялся предъявлять ему претензии. Мальчик было попытался парировать словесно, но силы были явно неравны, и взрослый воткнул нож парню в бедро. Кто вызвал полицию и скорую, неясно, но подростка быстро отвезли в больницу, где ему диагностировали резаную рану. Она оказалась настолько серьезной, что пришлось останавливать кровь и накладывать швы. Агрессора задержали и привлекли по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему угрожает до 2 лет лишения свободы.
21: Как выяснилось, напавший на парня – помилованный участник СВО, ранее сидевший за убийство. Но после вербовки на фронт и участия в спецоперации мужчина оказался чист перед законом. А теперь вот опять. Кстати, недавно Федеральная служба исполнения наказаний отчиталась о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года СВО, признав, что причина тому – массовая отправка воевать на Украину. А там нашим бойцам ой как тяжело. Жительница Калининграда Лидия Галочкина опубликовала обращение, в котором заявила, что ее мужа военнослужащего 1427-го мотострелкового полка, несмотря на серьезные травмы, готовят к отправке в штурмовое подразделение.
22: По словам женщины, у ее супруга Григория Галочкина установлен имплант в одном колене, который разрушился после нагрузок, а во втором повреждение связок перешло в разрыв. Несмотря на это, как утверждает Лидия, военнослужащего продолжают отправлять на тренировки с тяжелыми нагрузками. Тогда, когда он практически еле ходит. Женщина утверждает, что обращения в военную прокуратуру Санкт-Петербурга и Калининграда результатов не дали. По ее словам, во время личного приема в военной прокуратуре Калининграда ей отказали в помощи. потому что людей не хватает, и всех заставляют идти на боевые задачи. А это, как правило, билет в один конец, говорит Лидия. Она также заявила о проблемах с прохождением военно-врачебной комиссии и отсутствии полноценной медицинской помощи для военнослужащих с тяжелыми травмами.
5: Сейчас женщина пытается добиться перевода мужа на лечение и опасается за его жизнь, поскольку обнародовала эту историю. Между тем, по данным из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, с учетом сотен тысяч пропавших без вести. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Цены на отдых в Калининграде улетели в космос. Сразу на 30% по сравнению с прошлым годом. Это при том, что в регионе то интернета нет нормального, то аэропорт закрывают на неопределенный срок из-за угроз. По логике, надо было делать максимальные скидки, чтобы народ поехал отдыхать. Но логика и местный бизнес – это вещи несовместимые. Хотя я понимаю собственников отелей. Они рассуждают так. Границы закрыты, визы не выдают, ехать людям особо некуда, поэтому бизнес крутит ценники как хочет. Лучше 2 рубля сегодня, чем 200 завтра. Давайте конкретно по цифрам, потому что без конкретики это просто эмоции. Неделя в трехзвездочном отеле в Зеленоградске или Светлогорске на двоих взрослых сейчас стоит от 80 тысяч рублей. 80 тысяч – это базовый номер, без излишеств, стандарт с двумя кроватями, душем и завтраком. Никакого вида на море, никаких балконов, никаких спа-процедур. Просто стены, крыша и кровать. Если хочется места поприличнее, с видом на воду, с бассейном и спа-зоной, готовьте сразу 150 тысяч рублей только за проживание. Это я говорю про отели уровня 4 звезд, не про какие-то люксовые варианты. Берем для примера конкретный отель «Маяк» в Светлогорске. 4 звезды. Бассейн, сауна, вид на море. Стандартный двухместный номер на 7 ночей в июле 2026 года – 142 тысячи рублей. Еще год назад этот же номер стоил 110 тысяч. Рост на 30% ровно. Теперь добавляем к этому перелет. Москва-Калининград на двоих взрослых с багажом на июль – это еще 60 тысяч рублей туда-обратно. Я беру средние цены по «Победе» и S7 на начало июля. Смотрел буквально вчера на сайтах авиакомпаний. Если лететь без багажа, с одними рюкзаками, можно уложиться в 45 тысяч. Но кто летит на неделю на море без чемоданов? Никто. Поэтому считаем с багажом – 60 тысяч. Итого, только проживание и перелет – это уже 210 тысяч рублей. 210 тысяч за то, чтобы просто добраться до Калининграда и иметь где спать 7 ночей. А теперь посчитаем остальное. Питание. Обед и ужин в кафе на набережной – минимум 2,5 тысячи рублей в день на двоих. За неделю это 17,5 тысяч. Экскурсии. Куршская коса, музеи, прогулка на катере – минимум 10 тысяч на двоих. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Считаем общий бюджет на неделю для двоих в Калининграде. Проживание в четырехзвездочном отеле – 150 тысяч. Перелет с багажом – 60 тысяч. Питание в кафе без излишеств – 17,5 тысяч. Экскурсии базовые – 10 тысяч. Транспорт или аренда машины – 17 тысяч. Итого получается 254,5 тысячи рублей. Четверть миллиона рублей за неделю на Балтийском море, которое в июле прогревается максимум до 18 градусов, где половину времени идет дождь и где пляжный сезон длится от силы 2 месяца. А теперь сравниваем с Турцией, потому что именно это все и делают. Берем тот же июль 2026 года. Путевка на двоих взрослых на 7 ночей в четырехзвездочный отель в Анталии с системой «Все включено». Смотрю прямо сейчас на сайтах туроператоров. Coral Travel, Test Tour, Pegas. Вылет из Москвы. Отель Kirman Sidera Luxury Spa. 4 звезды. Все включено. Первая линия. 180 тысяч рублей на двоих. 180 тысяч – это на 70 тысяч дешевле, чем базовый расклад по Калининграду. И это включает перелет, проживание, трехразовое питание, напитки весь день, анимацию, бассейны и море, которое прогрето до 25 градусов. Если взять турецкую пятерку уровня поприличнее, например, Rixos Premium Belek, это уже 240 тысяч на двоих, на неделю все включено. Все равно дешевле, чем Калининград, где за 254 тысячи вы получаете только базовый набор без питания, обедом и ужином, без напитков, без развлечений в отеле. В Турции за эти деньги вы получаете 5 ресторанов а-ля карт, хамам, массаж, водные горки, детскую анимацию, если с детьми, и море, где можно реально купаться, а не стоять по щиколотку, дрожа от холода. И знаете, что самое смешное? Сами калининградцы летом отдыхают в Турции. Не шучу. Реально, местные жители, которые живут в 50 километрах от Балтийского моря, летят за 3000 километров в Анталию, потому что это выходит дешевле, чем снять номер в Светлогорске на выходные. Разговаривал с коллегой, она говорит, что семьей из трех человек летали в Турцию на неделю за 220 тысяч. И это было выгоднее, чем ехать в свой же Зеленоградск, где за те же деньги получили бы только проживание без питания. Абсурд ситуации в том, что область позиционируется как туристический регион. Вкладываются деньги в развитие туристической инфраструктуры. А свои же жители голосуют ногами и летят в Турцию или Египет. Для сравнения, неделя в Сочи на двоих выходит примерно 220 тысяч со всеми расходами. Калининград по цене обогнал все российские курорты при худших погодных условиях. Возвращаемся к вопросу. Почему калининградские владельцы отелей задирают цены, если регион объективно проигрывает конкуренцию? Первая причина – отсутствие регулирования. Никто не контролирует ценообразование в частных гостиницах. Каждый владелец ставит ту цену, которую считает нужной. Нет государственного реестра рекомендованных цен, нет потолка стоимости, нет общественного контроля. Вторая причина – ограниченное предложение. В Светлогорске и Зеленоградске не так много отелей уровня 4 звезды. Может быть, 20-30 приличных вариантов на все побережье. Если спрос превышает предложение хотя бы немного, цены растут автоматически по законам рынка. Ательер думает так. У меня 50 номеров, заявок 70. Значит, могу поднять цену на 20% и все равно все продам. Третья причина – краткосрочное мышление владельцев. Они рассуждают так. Сезон короткий, всего 2 месяца с июня по август. Надо заработать по максимуму, пока есть возможность. В сентябре уже холодно, туристов нет, отель простаивает до следующего лета. Четвертая причина – отсутствие конкуренции со стороны Европы. Раньше калининградцы могли за выходные съездить в Польшу, в Литву, в Германию на шопинг или просто погулять. Это была реальная альтернатива местному отдыху и сдерживала цены. Сейчас границы закрыты намертво, виз не выдают, и владельцы отелей это прекрасно понимают. Турист, который раньше мог за те же деньги поехать в Гданьск на выходные, теперь вынужден оставаться в регионе или выбирать между Светлогорском и Зеленоградском. И пятая причина – реальный рост операционных расходов. Электричество подорожало на 15% за год, отопление – на 20%, налоги увеличились, ремонт и обслуживание зданий дорожает. Ательеры перекладывают весь этот рост издержек на гостей, плюс добавляют свою маржу сверху. Это нормальная бизнес-практика, но в условиях ограниченного спроса она может сыграть злую шутку. Что в итоге получается? Калининградское побережье стало одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха в России. Дороже Сочи, где море теплее и почти на уровне с заграничными курортами, при значительно худших условиях для купания и более коротком сезоне. При этом регион испытывает объективные проблемы. Нестабильный интернет, который отключается на несколько дней. Риски закрытия аэропорта из-за геополитической ситуации. Напряженность на границе с Литвой. Все это должно было бы снижать цены, чтобы компенсировать риски для туристов. Но происходит обратное. Цены растут быстрее, чем в других регионах. А вы что думаете? Поехали бы отдыхать в Калининград за 250 тысяч на неделю? Или выбрали бы Турцию за 180 тысяч? Все включено. И как всегда, услышимся в новом выпуске.
9: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Безопасной профессии на СВО нет. В ВСУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов, и до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство.

0: там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дронам, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
1: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
2: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
1: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
3: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу. Куча панцирей, куча туров, куча буков. А получилось 11, как минимум. HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топлёное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
1: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: В России наблюдается дефицит нефти и бензина. В апреле текущего года добыча нефти упала на 5% в годовом выражении, а объемы нефтепереработки сократились на 11% с начала года, что привело к локальным дефицитам топлива и росту оптовых цен.
6: На отечественном топливном рынке растет дефицит бензина марки АИ-95. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в нефтеперерабатывающей отрасли. Причины – внеплановые ремонты НПЗ, связанные с многочисленными ударами по ним БПЛА противника, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали 32,64 тысячи тонн бензина, что на 5,9% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи АИ-92 сократились на 8,9% до 21 тысячи тонн, а АИ-95 выросли на 1,5% до 12 тысяч тонн. Добыча нефти в стране в 2026 году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Следует из обновленного макропрогноза Минэкономразвития.
4: Криминальные новости.
7: Судимый военный убежал с фронта, убил знакомого и снова собрался на СВО. 39-летний Сергей Анагурич подписал контракт в колонии, где сидел за то, что забил до смерти двух собутыльников, которые отказались давать ему денег на водку. В сентябре 2023 года он самовольно покинул часть после артобстрела и вернулся в родной город на Дым. Почти сразу после этого

0: Он избил двух собутыльников, но дело о побоях дважды закрывали, потому что не могли его найти. Весной 2024-го Анагуричи выпивал со знакомым Русланом Гайсиным. Разговор зашел о войне, и Гайсин усомнился, что зэк может защищать родину. Военнослужащий потребовал извинений, а не дождавшись, стал избивать собутыльника сковородкой, табуретом и стулом, пока они не сломались. Даже когда Гайсин потерял сознание, Анагуричи продолжал его избивать. Приехавшая полиция, которую вызвали соседи, остановила расправу, но пострадавший скончался в больнице. Сергея Анагуричи осудили по статьям о дезертирстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и приговорили к 20 годам колонии особого режима. После приговора Анагуричи изъявил желание снова подписать контракт и вернуться на фронт. В Петербурге по делу о хищениях выплат участникам СВО задержали троих человек. Во главе группы злоумышленников был бывший сотрудник фонда «Русский мир». По версии следствия, подозреваемые искали людей в тяжелой жизненной ситуации, убеждали их подписывать контракты с Минобороны, а затем получали контроль над их выплатами. Группа действовала в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Для вербовки, как утверждается, фигуранты использовали коррупционные связи в пунктах набора и районных администрациях. Деньги со счетов военных выводили через фирмы-однодневки. По данным МВД, участникам СВО также предлагали заключать фиктивные браки ради последующего получения посмертных выплат. Одним из задержанных стал 35-летний петербуржец Андрей Елисеев. Его считают организатором данной схемы. Ранее он работал водителем в фонде «Русский мир», созданном по инициативе президента для продвижения русского языка в мире. Житель Башкирии скрыл убийство знакомой в стиле криминальных 90-х. Тело 42-летней женщины нашли 10 мая на берегу Урала в Челябинской области. Погибшая была обмотана металлической цепью с прикрепленным бетонным блоком. Женщину еще в ноябре прошлого года объявили пропавшей без вести. Тогда ее муж рассказал, что она уехала отвозить сына в больницу и не вернулась. По данным СК, во время встречи мужчина приревновал женщину в ходе ссоры. Он задушил ее, вывез тело к реке и сбросил в воду. Сейчас обвиняемый арестован. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Крымский блогер остановился возле заправки сети АЗС ТЭС, чтобы показать цены на топливо в Симферополе.
3: Сейчас я покажу то, что не только настоящих мужчин будет будоражить, но и девочек, и женщин, и мам, и пап, и всех. Готовы?
4: Что это? Это отсутствие топлива в Крыму и газ по 43,20.
3: Солярка по 81 рублю. Блин, ну когда? Куда? Зачем мы катимся? Я не понимаю. Там вот были такие высказывания интересных личностей, таких как Соловьев, где он говорил, что да, блогеров надо сажать, там вообще всех, кто снимает, надо сажать. У нас ничего реально ведь не остается. Я поддерживаю тех, кто снимает подобные видео и говорит, что, блин, у нас проблема. Ведь нам ничего не остается, как говорить, кричать, показывать из разного уголка России, что у нас происходит с ценами. Почему в одном регионе одна цена, в другом другая, и нам ведь не дают никаких объяснений. Я не знаю, что делать и как быть. Скоро, походу, будем на своих двух.
1: Главные новости дня.
5: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
6: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
5: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
7: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
5: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
8: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
5: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
9: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
5: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается конфликт между Россией и Арменией.
11: Официальные лица РФ сделали несколько заявлений предупреждающего характера, назовем это так. Сначала Сергей Шойгу жестко высказался в адрес нынешнего руководства республики. Не упоминая лично Никола Пашиняна, секретарь Совбеза отметил, что последние шаги армянской власти не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. К армянскому народу у Москвы претензий нет, но он должен во всем разобраться и сделать выводы. Страну явно ведут не туда. Официальный Ереван в последнее время проводит курс на сближение с Евросоюзом и другими недружественными странами. В недавнем саммите Евросовета, что проходил в армянской столице, участвовал Владимир Зеленский, который озвучил с трибуны ряд откровенно антироссийских заявлений. Но и это еще не все. 7 июня, то есть совсем скоро, в республике парламентские выборы. На фоне уже явного конфликта с РФ Никол Пашинян обвинил Кремль в стремлении поменять власть в стране, в том числе и путем вмешательства в процесс предстоящего голосования. Подробно останавливаться на ситуации в армянском государстве не будем, можно лишь отметить, что события там бурно развиваются. В стране есть оппозиция, которая, говоря так же аккуратно, считается пророссийской. Ну, естественно, не вся. Но вернемся к выступлению Сергея Шойгу. Он также подробно перечислил многочисленные экономические выгоды, которые Армения получает в рамках указанных выше союзнических отношений с Российской Федерацией. Суть в том, что страна эта очень сильно зависит от бывшей метрополии. И вот по логичному, вернее сказать, привычному совпадению, Россельхознадзор ограничил ввоз армянских цветов. Причины не уточняются, но можно предположить, что в данной товарной номенклатуре обнаружены некие страшные вредители. Как бы то ни было, начать решили с красоты, с прекрасного. Так кажется, что меры эти не последние. Любителям классического армянского коньяка, как говорится, на заметку. Далее уже МИД призвал Армению определяться, с кем вы, с недружественным Западом или с нами. Если нет, видимо, дальнейшие меры оперативно последуют. Справедливости ради стоит отметить, что Никол Пашинян, несмотря на порой резкую риторику, всегда старался сгладить острые углы, отмечая, что России он не враг. Армения по-прежнему не выходит из ОДКБ, хотя претензии к организации высказывает. Жесткая атака на действующего премьера, а также отключение газа и иные подобные меры могут только усилить позиции последнего. В таком случае нельзя исключать, что Армении придется разворачиваться не только к ЕС, но и к Турции, мириться окончательно с Азербайджаном. Да и еще не стоит забывать, что Дональд Трамп называл Южный Кавказ зоной своих интересов.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
12: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
5: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
13: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
14: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
15: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
5: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
7: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
5: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
5: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
16: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
5: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
7: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: «У меня таких тысячи» — это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
5: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
17: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
5: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
18: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
5: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
19: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
5: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
19: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
5: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
21: Привет.
20: В мае 2026 года миллионы людей в стране с передовой цифровой экономикой просто проснулись и поняли одну вещь.
21: Какую?
20: Что их деньги на банковских картах – это, ну, просто виртуальные фантики.
21: Да, это был шок. Причем этот откат, он же произошел не за годы какой-то постепенной деградации, а буквально за считанные дни.
20: Именно. Сегодня мы разбираем этот парадокс, как государство с одной из самых развитых систем безналичных платежей в мире внезапно откатилось к расчетам наличными.
21: И цифры там действительно поражают.
20: Да-да. За первые 11 дней мая граждане сняли со счетов 210,5 миллиардов рублей наличными.
21: Слушай, ну здесь сразу напрашивается вопрос про сезонность, майские праздники, там длинные выходные, поездки за город, рынки те же самые.
20: Ага.
21: Разве это не просто обычный такой всплеск трат на шашлыки?
20: Ну, если посмотреть статистику прошлых лет, эта гипотеза просто рушится.
21: В смысле?
20: Ну смотри, в спокойные месяцы интенсивность снятия кэша в 3 раза ниже. А если взять те же первые числа мая 2025 года, объем составлял всего 42 миллиарда рублей.
21: То есть с 42 до 210 – это же 5-кратный рост.
20: Вот именно. Год к году. И такой скачок, ну, никак невозможно объяснить покупкой мяса для дачи.
21: Ну да, звучит как маркер какого-то системного сбоя.
20: Абсолютно. Причиной стали массовые блокировки интернета государством.
21: То есть попытки заблокировать какие-то ресурсы просто взяли и обрушили всю финансовую инфраструктуру.
20: Технические провайдеры связи просто нарушили работу сетевых протоколов по всей стране. И все посыпалось. Перестали работать банковские приложения, QR-коды на кассах не грузятся.
21: Система быстрых платежей тоже легла.
20: Да, полностью остановилась. Возникла такая классическая экономическая фрикция.
21: Фрикция. Звучит как термин из физики, знаешь, про трение деталей.
20: Ну, аналогия очень точна. В экономике фрикция – это когда сделка срывается не потому, что нет спроса или предложения.
21: А потому что сломался посредник?
20: Да. Покупатель хочет купить, у продавца товар на полке лежит, но мост между ними в виде платежной системы рухнул. Деньги на счете есть, товар есть, а купить невозможно.
21: И тут у людей срабатывает вполне рациональный страх.
20: Естественно.
21: Когда ты понимаешь, что электронная система может отказать в любую секунду, вообще без предупреждения, единственный способ гарантировать себе доступ к деньгам – это вытащить их в кэш.
20: Железная логика. И миллионы людей ринулись к ближайшим банкоматам.
21: Но там их ждал сюрприз.
20: Да, развернулся следующий этап кризиса. Выяснилось, что снимать наличные-то, в общем-то, негде.
21: Банкоматов не хватает.
20: Общее количество работающих терминалов в России упало до 138 тысяч аппаратов.
21: Ого!
20: Чтобы масштаб понять, 138 тысяч – это уровень покрытия 2010 года.
21: Ничего себе откат!
20: Да, за один только год исчезло почти 6 тысяч машин. То есть отрасль потеряла 16 лет прогресса просто в один миг.
21: Слушай, ну цифры пугающие, но давай будем реалистами. В мегаполисах, в Москве, в Петербурге эти банкоматы все еще на каждом шагу стоят. Ну, убрали один из торгового центра. Пройдешь 100 метров до соседнего, это разве катастрофа?
20: В крупных городах, да, это просто легкое неудобство. Но настоящая катастрофа разворачивается за пределами кольцевых дорог.
21: В регионах?
20: Да. В малых городах закрытие пары банкоматов значит, что нужно идти пешком несколько километров. А в сельской местности все куда драматичнее.
21: Насколько все плохо в деревнях?
20: Ну, представь типичную ситуацию. Был единственный банкомат на несколько деревень. Стоял там на почте.
21: Угу.
20: Банк решает его демонтировать в целях оптимизации. Все. Теперь пенсионерам, чтобы получить свои деньги на руки, нужно нанимать машину или ждать какой-нибудь автобус и ехать 30-50 километров в районный центр.
21: Формируется такая зона финансовой изоляции.
20: Именно. Целая прослойка людей оказывается отрезана от своих денег.
21: Но подожди, зачем банкам массово закрывать точки выдачи, особенно сейчас, когда спрос на бумажные деньги так резко вырос? Банки же считать умеют.
20: И считать-то они умеют. Тут в дело вступает суровая экономика и санкции.
21: Дорого обслуживать.
20: Безумно дорого. Содержание одного банкомата обходится от 600 тысяч до 2,5 миллионов рублей в год. Аренда, электричество, инкассация, связь.
21: Но главная проблема – это запчасти, я так понимаю.
20: В точку. Абсолютное большинство парка банкоматов в стране – это западные машины. Всякие Diebold, Nixdorf, NCR. Санкции перекрыли поставки оригинальных деталей.
21: И что делают банки?
20: Технический каннибализм. Аппарат ломается, его списывают и разбирают на запчасти для других.
21: Жесть.
20: Да. И особенно страдают рециркуляторы наличности.
21: Это те, которые по замкнутому циклу работают, купюры принимают и сразу выдают?
20: Ага, они самые. Эта технология для банков критически важна, потому что экономит кучу денег на инкассации.
21: Угу.
20: Но внутри там сложнейшая механика, оптические датчики. Без фирменного сервиса они ломаются первыми.
21: То есть исчезновение железа с улиц – это как бы физический симптом?
20: Да.
21: Но куда интереснее и тревожнее то, что происходит в головах у людей. Доверие к банковской системе тает на глазах.
20: Абсолютно. Социология это четко показывает. Индекс доверия банковским вкладам рухнул до 52 пунктов. Это годовой минимум.
21: А раньше сколько было?
20: В 2020 году стабильно держался на уровне 68-72 пунктов.
21: Сильное падение.
20: В результате доля расчетов наличными подскочила до 40-45%.
21: Откат к 2015 году.
20: Да. И это в государстве, которое еще недавно считалось мировым лидером цифровизации банков. 80% безнала было в рознице, смартфоны, часы, биометрия в метро.
21: Такой резкий разворот к бумаге выглядит парадоксом.
20: Ну, если не учитывать фундаментальный сдвиг в оценке рисков.
21: Вот тут хочется разобраться. Откуда этот страх? Почему начинается паника и вывод средств? Ведь есть же система страхования вкладов.
20: Да, есть.
21: Если банк рухнет, фонд обязан все компенсировать. Чего люди боятся?
20: Люди боятся математики. Риск кроется в пропорциях.
21: В смысле?
20: Ну смотри, объем фонда страхования вкладов – это около 300 миллиардов рублей живых денег. Резервов.
21: Так, а сколько всего денег населения на счетах?
20: Более 35 триллионов.
21: Триллионов?
20: Да. Разрыв колоссальный. Разница больше, чем в 100 раз.
21: То есть фонд спасет, если рухнет 1-2 мелких банка?
20: Именно. А если проблемы с ликвидностью начнутся сразу у нескольких системообразующих игроков? Денег просто не хватит на всех?
21: Придется включать печатный станок.
20: Конечно.
21: И люди этот риск чувствуют. Плюс есть еще один фактор – закон 115 ФЗ.
20: А, антиотмывочный?
21: Он самый. Изначально его позиционировали как инструмент против терроризма и крупных картелей.
20: Ну да, благая цель.
21: А на практике?
20: На практике банковские алгоритмы превратились в инструмент жесткого контроля за обычными людьми.
21: Я видела такие истории. Человек продает машину, получает перевод, и счет моментально блокируют.
20: Да, операция помечается как подозрительная. И все.
21: и доказывать, что ты не верблюд, приходится самому клиенту.
20: Банк дает пару дней на предоставление договора купли-продажи, справок, выписок. Пока служба безопасности все это не изучит, доступ к деньгам закрыт.
21: Ты видишь баланс на экране, а пакет молока купить не можешь.
20: Вот именно. Возникает фрикция, о которой мы говорили.
21: Слушай, а как же цифровой рубль? Его так долго разрабатывали, тестировали, обещали независимые финансы.
20: Ну, обещали, да.
21: Это же обязательство Центробанка, а не коммерческого банка. Почему он не спас ситуацию?
20: Потому что архитектура цифровых валют, так называемых CBDC, имеет одну критическую уязвимость.
21: Интернет?
20: Да. Цифровой рубль – это криптографический токен. Чтобы им расплатиться, терминал на кассе должен связаться с реестром ЦБ и подтвердить сделку.
21: Нет интернета – нет сделки.
20: В условиях массовых блокировок сети этот передовой цифровой рубль превращается в бесполезный набор байтов на удаленном сервере.
21: Да, человеку на кассе вообще все равно, кто выпустил его зависшие деньги – Сбербанк или Центробанк.
20: Абсолютно. Поэтому люди и выносят деньги физически. Только за апрель 2026 года чистый прирост наличных составил 607 миллиардов рублей.
21: 607 миллиардов за месяц.
20: Да. Экономисты называют это агрегатом М0. Это второй по величине скачок за последние годы.
21: После осени 2022 года.
20: Точно. ИЦБ даже официально признал причину.
21: Что сказали?
20: Назвали это формированием запаса наличности из-за нестабильности интернета. Прямым текстом.
21: Но давай посмотрим на макроэкономику. Ну, сняли люди эти 600 миллиардов, положили в коробки из-под обуви.
20: И?
21: Масса денег в стране не изменилась. Какая экономике разница, где они лежат? В базе данных или в шкафу?
20: Разница огромная. Деньги в шкафу мертвы. Тут работает концепция денежного мультипликатора.
21: Так, давай расшифруем.
20: Когда деньги на депозите, банк их не просто хранит. Ты принесла 100 тысяч. Банк резервирует чуть-чуть, а 90 тысяч выдает в кредит пекарня.
21: Пекарня покупает печь.
20: Завод продает печь, получает 90 тысяч, кладет в банк. Банк берет 80 тысяч из них и кредитует фермера на трактор.
21: А, то есть один вклад запускает целую цепочку сделок.
20: Да. Создаются рабочие места. Производство растет. А когда население резко забирает 600 миллиардов в кэш, механизм встает.
21: Банкам не на что выдавать кредиты.
20: Острый дефицит ликвидности. Денег мало, значит, они дорожают. Ставки растут. Бизнес не может брать дорогие займы, экономика тормозит.
21: А потребность физических денег остается?
20: Да. И что делает Центробанк?
21: Печатает новые купюры.
20: Вынужденно запускает станок, чтобы покрыть ажиотаж. Но эти новые бумажки не подкреплены реальными товарами.
21: Прямой путь к разгону инфляции.
20: И власть видит этот отток капитала в тень.
21: И как реагирует? Пытается починить интернет?
20: Если бы. Ответ – новые запреты. Ввели лимит в 1 миллион рублей в год на внесение наличных без подтверждения источника дохода.
21: 1 миллион в год?
20: Да. Раньше был разовый лимит в 600 тысяч. Принес больше, банк сообщает Финмониторинг.
21: Но люди же обходили это смурфингом.
20: Да, дробили суммы.
21: Поясни для ясности, что за смурфинг.
20: Ну, вместо того, чтобы принести 2 миллиона разом и попасть под проверку, человек вносит по 200 тысяч в разные дни.
21: Или в разные банки.
20: Именно. Армия мелких транзакций. Поэтому новый лимит работает иначе. Он считается совокупно за год.
21: То есть система суммирует все взносы, и как только порог пробит, счет морозят и требует справки.
20: Точно. Официальная цель – борьба с теневой экономикой.
21: А она в России по оценкам от 20 до 40% ВВП.
20: Да.
21: Слушай, выступлю адвокатом дьявола. Логика государства тут вполне понятна.
20: Ну-ка.
21: Все должны платить налоги. Уклонение – это преступление. Разве жесткий контроль не заставит теневиков выйти из тени?
20: В теории звучит красиво. На практике такие меры бьют не по теневикам, а по обычным людям.
21: Каким образом?
20: Давай на примере. Человек работает в белую, платит все налоги. Но из-за постоянных сбоев банков и страха блокировок он годами снимал часть зарплаты в кэш.
21: Копил на черный день.
20: Да. Накопил 1,5 миллиона на первый взнос по ипотеке. Приходит в банк.
21: И упирается в лимит?
20: Да. И начинается бюрократический ад. Нужно искать старые расчетные листы, заказывать выписки с прошлых мест работы.
21: Доказывать, что твои честно заработанные деньги легальны?
20: Легализовать собственные чистые сбережения становится так сложно, что люди просто сдаются.
21: И какой выбор?
20: Либо месяцы собирать бумажки, либо навсегда оставить деньги в наличке.
21: Но наличку же съест инфляция. 8% годовых – это 80 тысяч с миллиона просто растворяются.
20: Люди осознанно идут на этот убыток.
21: Серьезно?
20: Да. Для многих потеря 8% – это приемлемая плата за независимость от сбоев интернета и бюрократии.
21: Страх потерять все перевешивает страх обесценивания.
20: Вот именно. И самая главная цель государства по обелению экономики проваливается.
21: Теневики находят лазейки.
20: Конечно. Теневой бизнес не понесет деньги в банк из-за лимитов. Они уйдут еще глубже.
21: Бартер.
20: Бартер. Валюта из рук в руки, крипта. Стейблкоины всякие. Давление только плодит альтернативные финансовые контуры.
21: Подводя итог, этот массовый возврат кэшу в 2026 году – это вообще не про то, что люди отсталые или не умеют пользоваться технологиями.
20: Совершенно верно. Люди обожают удобство цифровых сервисов.
21: Это вынужденная адаптация к ненадежности системы.
20: Рациональный прагматизм. Любые инновации работают только пока есть связь. Нет гарантии транзакции, финтех превращается в бесполезные пиксели.
21: И никакие лимиты не заставят человека нести деньги в банк, если завтра он не сможет купить хлеб из-за блокировки интернета.
20: Доверие не строится на угрозе штрафов, оно базируется на стабильности.
21: Согласна.
20: И вся эта майская история оставляет нас с одним провокационным вопросом.
21: Каким?
20: А возможно ли вообще в современном мире построить безналичное общество?
21: Особенно, когда рубильник от интернета находится в руках государства.
20: Которое может выключить сеть в любой момент из политических соображений. Стоит ли комфорт тотальной цифровизации такого риска?
21: Это вопрос, на который каждому придется ответить самому, прежде чем полностью довериться алгоритмам.
20: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами на этом разборе.
21: Пока-пока.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
22: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
2: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
19: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
2: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин подвел итоги совместных с Белоруссией учений ядерных сил.
4: Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений. Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого, десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается. В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск.
1: Главные новости дня.
6: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
23: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
6: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
24: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
6: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
8: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов. Мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов. И война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь, там, союзников.
6: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с Россией по урегулированию российско-украинского конфликта.
10: Ну, здесь в данном случае в самой формулировке вопроса вы очень много допустили ошибок. Я не слышал сейчас, что продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они скорее носили, как говорят дипломаты, эвентуальный характер, не более того. О конкретике пока никто не говорил. Это первое. Второе, сам Путин инициативно Шрёдера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителем. Он сказал, что был бы с его точки зрения, был бы Шрёдер. Вот, поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал. Но сам факт, что действительно вокруг этого ведутся экспертные обсуждения, наверное, это неплохо. Еще несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе. Действительно, последние недели 3-4 мы слышали заявления, вот, господина Стуба, президента Финляндии, слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это именно то, чем сейчас занимаются европейцы. И если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать.
11: Учим китайский вместе.
12: Как сказать по-китайски «золотые слова»?
25: Цинцзи.
12: И еще раз. «Золотые слова» по-китайски будет звучать так.
25: Цинцзи.
12: И третий раз.
25: Цинцзи.
12: Учим китайский легко и весело.
9: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
26: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
27: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в ТВУ НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
26: Особо опасно. Военкор «Астрахань» про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
5: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием, а не использовать лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить только за патроны при массовой войне в воздухе банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны — до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Элитнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
13: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
2: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
14: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
2: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
15: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
2: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ.
0: Говорят военкоры.
26: ВКонтакте и Рутюб обогнали YouTube по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
16: Об этом радостно объявил во всеуслышание ВЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Telegram. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что это, как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Telegram поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, и покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
26: Военкор, канал «Синяя Z Борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
5: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа Сохрановка был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную «Суджу». В России логично отказывались полностью

0: наверное, смогу не сразу. Почему так думаю? Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное. Потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитали, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
3: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
2: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
4: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
2: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
5: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
2: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 2023 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
7: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием.

0: этим или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим. Смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог. Меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживших там в «Вагнерах».
1: Можно к сыну Соловьёва еще вопросы задать.
0: Где сыны Соловьёва?
1: Сменили.
0: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
1: Нет,
0: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 23 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас возвращается, знаете, системность, традиции и порядок, так как в системе матрицы Ладини этот день находится под управлением пятого аркана. 2 плюс 3 – пятерочка, да? И примечательно, что этот день создает очень мощный энергетический резонанс, поскольку сам май является тоже пятым месяцем года. И здесь несущие такие энергии иерофанта, учителя, ученика, и это энергия порядка, законов, семейных ценностей, передачи знаний, и это будет возводиться в квадрат, да, делая день идеальным временем для наведения абсолютной ясности в вашей жизни. Если накануне нам предлагался спонтанность шута, то в этот день пространство требует соблюдения правил, уважения к авторитетам и следования проверенным традициям. То есть это день, когда хаос окончательно уступает место очень четкой структуре, а любые ваши действия должны опираться на моральный кодекс и внутреннюю честность. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. На сумме двадцаточка, 2 плюс 0, двоечка. А это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, дипломатичности, это скрытые знания и природный баланс. Здесь возникает удивительный и очень глубокий резонанс, потому что двойной иерофант, требующий четких правил структуры, встречается с мягкой, обволакивающей и принимающей энергией жрицы. Это означает, что в этот день ваш авторитет и стремление к порядку не должны превращаться в какой-то деспотизм или занудство. Жрица всегда помогает сгладить углы. Это наделяет нас способностью чувствовать людей, понимать их скрытые мотивы, Следующая луна, да, переходит в знак земной девы. Это идеально дополняет такой тандем, привносит в атмосферу дня такой прагматизм, запредельное внимание к деталям и аналитический склад ума и тягу еще к идеальной чистоте и быту. Вот дева – это всегда об этом, да? С практической бытовой точки зрения этот день требует от нас осознанности, аккуратности и уважения к установленным границам. То есть максимально приветствуется наведение порядка в документах, сортировка бумаг, оплата счетов, может быть, закрытие официальных обязательств. Это лучшее время для генеральной уборки дома, может быть, очищение пространства, причем, знаете, так на молекулярном уровне, и, может быть, раскладывание вещей по своим местам, так как Луна в Деве, сделает этот процесс легким и даже медитативным. В этот день обязательно стоит уделить время учебе, чтению какой-то серьезной литературы, может быть, посещению лекций или общению со своими наставниками, старшими родственниками. Также благоприятно заниматься благоустройством двора, территории возле дома, да, готовить блюда по традиционным семейным рецептам и собираться за общим столом, конечно же. В то же время в этот день категорически не стоит ввязываться в авантюры или пытаться обойти закон или нарушить устные письменные договоренности, так как двойной иерофант мгновенно накажет, друзья, за какое-то неуважение к правилам. То есть не стоит заниматься поучительством, критиковать окружающих за их неидеальность или навязывать свое мнение близким, потому что энергия учителя в минусе – это, знаете, я самый умный, все вокруг глупые, и вот это вот желание всех научить, вот это вот не работает так. Избегайте каких-то хаотичных, спонтанных трат, особенно под влиянием эмоций, потому что дева требует строгого учета бюджета. И еще в этот день не рекомендуется начинать дела, связанные с риском или неопределенностью. То есть никакой спонтанности, все с холодной головой, 3 раза думаем, через 5 сит сеем и только потом принимаем решение. Так что проведите этот вечер в спокойно предсказуемой обстановке, может, структурируя свои мысли, планы на будущую неделю, чувствуйте твердую ментальную почву под ногами и абсолютное согласие со своей совестью, конечно же. Вот такой вот прогноз, вот такой сильный день. Принимайте, друзья, благодарите, стройте свое будущее уже сегодня, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
4: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились, остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 23 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна «Дагас». Это очень мощная руна, символ трансформации, рассвета, перехода к новому состоянию. И название руны, кстати, переводится как «день», что отражает ее суть. То есть момент перехода от тьмы к свету, от старого к новому. И это время, когда внутренние изменения становятся очень явными, и человек ощущает прилив энергии для новых начинаний. Значит, в работе у нас руна указывает на возможность прорыва. Если вы долгое время работали над проектом или идеей, в такой день может наступить момент, когда усилия принесут плоды, и вы это почувствуете. Это подходящее время для какой-то внедрения инноваций, для пересмотра стратегии, для принятия каких-то нестандартных решений. Так что будьте готовы к переменам и не бойтесь выходить за рамки привычного. Это может привести к значительным успехам. Выходите из зоны комфорта, и вы увидите результат. В финансовом плане день благоприятен для анализа текущего положения, для планирования каких-то будущих вложений. Однако стоит избегать каких-то импульсивных трат и крупных вложений без обдумывания, потому что Дагас напоминает о важности баланса между доходами и расходами. В отношениях, в личной жизни эта руна символизирует обновление и гармонию. То есть для тех, кто находится в отношениях, это может быть время укрепления связи, какого-то перехода на новый уровень, либо понимания, либо доверия. Может быть, перехода статусного. Если вы встречались, то вдруг решите, что хотите вместе жить. А если вместе жили, то вдруг решите, что стоит расписаться. То есть это какой-то выход на новый уровень. Одинокие люди, день вам сулит возможность встретить человека, с которым возможны очень глубокие и значимые отношения. Здесь важно быть открытым к новым знакомствам и не бояться проявлять инициативу или первыми знакомиться. То есть, девушки, вперед, активность, ваше все. По здоровью Дагас говорит о приливе жизненной энергии, это улучшение общего самочувствия, так что подходящее время для начала новых оздоровительных практик может занятий спортом или изменение образа жизни. Однако следует помнить, что необходима умеренность и постепенность в любых начинаниях. То есть не надо все сгоряча. Ух, возьму-ка я займусь спортом, а потом ходить не могу на следующий день. Так что, в принципе, совет дня таков, что руна Дагас призывает к открытости перед переменами, к готовности к внутренним трансформациям. И это день, когда важно доверять своей интуиции, быть готовым к новым возможностям. Помните, что каждый рассвет приносит свет и надежду, и используйте этот момент, этот день для личного роста и развития.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
6: Я не думаю, что это реально. Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
2: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании «ЦФЭЙ» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
7: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
3: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
7: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
3: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
7: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
3: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
7: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
3: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
7: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
3: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1.5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины – по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3500-4000 рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана. Не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей, сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1.5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1.5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
10: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
9: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
10: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите, и я уже 6 месяцев жду».
9: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
11: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем. Но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим, или будет у них новое.
9: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушенное брошенные квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь. Поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
12: Это была кухня. Это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна. Выпало все сразу. И сгорело все сразу. Но все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
9: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт о претензиях не только к цветам, но и к овощам и фруктам из Армении.
14: Запрет введен в силу того, что мы достаточно долго работали в направлении обеспечения безопасности непосредственно этой продукции, потому что на первом этапе мы большое количество предприятий включили под гарантии непосредственно инспекционного органа продовольственной службы безопасности Беларуси. И, как показала практика, с этими гарантиями сложно. Поэтому мы старались каким-то образом это нивелировать, но не получилось, поэтому мы вынуждены были договориться и послали своих инспекторов туда, там они работают, неделю будут работать еще. И по результатам инспекции этой будем принимать решение. Вопрос в том, что у нас проблемные это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. Гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие, пожалуйста, обеспечьте, когда вы даете документы, проверку и безопасность продукции. Я говорю о том, что у нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем. Поэтому мы в данном случае с инспекционным органом ВКонтакте и работаем в направлении того, чтобы снять эти вопросы.
2: Главные новости дня.
9: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
9: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области – Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
16: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
9: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
17: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков. Потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
9: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны. Ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Глава ВТБ Андрей Костин, рассказывая о развитии экономики в России, вспомнил старый анекдот.
18: Вообще, я считаю, что с учетом ситуации, которые мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. Но в 2014 году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле, конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, отпусти анекдот, знаете, приходит к врачу, значит, пациент, и говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
19: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, Хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указанная выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и естественно, умнее, чем ЦРУ, и естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. вот просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно,

0: сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну, кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшей России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивает, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».

0: Солдатская почта.
1: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
2: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
1: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
3: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
1: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
4: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
1: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
4: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
1: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
6: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
5: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
7: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
5: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
8: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
5: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
9: Z-блок, канал Визионера. О результатах встреч Си Цзиньпиня с Трампом и Владимиром Путиным.
10: Стало окончательно понятно. Перемен в мире не будет. Причем на это разочарование настраивались, еще даже в Пекин не приехав. Вопрос вообще не закрывающийся. Безнадежная война на Украине будет продолжаться. Кризис в России углубляться. На украинском фронте и у нас без перемен. Замкнутый круг. Наши чиновники обезумели. Дыр все больше, рвется все громче. И главное, мало того, что нас как страну не любят, нас уже и не боятся, не уважают. Закончить войну не могут и в Европе, и на Украине. Любой адекватный мир с нынешней Россией, реальный компромисс на земле, для них немыслим, они это озвучивают. Если бы с ними можно было примириться, поверьте, помирились бы. Поэтому перспектива бесконечной спецоперации десятилетиями более чем реальна. И в ней постепенно сгинет вся современная цивилизация. Вся та более-менее достойная жизнь, которую успел впервые хлебнуть русский народ. Неужели так все и кончится?
9: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
11: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
9: И не друг, и не враг. Военкор канал «Два майора» о том, как суд в Казахстане разрешил Украине арестовать имущество «Газпрома».
10: Суд Международного финансового центра «Астана» 20 мая 2026 года разрешил украинской компании «Нафтогаз» принудительно взыскать с «Газпрома» около $1,5 миллиарда. Решение основано на арбитражном вердикте Цюрихского трибунала от июня 2025 года, согласно которому «Газпром» не заплатил за транзит газа в полном объеме по контракту с Украиной. «Нафтогаз» теперь может искать и арестовывать активы «Газпрома» в Казахстане, замораживать счета, требовать продажи имущества для погашения долга. Суд в Астане первый в мире публично признал это арбитражное решение и разрешил его исполнение на территории Казахстана. При таких раскладах, а Казахстан точно государство? И точно ли России нужно такое в равноправные союзники по ОДКБ?
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
12: Закупленные материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
5: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
13: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
5: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
6: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
5: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
9: ВКонтакте и Рутюб обогнали YouTube по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
14: Об этом радостно объявил во всеуслышание ВЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Telegram. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что, это как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Telegram поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, И покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники маской или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
9: Военкор, канал «Синяя Z Борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
10: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа Сохрановка был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную Суджу. В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
9: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
10: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня предстоит разобрать беспрецедентный топливный кризис, который развернулся в России весной и летом 2026 года.
16: Системные атаки беспилотников на ключевые нефтеперерабатывающие заводы запустили каскадный эффект, который сейчас напрямую угрожает базовой энергетической безопасности страны.
15: Именно. И тут возникает огромная интрига.
16: Ну да, почему локальные остановки всего нескольких заводов грозят тотальным дефицитом бензина вообще везде? Ведь на первый взгляд всегда кажется, что есть простые решения.
15: Типа привезти из другого места.
16: Да, например, если где-то завод встал, можно просто привезти топливо из других регионов, где предприятия не пострадали. Территория-то огромная, заводов много, но реальность оказывается совершенно иной, и эти очевидные решения почему-то просто не работают.
15: Вот чтобы понять масштаб этой проблемы, нужно для начала обратиться к сухим цифрам. Из строя выведено 83 миллиона тонн мощностей первичной переработки нефти в год.
16: Ого, 83 миллиона.
15: Да, это четверть всех мощностей в стране. Если говорить о готовом продукте, который заливается в баке, то производство бензина упало на 30%.
16: А дизельного топлива?
15: А дизельного на 25%. То есть из системы одномоментно выпал колоссальный объем важнейшего ресурса.
16: Слушай, ну звучит, конечно, пугающе, но здесь возникает вполне закономерный скепсис.
15: Так, какой?
16: Потеря четверти мощностей – это серьезный удар, спору нет. Но ведь это не звучит как полный крах всей системы. Остаются еще 75% заводов, которые абсолютно целы и функционируют.
15: Угу.
16: Разве эти оставшиеся заводы не могут просто перейти на работу в две смены, отменить какие-то выходные, увеличить интенсивность и полностью покрыть эту образовавшуюся разницу?
15: В теории это звучит крайне логично. По аналогии с обычным производством, если одна пекарня закрылась, вторая просто печет хлеб круглые сутки.
16: Ну да, так экономика и работает обычно.
15: Но на практике сложная нефтепереработка устроена иначе. Заводы и в абсолютно спокойное мирное время загружены на 80-85%. У них просто физически нет такого резерва мощности, чтобы внезапно, вот так по щелчку пальцев, увеличить производство на треть.
16: Оборудование требует обслуживания, есть чисто технологические пределы.
15: Именно. Но главная проблема скрывается даже не в процентах загрузки, а в банальной географии.
16: Имеется в виду места, когда именно пришлись удары?
15: Абсолютно точно. Удар пришелся по самым ключевым системообразующим заводам. Это Кириши, Рязань, Москва, Ярославль.
16: Понятно.
15: Если сложить их мощности, получается 66 миллионов тонн. И вся загвоздка в том, что именно эти предприятия исторически снабжают топливом Центральную Россию.
16: А это регион, где постоянно проживает более 40 миллионов человек.
15: Да. Получается крайне опасная ситуация. Выпал огромный кусок производства именно там, где топливо нужнее всего, где плотность населения и концентрация потребителей максимальна.
16: Хорошо. Если заводы стоят в центре, самое очевидное решение – посмотреть на восток. В Сибири стоят огромные нефтеперерабатывающие комплексы. Они целы?
15: Стоят, да.
16: Железнодорожная сеть огромна. Напрашивается простой вывод. Нужно просто перегнать составы с цистернами с востока на запад. И закрыть этот локальный дефицит.
15: Звучит как план.
16: Но железные дороги ведь изначально проектировались с учетом масштабных перебросок стратегических грузов. Разве это не выход?
15: Знаешь, эта железная логистика мгновенно разбивается о суровую реальность невероятных расстояний и крайне ограниченной инфраструктуры.
16: В смысле?
15: Чтобы просто перевезти бензин из Омска в Москву, нужно преодолеть маршрут длиной в 3000 километров. И это не поездка на легковом автомобиле. Тяжелый грузовой вагон цистерны идет 7-10 дней только в одну сторону.
16: То есть, чтобы привезти партию и вернуть пустой вагон обратно, нужен почти месяц?
15: Полный цикл занимает около 20 дней.
16: Ничего себе.
15: А теперь нужно посмотреть на парк этих самых вагонов. Во всей стране существует всего, где-то 70-80 тысяч специализированных железнодорожных цистерн.
16: Предназначенных именно для бензина и дизеля.
15: Да, для светлых нефтепродуктов. Каждая такая бочка вмещает по 60-70 тонн. Когда они работают внутри своего региона, оборачиваемость быстрая. Но на таком гигантском плече доставки в 3000 километров они успевают сделать в два раза меньше рейсов за месяц.
16: Получается, чтобы покрыть дефицит, Транссиб должен превратиться в непрерывный конвейер из цистерн, идущих бампер к бамперу.
15: Абсолютно.
16: Вагонов просто недостаточно для такой модели.
15: И это лишь половина логистического кошмара. Сами железные дороги не пустуют. Тот же Транссиб круглосуточно загружен на 90%. Места для бензина там просто физически нет.
16: И к чему приводят эти транспортные ограничения в цифрах?
15: Математика логистики показывает, что железнодорожники физически способны перекрыть доставкой из других регионов лишь 40-50% образовавшегося топливного дефицита.
16: То есть половина дыры остается зиять.
15: Да. К тому же такая долгая и сложная логистика не проходит бесследно для цены. Она автоматически добавляет 4-5 рублей к себестоимости каждого литра бензина исключительно за счет транспортных расходов.
16: Топливо становится золотым еще до того, как попадет на заправку.
15: Точно.
16: Слушай, но если железнодорожная логистика упирается в свой предел и не спасает ситуацию, логично предположить, что в дело должны вступить другие механизмы.
15: Например?
16: Но накопленные резервы и прямое вмешательство государства. Известно же, что власти ввели жесткий запрет на экспорт бензина до конца июля 2026 года.
15: Ввели, да.
16: Кроме того, существуют внушительные государственные резервы, запасы самих нефтяных компаний. Разве все эти административные меры не должны сработать как плотина, буквально залить внутренний рынок топливом и мгновенно сбить любую панику?
15: Эти меры похожи на попытку заклеить пластырем открытый перелом. Они кажутся масштабными только на бумаге.
16: Серьезно?
15: Да. Если сопоставить их с реальным объемом потерь, это лишь капля в море. Стоит взглянуть на структуру. До начала кризиса весь экспорт бензина составлял около 4-5 миллионов тонн в год.
16: Так.
15: Это всего лишь 10-12% от общего объема производства в стране. Российская нефтепереработка всегда была в основном ориентирована на внутренний рынок по части бензина.
16: То есть запрет на экспорт не освобождает какие-то гигантские объемы?
15: С Совершенно верно. Перекрытие экспортного канала дает внутреннему рынку дополнительно лишь 300-400 тысяч тонн в месяц.
16: А реальный дефицит?
15: А реальный физический дефицит бензина из-за остановки поврежденных заводов – около 1 миллиона тонн ежемесячно. Математика здесь неумолима.
16: То есть даже полный тотальный запрет покрывает меньше половины дыры в топливном балансе?
15: Вот именно.
16: А что насчет резервов? Существуют же гигантские хранилища на случай непредвиденных обстоятельств. Разве они не предназначены именно для того, чтобы сглаживать такие шоки?
15: Коммерческие запасы компании и государственные резервы оцениваются в сумме примерно в 25-30 миллионов тонн. Звучит солидно.
16: Ну да, цифра приличная.
15: Но при текущем разрыве между тем, сколько производится, и тем, сколько сжигается в двигателях каждый день, эти запасы тают на глазах. Расчеты показывают, что они полностью исчерпаются за 20-25 недель непрерывного дефицита.
16: И рынок, как высокочувствительный организм, уже это прекрасно понимает. Биржа начинает реагировать первой.
15: Товарные биржи реагируют предельно жестко. Это же главный индикатор оптового рынка. Если в апреле объемы торгов бензином составляли нормальные 800-900 тысяч тонн,
16: то к июню они рухнули.
15: Рухнули более чем в два раза, до 300-400 тысяч тонн. Крупные вертикально интегрированные компании понимают, что топлива мало, они начинают придерживать бензин для своих приоритетных корпоративных клиентов.
16: И для собственных сетей АЗС.
15: Да. В результате независимые заправки остаются практически ни с чем. Им просто негде купить бензин.
16: И здесь нужно обязательно наложить на эту картину календарь. Истощающиеся запасы сталкиваются с самым неблагоприятным временем года. Весна переходит в лето.
15: О да, лето – это всегда колоссальный всплеск потребления.
16: Это сезон массовых отпусков, постоянных поездок на дачи, за город. И что самое критичное для страны – это время активных полевых работ в сельском хозяйстве. Формируется настоящий идеальный шторм. Исторически статистика показывает, что летом потребление бензина всегда прыгает на 15-25% по сравнению с зимними месяцами.
15: Общая потребность экономики достигает 4 миллионов тонн в месяц.
16: А если говорить о дизеле, то сельскому хозяйству для проведения полномасштабной уборочной кампании требуется в 2-3 раза больше дизельного топлива, чем зимой. Тракторы и комбайны работают от рассвета до заката.
15: Получается классический эффект ножниц. Спрос стремительно летит вверх, а предложение из-за разбитых заводов летит вниз. Абсолютно точное описание. Возникает чистая физическая нехватка от 400 до 600 тысяч тонн топлива ежемесячно.
16: И эту нехватку просто нечем закрыть?
15: Вообще нечем. Отсюда и начинают появляться пустые колонки на заправках, нарастает паника среди автомобилистов.
16: Ну да, отсюда и эти жесткие ограничения продажи по 20-30 литров в одни руки, чтобы хоть как-то растянуть остатки.
15: И что самое страшное, в этой цепи событий возникает реальный риск потери части сельскохозяйственного урожая. Если техника будет простаивать без солярки в критически важные дни уборочной страды, пшеница просто осыплется на полях.
16: Слушай, ну вот слушая описание всех этих катастрофических последствий, у любого человека со стороны возникает резонный вопрос.
15: Какой?
16: 21 век на дворе. Технологии позволяют возводить небоскребы за полгода и печатать дома на 3D-принтерах. Неужели сейчас нельзя оперативно починить поврежденные установки, быстро привести новые трубы, нанять бригады сварщиков, заменить насосы и перезапустить завод за месяц-другой?
15: Это очень распространенное и, знаешь, опасное заблуждение – воспринимать современный нефтеперерабатывающий завод просто как гигантский набор металлических труб и бочек, в которых кипит нефть. На самом деле современные НПЗ – это сложнейший высокотехнологичный организм. Главная проблема – это установки каталитического крекинга. Каталитический крекинг – это не просто нагрев мазута. Это процесс, когда тяжелые бесполезные молекулы буквально разрывают на части на атомарном уровне.
16: Чтобы получить легкий высокооктановый бензин.
15: Температура внутри реактора достигает 600 градусов Цельсия, а рабочее давление 150 атмосфер. Реакторы, в которых происходят эти процессы химической алхимии, весят сотни тонн.
16: Ничего себе.
15: Они изготавливаются из специальных жаропрочных сплавов по индивидуальным чертежам под конкретный завод. Это не та деталь, которую можно просто пойти и купить в строительном магазине.
16: К тому же здесь наслаивается фактор технологической изоляции. изоляции и санкции. Ведь оборудование такого класса редко производится внутри страны от и до.
15: В точку. Значительная часть критически важной автоматики, компрессоров, датчиков и самого оборудования на этих заводах западного производства.
16: Это технологии мировых гигантов типа Honeywell или Siemens.
15: Да, из-за жестких санкционных ограничений прямые поставки от производителя невозможны. Любые запчасти приходится везти через сложнейшие схемы параллельного импорта. Задействуются цепочки посредников через Китай, Объединенные Арабские Эмираты или Турцию.
16: И это, очевидно, ломает все сроки.
15: Это не только удлиняет сроки доставки в несколько раз, но и увеличивает итоговую цену оборудования на 50-100%. Одно только изготовление нового 100-тонного реактора на заводе-изготовителя занимает от 6 до 12 месяцев.
16: Его нельзя просто взять со склада?
15: Абсолютно. Его льют и варят под заказ. После того, как его чудом доставят, монтаж и сложнейшая пусконаладка с проверкой всех систем безопасности займут еще от 3 до 6 месяцев.
16: Жесть.
15: Поэтому реальный срок восстановления такого разбитого объекта от 6 до 18 месяцев в лучшем случае. Никаких быстрых решений не существует в природе. Этот технологический тупик означает одно – кризис гарантированно затянется минимум до 2027 года.
16: Понятно, что быстро заводы не починить, но этот технологический тупик неизбежно ведет к финансовым последствиям. Возникает вопрос, как этот дефицит на бирже ударит по кошельку обычного человека? Даже того, у кого никогда не было автомобиля и кто ездит только на метро.
15: Механизм передачи инфляции здесь работает как швейцарские часы. Все начинается там, на оптовом рынке. На бирже стоимость бензина уже совершила прыжок с 48 до 65-70 тысяч рублей за тонну.
16: Ого!
15: И по неумолимым законам экономики с временным лагом всего в несколько недель этот оптовый скачок транслируется в розницу. Для обычных АЗС это означает неизбежный рост ценников до 90-100 рублей за 1 литр АЕ-95, уже к концу этого лета.
16: Бензин по 100 рублей – это шок для автовладельцев. Но ведь бензин – это полбеды, это личный транспорт. А вот дизельное топливо бьет по кровеносной системе экономики намного больнее и глубже.
15: Конечно.
16: Около 90% всех грузовиков, фур, сельскохозяйственные и строительные техники ездят именно на солярке.
15: Совершенно верно. Рост цены на дизель до 70-75 рублей за литр кардинально меняет экономику абсолютно всех грузоперевозок.
16: Ну да.
15: Можно рассмотреть на простом примере. Если взять стандартную фуру, которая везет продукты из распределительного центра в магазин, то затраты на топливо только на один рейс вырастают примерно на 6 тысяч рублей. Логистика дорожает стремительно и катастрофически.
16: А логистика, как известно, невидимо заложена в цену абсолютно любого товара, который лежит на полке магазина. От строительных гвоздей до детского питания.
15: И самый мгновенный удар приходится именно по продуктам питания. Базовые товары, которые требуют ежедневного подвоза – свежие овощи, молоко, хлеб, мясо – подорожают в розничных сетях минимум на 5-8% исключительно из-за топливной составляющей.
16: Транспортные компании просто перекладывают свои возросшие издержки на магазины, а те, в свою очередь, на покупателей.
15: Да, экономисты уже прогнозируют, что общая инфляция в стране разгонится дополнительно на 1,5-2 процентных пункта сверх всех ранее озвученных базовых прогнозов.
16: А разгон инфляции означает неминуемую реакцию финансовых регуляторов.
15: Да, это заставит Центральный банк реагировать единственным доступным ему способом – снова повышать ключевую ставку. А это делает любые кредиты в экономике – от потребительских займов на телевизор до корпоративных кредитов на развитие бизнеса – еще дороже и недоступнее. Экономика замедляется, цены растут.
16: В цепочках поставок, который рассосется сам собой через пару недель.
15: Да, это глубокий, системный и структурный кризис. Инфраструктура, на которой держится буквально все – транспортная логистика, продовольственная безопасность, ценообразование – получила критический проникающий урон.
16: И эта ситуация предельно ярко демонстрирует одну пугающую вещь – невероятную хрупкость современных экономических систем. Весь привычный уклад жизни миллионов людей зависит от мелочей.
15: Банальная возможность купить свежую еду в супермаркете у дома, планы поехать в долгожданный отпуск на машине, стабильность работы предприятий.
16: Все это, как оказалось, критически зависит от нескольких узких технологических бутылочных горлышек, пары труб, нескольких сложных реакторов, сотни километров путей.
15: Угу.
16: И когда такая базовая артерия перерезается, быстрой замены ей просто не существует в природе. Нельзя скачать обновление из интернета, чтобы завод заработал. Это заставляет глубоко задуматься о том, насколько вообще устойчива и защищена инфраструктура современных государств перед лицом новых нестандартных угроз. Тонкая грань между стабильностью и хаосом проходит по трубам нефтеперерабатывающего завода.
15: На этом все. Всем пока.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФЭ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
17: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
5: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
17: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2.5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
5: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
17: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
5: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
17: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
5: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
17: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
5: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычные СМС продолжат работать без изменений. В общем, на 5-м году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах, отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста «Карбонара» – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей, сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс. Повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической, вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
19: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
1: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
20: В страшно. Мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
1: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
21: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползущих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак.

0: Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова высказалась против штрафов для родителей, отказывающихся от прививок. Сначала нужно использовать другие методы.
3: То, что прививки нужны, это очевидно. То, что действительно сегодня есть родители, которые идут на поводу ребенка и разрешают не делать ту или иную прививку, такие родители есть, это тоже очевидно. Но, во-первых, давайте не будем преувеличивать их количество. Прививки – это тот вопрос, где какими-то... Ну, чем мы можем наказать? Штрафом? Ну... Каким? Какой размер этого штрафа должен быть? Если родитель состоятельный, да заплатит он эти, скажем, 2500, чтобы ребенок не заплакал, когда ему делают этот укол. Вот здесь надо очень взвешенно подходить, это точно. И прежде всего проанализировать те небольшие проценты родительских отказов, почему, что за этим последовало.
1: Криминальные новости.
4: Житель Бурятии с поддельным удостоверением сотрудника МВД изнасиловал девушку в Москве. Он убедил ее принять участие в следственном мероприятии по поимке закладчиков и сопровождать его для конспирации. По данным МЭШ, фейковый сотрудник, 41-летний уроженец Улан-Удэ. 18 мая он гулял по столичным Сокольникам в гражданском и заприметил отдыхающую 18-летнюю девушку. Подошел, развернул ксиву и заставился действовать в поимке распространителей запрещенных. Требовалось просто идти с ним под руку и мило беседовать. Москвичка согласилась. Через время мужчина начал угрожать девушке тюремным сроком за срыв конспиративного мероприятия и изнасиловал. Уже после инцидента она поняла, что это был не настоящий полицейский, и написала заявление. Насильник задержан, столичный СК будет запрашивать его арест. Осужденный по делу о взятках бывший мэр Владимира Дмитрий Наумов отправился на СВО. Об этом глава Владимирской области Александр Авдеев рассказал РИА Новости. Когда именно экс-чиновник подписал контракт, не уточняется. В январе Наумова приговорили к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штраф в размере 11 миллионов рублей. Дмитрий Наумов возглавлял Владимир с ноября 2022 года по август 2025, когда его и задержали. Ранее на Украине был убит бывший мэр Пермского горнозаводска Александр Афанасьев. На фронт он ушел из колонии, куда попал также за взятки. А летом 2025 года на фронт ушел осужденный за коррупцию экс-мэр города Мантурово в Костромской области Игорь Устюжанин. В феврале прошлого года в зону СВО попросился и бывший первый заместитель руководителя администрации города Печоры Республики Коми Андрей Каничев, который тоже был фигурантом уголовного дела о взятке. Военный дважды выстрелил себе в ногу, чтобы избежать отправки на фронт. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Артема Лепезина к 5 годам колонии общего режима. Военного признали виновным в умышленном причинении себе травм ради уклонения от службы. По версии следствия, ефрейтор Лепезин дважды выстрелил себе в правую стопу из автомата АК-12. Это произошло во время дежурства рядом со сторожевым постом. В явке с повинной военный признал, что сделал это специально. В материалах суда говорится, что таким образом он хотел отдохнуть от военной службы и избежать отправки на фронт. Суд также указал, что Лепезин добровольно подписал контракт с Минобороны еще летом 2022 года и ранее участвовал в СВО. В приговоре отмечается, что у него были ведомственные награды за службу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Москвичей спросили, что они думают по поводу нового закона, который позволяет Кремлю отправлять российскую армию в другие страны под предлогом защиты россиян. Вот ответы жителей столицы.
5: Пускай.

0: Мне кажется, что президент явно знает, что делает. Я сторонник нашей политики. Мне кажется, что если бы не Путин, то нам была бы полная жопа. Порабощены были бы Европа. И политикой.
1: И российская армия такая условно заходит в Таиланд, их спасает и обратно забирает. Ну все, отлично, да. А что плохого?
2: Возможно, неплохая идея, если приняли ее.
3: Почему бы не защитить наших граждан за границей?
4: Вот с помощью армии вооруженной.
3: Все отлично, да. Я, пожалуй, позитивно отношусь.
5: Я ветеран войны, блокадница. А почему мы не защищаем граждан здесь? В любой кабинет постучись, тебе не откроют.
6: Так как я считаю себя патриотом, естественно, я это одобряю.
7: Все правильно.
8: Да, поддерживаем. Потому что это круто.
4: Вот, а вы? Я тоже поддерживаю.
5: Не поддерживаю это. Нечего деньги тратить. Занимайтесь своей страной. Она такая богатая. Замкнитесь и давайте работать. Я первая.
9: Главные новости дня.
10: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
11: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
10: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
12: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю тратил вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
10: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
14: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
9: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
7: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
10: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
15: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили, и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
10: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
16: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
10: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
18: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
19: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в ТВУ НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
18: Особо опасно. Военкор «Астрахань» про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
20: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием, они используют лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить только за патроны – при массовой войне в воздухе банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны — до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Элитнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. – TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
4: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
10: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
7: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
10: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
0: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
10: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные зет-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
0: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. В расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
10: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
22: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантий безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
10: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
7: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
10: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
2: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
1: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
2: В смысле, обычная строительная пленка?
1: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
2: Кошмар.
1: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
2: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
1: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени.
2: Угу.
1: 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
2: Стоп. Удар беспилотника – это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
1: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
2: А на чем?
1: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
2: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
1: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежны.
2: Угу.
1: По углам моментально расползается черная плесень.
2: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
1: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 2026 года.
2: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
1: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами, чтобы совсем не замерзнуть. Они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
2: С ума сойти.
1: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
2: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
1: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
2: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
1: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некое ООО «Горстрой».
2: И им ставят какие-то сроки.
1: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 2026 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
2: А что происходит в реальности?
1: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
2: То есть ни перегородок, ни кровли.
1: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, «проблемы с логистикой материалов», а местные чиновники просто кивают головами.
2: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать, ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию.
1: Угу.
2: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
1: Даже если у этой компании из активов только стул, стол и арендованная бетономешалка.
2: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
1: Логично.
2: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
1: А крайними остаются люди под пленкой.
3: Да.
1: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
2: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 1 012 000 рублей.
1: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
2: Угу.
1: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
2: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
1: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
2: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
1: Это все. 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее двое детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
2: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
1: Угу.
2: На троих человек, на еду, проезд, одежду, учитывая, что все их вещи сгорели.
1: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
2: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
1: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
2: Серьезно?
1: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
2: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
1: Ну да.
2: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
1: То есть это фильтр?
2: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
1: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
2: Угу.
1: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
2: Слушай, но 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
1: В мирное время в теплом офисе, да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
2: Проходит ровно 3 недели.
1: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
2: И когда комиссия наконец-то приезжает?
1: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, вот за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
2: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
1: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
2: Так.
1: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
2: А как они вообще рассчитываются?
1: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
2: Откуда берется эта конкретная цифра?
1: Из министерских таблиц, которые, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
2: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
1: Бинго. Но люди-то хотят увезти семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
2: Ага. Государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
1: Угу.
2: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
1: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино. У них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
2: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
1: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
2: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
1: Какой?
2: Деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
1: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
2: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
1: Кассир просто вызовет охрану.
2: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
1: Который еще и зависит от воли чиновников.
2: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
1: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
2: Угу.
1: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
2: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
1: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
2: А дальше?
1: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
2: Пикеты.
1: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
2: Смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
1: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
2: Так. И сколько из них прошли этот фильтр?
1: Одобрено ровно 134 заявления.
2: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
1: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
2: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
11: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
10: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
12: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю теперь вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
10: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин подвел итоги совместных с Белоруссией учений ядерных сил.
6: Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений. Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается. В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск.
21: Главные новости дня.
5: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
8: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
5: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
13: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
5: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
23: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты, а это уже тонна боевой части. Это очень серьезно, это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь, там, союзник.
5: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с Россией по урегулированию российско-украинского конфликта.
9: Ну, здесь в данном случае в самой формулировке вопроса вы очень много допустили ошибок. Я не слышал сейчас, что продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они скорее носили, как говорят дипломаты, эвентуальный характер. Не более того. По конкретике пока никто не говорил. Это первое. Второе. Сам Путин инициативно Шрёдера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителем. Он сказал, что был бы с его точки зрения, был бы Шрёдер. Вот, поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал. Но сам факт, что действительно вокруг этого ведутся экспертные обсуждения, наверное, это неплохо. Еще несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе. Действительно, последние недели 3-4 мы слышали заявления вот, господина Стуба, президента Финляндии, слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации. А это именно то, чем сейчас занимаются европейцы. И если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать.
14: Учим китайский вместе.
15: Как сказать по-китайски золотые слова?
16: Цинцзи.
15: И еще раз. Золотые слова по-китайски будет звучать так.
16: Цинцзи.
15: И третий раз.
16: Цинцзи.
15: Учим китайский легко и весело.
21: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
19: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в ТВУ НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делает все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
18: Особо опасно. Военкор «Астрахань» про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
20: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием, а не использовать лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить только за патроны при массовой войне в воздухе банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны – до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Элитнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
0: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
10: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
4: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
10: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
17: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
10: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: ВКонтакте и Рутюб обогнали Ютуб по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
22: Об этом радостно объявил во всеуслышание ВЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Телеграм. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что это, как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Телеграм поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, и покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. К Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
18: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
20: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа Сохрановка был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную «Суджу». В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
18: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
20: Я выражаю

0: условно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Скандальная правда. Крупнейший ЗЭТ военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный ЗЭТ-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитали, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
3: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
2: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
4: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
2: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
5: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
2: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23-го года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
7: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностей. Четкий ответ от нашего руководства – включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на это.

0: Вопрос? Нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
1: Можно к сыну Соловьева еще вопрос задать.
0: Где сыны Соловьева?
1: Сменили.
0: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
1: Нет,
0: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 23 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас возвращается, знаете, системность, традиции и порядок, так как в системе матрицы Ладини этот день находится под управлением пятого аркана. 2 плюс 3 – пятерочка, да? И примечательно, что этот день создает очень мощный энергетический резонанс, поскольку сам май является тоже пятым месяцем года. И здесь несущие такие энергии иерофанта, учителя, ученика, и это энергия порядка, законов, семейных ценностей, передачи знаний, и это будет возводиться в квадрат, да, делая день идеальным временем для наведения абсолютной ясности в вашей жизни. Если накануне нам предлагался спонтанность шута, то в этот день пространство требует соблюдения правил, уважения к авторитетам и следования проверенным традициям. То есть это день, когда хаос окончательно уступает место очень четкой структуре, а любые ваши действия должны опираться на моральный кодекс и внутреннюю честность. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. На сумме двадцаточка, 2 плюс 0, двоечка. А это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, дипломатичности, это скрытые знания и природный баланс. Здесь возникает удивительный и очень глубокий резонанс, потому что двойной иерофант, требующий четких правил структуры, встречается с мягкой, обволакивающей и принимающей энергией жрицы. Это означает, что в этот день ваш авторитет и стремление к порядку не должны превращаться в какой-то деспотизм или занудство. Жрица всегда помогает сгладить углы. Это наделяет нас способностью чувствовать людей, понимать их скрытые мотивы. Еще и Луна, да, переходит в знак земной девы. Это идеально дополняет такой тандем, привносит в атмосферу дня такой прагматизм, запредельное внимание к деталям и аналитический склад ума и тягу еще к идеальной чистоте и быту. Вот дева – это всегда об этом, да? С практической бытовой точки зрения этот день требует от нас осознанности, аккуратности и уважения к установленным границам. То есть максимально приветствуется наведение порядка в документах, сортировка бумаг, оплата счетов, может быть, закрытие официальных обязательств. Это лучшее время для генеральной уборки дома, может быть, очищение пространства, причем, знаете, так на молекулярном уровне, и, может быть, раскладывание вещей по своим местам, так как Луна в Деве, сделает этот процесс легким и даже медитативным. В этот день обязательно стоит уделить время учебе, чтению какой-то серьезной литературы, может быть, посещению лекций или общению со своими наставниками, старшими родственниками. Также благоприятно заниматься благоустройством двора, территории возле дома, да, готовить блюда по традиционным семейным рецептам и собираться за общим столом, конечно же. В то же время в этот день категорически не стоит ввязываться в авантюры или пытаться обойти закон или нарушить устные письменные договоренности, так как двойной иерофант мгновенно накажет, друзья, за какое-то неуважение к правилам. То есть не стоит заниматься поучительством, критиковать окружающих за их неидеальность или навязывать свое мнение близким, потому что энергия учителя в минусе – это, знаете, я самый умный, все вокруг глупые, и вот это вот желание всех научить, вот это вот не работает так. Избегайте каких-то хаотичных, спонтанных трат, особенно под влиянием эмоций, потому что дева требует строгого учета бюджета. И еще в этот день не рекомендуется начинать дела, связанные с риском или неопределенностью. То есть никакой спонтанности, все с холодной головой, 3 раза думаем, через 5 сит сеем и только потом принимаем решение. Так что проведите этот вечер в спокойной, предсказуемой обстановке, может, структурируя свои мысли, планы на будущую неделю, чувствуйте твердую ментальную почву под ногами и абсолютное согласие со своей совестью, конечно же. Вот такой вот прогноз, вот такой сильный день. Принимайте, друзья, благодарите, стройте свое будущее уже сегодня, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
4: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились, остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 23 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Дагас. Это очень мощная руна, символ трансформации, рассвета, перехода к новому состоянию. И название руны, кстати, переводится как «день», что отражает ее суть. То есть момент перехода от тьмы к свету, от старого к новому. И это время, когда внутренние изменения становятся очень явными, и человек ощущает прилив энергии для новых начинаний. Значит, в работе у нас руна указывает на возможность прорыва. Если вы долгое время работали над проектом или идеей, в такой день может наступить момент, когда усилия принесут плоды, и вы это почувствуете. Это подходящее время для какой-то внедрения инноваций, для пересмотра стратегии, для принятия каких-то нестандартных решений. Так что будьте готовы к переменам и не бойтесь выходить за рамки привычного. Это может привести к значительным успехам. Выходите из зоны комфорта, и вы увидите результат. В финансовом плане день благоприятен для анализа текущего положения, для планирования каких-то будущих вложений. Однако стоит избегать каких-то импульсивных трат и крупных вложений без обдумывания, потому что Дагас напоминает о важности баланса между доходами и расходами. В отношениях, в личной жизни эта руна символизирует обновление и гармонию. То есть для тех, кто находится в отношениях, это может быть время укрепления связи, какого-то перехода на новый уровень, либо понимания, либо доверия. Может быть, перехода статусного. Если вы встречались, то вдруг решите, что хотите вместе жить. А если вместе жили, то вдруг решите, что стоит расписаться. То есть это какой-то выход на новый уровень. Одинокие люди, день вам сулит возможность встретить человека, с которым, возможно, очень глубокие и значимые отношения. Здесь важно быть открытым к новым знакомствам и не бояться проявлять инициативу или первыми знакомиться. То есть, девушки, вперед, активность, ваше все. По здоровью Дагас говорит о приливе жизненной энергии, это улучшение общего самочувствия, так что подходящее время для начала новых оздоровительных практик, может занятий спортом или изменения образа жизни. Однако следует помнить, что необходима умеренность и постепенность в любых начинаниях. То есть не надо все сгоряча. Ух, возьму-ка я займусь спортом, а потом ходить не могу на следующий день. Так что, в принципе, совет дня таков, что руна Дагас призывает к открытости перед переменами, к готовности к внутренним трансформациям. И это день, когда важно доверять своей интуиции, быть готовым к новым возможностям. Помните, что каждый рассвет приносит свет и надежду, и используйте этот момент, этот день для личного роста и развития.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
6: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения? Кому? По каким правилам? Да, в какой последовательности? Мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФИ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
7: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
3: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
7: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
3: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
7: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
3: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
7: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
3: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
7: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
3: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на 5-м году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1.5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3500-4000 рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана. Не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник 2 раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба на 20%, овощи на 10-15%, молочные продукты на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей, сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги – повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1.5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1.5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
10: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
9: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
10: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите, и я уже 6 месяцев жду».
9: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
11: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем. Но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
9: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушили. Разрушенные квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь. Поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
12: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна, выпало все сразу, и сгорело все сразу. Да все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Никого, ну вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
9: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт о претензиях не только к цветам, но и к овощам и фруктам из Армении.
14: Ну, запрет введен в силу того, что мы достаточно долго работали в направлении обеспечения безопасности непосредственно этой продукции, потому что на первом этапе мы большое количество предприятий включили под гарантии непосредственно инспекционного органа продовольственной службы безопасности Беларуси. И, как показала практика, с этими гарантиями сложно. Поэтому мы старались каким-то образом это нивелировать, но не получилось, поэтому мы вынуждены были договориться и послали своих инспекторов туда, там они работают, неделю будут работать еще. И по результатам инспекции этой будем принимать решение. Вопрос в том, что у нас проблемные это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. Гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие, пожалуйста, обеспечьте, когда вы даете документы, проверку и безопасность продукции. Я говорю о том, что у нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем. Поэтому мы в данном случае с инспекционным органом ВКонтакте и работаем в направлении того, чтобы снять эти вопросы.
2: Главные новости дня.
9: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
9: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
16: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
9: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
17: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков. Потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
9: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны. Ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Глава ВТБ Андрей Костин, рассказывая о развитии экономики в России, вспомнил старый анекдот.
18: Вообще я считаю, что с учетом ситуации, которые мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. Нас в 2014 году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот. И на самом деле, конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, это просто анекдот. Знаете, приходит к врачу значит, пациент и говорит, доктор, говорит, у меня жалоба. Говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам говорит, сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
19: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
20: После нескольких последних роликов о Беларуси, камрады беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от камрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо принимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и естественно, умнее, чем ЦРУ, и естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот не сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете,

0: Молдавия поступили, глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшей России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный

0: устав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
1: Ноге моей сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
0: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой в штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
2: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
0: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
3: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
0: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
3: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
0: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитали, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
6: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
5: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
7: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить нагоняй за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления, а

0: Нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
1: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
2: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
1: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
3: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится, это тупиковый путь.
1: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: ВКонтакте и Рутюб обогнали Ютуб по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
6: Об этом радостно объявил во всеуслышание в ЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Телеграм. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что это, как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Телеграм поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink. И покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
5: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
7: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа Сохрановка был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную «Суджу». В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
5: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
7: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война

0: уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На «Радио «Лента». Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня предстоит разобрать беспрецедентный топливный кризис, который развернулся в России весной и летом 2026 года.
3: Системные атаки беспилотников на ключевые нефтеперерабатывающие заводы запустили каскадный эффект, который сейчас напрямую угрожает базовой энергетической безопасности страны.
2: Именно. И тут возникает огромная интрига.
3: Ну да, почему локальные остановки всего нескольких заводов грозят тотальным дефицитом бензина вообще везде? Ведь на первый взгляд всегда кажется, что есть простые решения.
2: Типа привезти из другого места.
3: Да, например, если где-то завод встал, можно просто привезти топливо из других регионов, где предприятия не пострадали. Территория-то огромная, заводов много, но реальность оказывается совершенно иной, и эти очевидные решения почему-то просто не работают.
2: Вот чтобы понять масштаб этой проблемы, нужно для начала обратиться к сухим цифрам. Из строя выведено 83 миллиона тонн мощностей первичной переработки нефти в год.
3: Ого, 83 миллиона.
2: Да, это четверть всех мощностей в стране. Если говорить о готовом продукте, который заливается в баке, то производство бензина упало на 30%.
3: А дизельного топлива?
2: А дизельного на 25%. То есть из системы одномоментно выпал колоссальный объем важнейшего ресурса.
3: Слушай, ну звучит, конечно, пугающе, но здесь возникает вполне закономерный скепсис.
2: Так, какой?
3: Потеря четверти мощностей – это серьезный удар, спору нет. Но ведь это не звучит как полный крах всей системы. Остаются еще 75% заводов, которые абсолютно целы и функционируют.
2: Угу.
3: Разве эти оставшиеся заводы не могут просто перейти на работу в две смены, отменить какие-то выходные, увеличить интенсивность и полностью покрыть эту образовавшуюся разницу?
2: В теории это звучит крайне логично. По аналогии с обычным производством, если одна пекарня закрылась, вторая просто печет хлеб круглые сутки.
3: Ну да, так экономика и работает обычно.
2: Но на практике сложная нефтепереработка устроена иначе. Заводы и в абсолютно спокойное мирное время загружены на 80-85%. У них просто физически нет такого резерва мощности, чтобы внезапно, вот так по щелчку пальцев, увеличить производство на треть.
3: Оборудование требует обслуживания, есть чисто технологические пределы.
2: Именно. Но главная проблема скрывается даже не в процентах загрузки, а в банальной географии.
3: Имеется в виду места, когда именно пришлись удары?
2: Абсолютно точно. Удар пришелся по самым ключевым системообразующим заводам. Это Кириши, Рязань, Москва, Ярославль.
3: Понятно.
2: Если сложить их мощности, получается 66 миллионов тонн. И вся загвоздка в том, что именно эти предприятия исторически снабжают топливом Центральную Россию.
3: А это регион, где постоянно проживает более 40 миллионов человек.
2: Да. Получается крайне опасная ситуация. Выпал огромный кусок производства именно там, где топливо нужнее всего, где плотность населения и концентрация потребителей максимальна.
3: Хорошо. Если заводы стоят в центре, самое очевидное решение – посмотреть на восток. В Сибири стоят огромные нефтеперерабатывающие комплексы. Они целы?
2: Стоят, да.
3: Железнодорожная сеть огромна. Напрашивается простой вывод. Нужно просто перегнать составы с цистернами с востока на запад. И закрыть этот локальный дефицит.
2: Звучит как план.
3: Но железные дороги ведь изначально проектировались с учетом масштабных перебросок стратегических грузов. Разве это не выход?
2: Знаешь, эта железная логистика мгновенно разбивается о суровую реальность невероятных расстояний и крайне ограниченной инфраструктуры.
3: В смысле?
2: Чтобы просто перевезти бензин из Омска в Москву, нужно преодолеть маршрут длиной в 3000 километров. И это не поездка на легковом автомобиле. Тяжелый грузовой вагон цистерны идет 7-10 дней только в одну сторону.
3: То есть, чтобы привезти партию и вернуть пустой вагон обратно, нужен почти месяц?
2: Полный цикл занимает около 20 дней.
3: Ничего себе.
2: А теперь нужно посмотреть на парк этих самых вагонов. Во всей стране существует всего, где-то 70-80 тысяч специализированных железнодорожных цистерн.
3: Предназначенных именно для бензина и дизеля?
2: Да, для светлых нефтепродуктов. Каждая такая бочка вмещает по 60-70 тонн. Когда они работают внутри своего региона, оборачиваемость быстрая. Но на таком гигантском плече доставки в 3000 километров они успевают сделать в два раза меньше рейсов за месяц.
3: Получается, чтобы покрыть дефицит, Транссиб должен превратиться в непрерывный конвейер из цистерн, идущих бампер к бамперу.
2: Абсолютно.
3: Вагонов просто недостаточно для такой модели.
2: И это лишь половина логистического кошмара. Сами железные дороги не пустуют. Тот же Транссиб круглосуточно загружен на 90%. Места для бензина там просто физически нет.
3: И к чему приводят эти транспортные ограничения в цифрах?
2: Математика логистики показывает, что железнодорожники физически способны перекрыть доставкой из других регионов лишь 40-50% образовавшегося топливного дефицита.
3: То есть половина дыры остается зиять.
2: Да. К тому же такая долгая и сложная логистика не проходит бесследно для цены. Она автоматически добавляет 4-5 рублей к себестоимости каждого литра бензина исключительно за счет транспортных расходов.
3: Топливо становится золотым еще до того, как попадет на заправку.
2: Точно.
3: Слушай, но если железнодорожная логистика упирается в свой предел и не спасает ситуацию, логично предположить, что в дело должны вступить другие механизмы.
2: Например?
3: Но накопленные резервы и прямое вмешательство государства. Известно же, что власти ввели жесткий запрет на экспорт бензина до конца июля 2026 года.
2: Ввели, да.
3: Кроме того, существуют внушительные государственные резервы, запасы самих нефтяных компаний. Разве все эти административные меры не должны сработать как плотина, буквально залить внутренний рынок топливом и мгновенно сбить любую панику?
2: Эти меры похожи на попытку заклеить пластырем открытый перелом. Они кажутся масштабными только на бумаге.
3: Серьезно?
2: Да. Если сопоставить их с реальным объемом потерь, это лишь капля в море. Стоит взглянуть на структуру. До начала кризиса весь экспорт бензина составлял около 4-5 миллионов тонн в год.
3: Так.
2: Это всего лишь 10-12% от общего объема производства в стране. Российская нефтепереработка всегда была в основном ориентирована на внутренний рынок по части бензина.
3: То есть запрет на экспорт не освобождает какие-то гигантские объемы?
2: Совершенно верно. Перекрытие экспортного канала дает внутреннему рынку дополнительно лишь 300-400 тысяч тонн в месяц.
3: А реальный дефицит?
2: А реальный физический дефицит бензина из-за остановки поврежденных заводов – около 1 миллиона тонн ежемесячно. Математика здесь неумолима.
3: То есть даже полный тотальный запрет покрывает меньше половины дыры в топливном балансе?
2: Вот именно.
3: А что насчет резервов? Существуют же гигантские хранилища на случай непредвиденных обстоятельств. Разве они не предназначены именно для того, чтобы сглаживать такие шоки?
2: Коммерческие запасы компании и государственные резервы оцениваются в сумме примерно в 25-30 миллионов тонн. Звучит солидно.
3: Ну да, цифра приличная.
2: Но при текущем разрыве между тем, сколько производится, и тем, сколько сжигается в двигателях каждый день, эти запасы тают на глазах. Расчеты показывают, что они полностью исчерпаются за 20-25 недель непрерывного дефицита.
3: И рынок, как высокочувствительный организм, уже это прекрасно понимает. Биржа начинает реагировать первой.
2: Товарные биржи реагируют предельно жестко. Это же главный индикатор оптового рынка. Если в апреле объемы торгов бензином составляли нормальные 800-900 тысяч тонн,
3: то к июню они рухнули.
2: Рухнули более чем в два раза, до 300-400 тысяч тонн. Крупные вертикальные интегрированные компании понимают, что топлива мало, они начинают придерживать бензин для своих приоритетных корпоративных клиентов.
3: И для собственных сетей АЗС.
2: Да. В результате независимые заправки остаются практически ни с чем. Им просто негде купить бензин.
3: И здесь нужно обязательно наложить на эту картину календарь. Истощающиеся запасы сталкиваются с самым неблагоприятным временем года. Весна переходит в лето.
2: О да, лето — это всегда колоссальный всплеск потребления.
3: Это сезон массовых отпусков, постоянных поездок на дачи, за город. И что самое критичное для страны, это время активных полевых работ в сельском хозяйстве. Формируется настоящий идеальный шторм. Исторически статистика показывает, что летом потребление бензина всегда прыгает на 15-25% по сравнению с зимними месяцами.
2: Общая потребность экономики достигает 4 миллионов тонн в месяц.
3: А если говорить о дизеле, то сельскому хозяйству для проведения полномасштабной уборочной кампании требуется в 2-3 раза больше дизельного топлива, чем зимой. Тракторы и комбайны работают от рассвета до заката.
2: Получается классический эффект ножниц. Спрос стремительно летит вверх, а предложение из-за разбитых заводов летит вниз. Абсолютно точное описание. Возникает чистая физическая нехватка от 400 до 600 тысяч тонн топлива ежемесячно.
3: И эту нехватку просто нечем закрыть?
2: Вообще нечем. Отсюда и начинают появляться пустые колонки на заправках, нарастает паника среди автомобилистов.
3: Ну да, отсюда и эти жесткие ограничения продажи по 20-30 литров в одни руки, чтобы хоть как-то растянуть остатки.
2: И что самое страшное, в этой цепи событий возникает реальный риск потери части сельскохозяйственного урожая. Если техника будет простаивать без солярки в критически важные дни уборочной страды, пшеница просто осыплется на полях.
3: Слушай, ну вот, слушая описание всех этих катастрофических последствий, у любого человека со стороны возникает резонный вопрос.
2: Какой?
3: 21 век на дворе. Технологии позволяют возводить небоскребы за полгода и печатать дома на 3D-принтерах. Неужели сейчас нельзя оперативно починить поврежденные установки, быстро привести новые трубы, нанять бригады сварщиков, заменить насосы и перезапустить завод за месяц-другой?
2: Это очень распространенное и, знаешь, опасное заблуждение воспринимать современный нефтеперерабатывающий завод просто как гигантский набор металлических труб и бочек, в которых кипит нефть. На самом деле современные НПЗ – это сложнейший высокотехнологичный организм. Главная проблема – это установки каталитического крекинга. Каталитический крекинг – это не просто нагрев мазута. Это процесс, когда тяжелые бесполезные молекулы буквально разрывают на части на атомарном уровне.
3: Чтобы получить легкий высокооктановый бензин.
2: Температура внутри реактора достигает 600 градусов Цельсия, а рабочее давление – 150 атмосфер. Реакторы, в которых происходят эти процессы химической алхимии, весят сотни тонн.
3: Ничего себе.
2: Они изготавливаются из специальных жаропрочных сплавов по индивидуальным чертежам под конкретный завод. Это не та деталь, которую можно просто пойти и купить в строительном магазине.
3: К тому же здесь наслаивается фактор технологической изоляции и санкции. Ведь оборудование такого класса редко производится внутри страны от и до.
2: В точку. Значительная часть критически важной автоматики, компрессоров, датчиков и самого оборудования на этих заводах западного производства.
3: Это технологии мировых гигантов типа Honeywell или Siemens.
2: Да, из-за жестких санкционных ограничений прямые поставки от производителя невозможны. Любые запчасти приходится везти через сложнейшие схемы параллельного импорта. Задействуются цепочки посредников через Китай, Объединенные Арабские Эмираты или Турцию.
3: И это, очевидно, ломает все сроки.
2: Это не только удлиняет сроки доставки в несколько раз, но и увеличивает итоговую цену оборудования на 50-100%. Одно только изготовление нового 100-тонного реактора на заводе-изготовителя занимает от 6 до 12 месяцев.
3: Его нельзя просто взять со склада?
2: Абсолютно. Его льют и варят под заказ. После того, как его чудом доставят, монтаж и сложнейшая пусконаладка с проверкой всех систем безопасности займут еще от 3 до 6 месяцев.
3: Жесть!
2: Поэтому реальный срок восстановления такого разбитого объекта от 6 до 18 месяцев в лучшем случае. Никаких быстрых решений не существует в природе. Этот технологический тупик означает одно – кризис гарантированно затянется минимум до 2027 года.
4: Понятно, что быстро заводы не починить, но этот технологический тупик неизбежно ведет к финансовым последствиям.
2: Угу.
4: Возникает вопрос, как этот дефицит на бирже ударит по кошельку обычного человека? Даже того, у кого никогда не было автомобиля и кто ездит только на метро.
2: Механизм передачи инфляции здесь работает как швейцарские часы. Все начинается там, на оптовом рынке. На бирже стоимость бензина уже совершила прыжок с 48 до 65-70 тысяч рублей за тонну.
4: Ого!
2: И по неумолимым законам экономики с временным лагом всего в несколько недель этот оптовый скачок транслируется в розницу. Для обычных АЗС это означает неизбежный рост ценников до 90-100 рублей за 1 литр АЕ-95 уже к концу этого лета.
3: Бензин по 100 рублей – это шок для автовладельцев. Но ведь бензин – это полбеды, это личный транспорт. А вот дизельное топливо бьет по кровеносной системе экономики намного больнее и глубже.
2: Конечно.
3: Около 90% всех грузовиков, фур, сельскохозяйственной и строительной техники ездят именно на солярке.
2: Совершенно верно. Рост цены на дизель до 70-75 рублей за литр кардинально меняет экономику абсолютно всех грузоперевозок.
3: Ну да.
2: Можно рассмотреть на простом примере. Если взять стандартную фуру, которая везет продукты из распределительного центра в магазин, то затраты на топливо только на один рейс вырастают примерно на 6 тысяч рублей. Логистика дорожает стремительно и катастрофически.
3: А логистика, как известно, невидимо заложена в цену абсолютно любого товара, который лежит на полке магазина. От строительных гвоздей до детского питания.
2: И самый мгновенный удар приходится именно по продуктам питания. Базовые товары, которые требуют ежедневного подвоза – свежие овощи, молоко, хлеб, мясо – подорожают в розничных сетях минимум на 5-8% исключительно из-за топливной составляющей.
3: Транспортные компании просто перекладывают свои возросшие издержки на магазины, а те, в свою очередь, на покупателей.
2: Да, экономисты уже прогнозируют, что общая инфляция в стране разгонится дополнительно на 1,5-2 процентных пункта сверх всех ранее озвученных базовых прогнозов.
3: А разгон инфляции означает неминуемую реакцию финансовых регуляторов.
2: Да, это заставит Центральный банк реагировать единственным доступным ему способом – снова повышать ключевую ставку. А это делает любые кредиты в экономике – от потребительских займов на телевизор до корпоративных кредитов на развитие бизнеса – еще дороже и недоступнее. Экономика замедляется, цены растут.
5: В цепочках поставок, который рассосется сам собой через пару недель.
2: Да, это глубокий, системный и структурный кризис. Инфраструктура, на которой держится буквально все – транспортная логистика, продовольственная безопасность, ценообразование – получила критический проникающий урон.
5: И эта ситуация предельно ярко демонстрирует одну пугающую вещь – невероятную хрупкость современных экономических систем. Весь привычный уклад жизни миллионов людей зависит от мелочей.
2: Банальная возможность купить свежую еду в супермаркете у дома, планы поехать в долгожданный отпуск на машине, стабильность работы предприятий.
5: Все это, как оказалось, критически зависит от нескольких узких технологических бутылочных горлышек, пары труб, нескольких сложных реакторов, сотни километров путей.
2: Угу.
5: И когда такая базовая артерия перерезается, быстрой замены ей просто не существует в природе. Нельзя скачать обновление из интернета, чтобы завод заработал. Это заставляет глубоко задуматься о том, насколько вообще устойчива и защищена инфраструктура современных государств перед лицом новых нестандартных угроз. Тонкая грань между стабильностью и хаосом проходит по трубам нефтеперерабатывающего завода.
2: На этом все. Всем пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1,5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя полгода крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
7: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
6: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
7: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите». И я уже 6 месяцев жду.
6: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
8: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем. Но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
6: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушенное квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь. Поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
9: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, море видно. Было красиво, огромные окна, выпало все сразу, и сгорело все сразу. Да все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
6: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт о претензиях не только к цветам, но и к овощам и фруктам из Армении.
11: Запрет введен в силу того, что мы достаточно долго работали в направлении обеспечения безопасности непосредственно этой продукции, потому что на первом этапе мы большое количество предприятий включили под гарантии непосредственно инспекционного органа продовольственной службы безопасности Беларуси. И, как показала практика, с этими гарантиями сложно. Поэтому мы старались каким-то образом это нивелировать, но не получилось, поэтому поэтому мы вынуждены были договориться и послали своих инспекторов туда, там они работают, неделю будут работать еще. И по результатам инспекции этой будем принимать решение. Вопрос в том, что у нас проблемные это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. Гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие, пожалуйста, обеспечьте, когда вы даете документы, проверку и безопасность продукции. Я говорю о том, что у нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем. Поэтому мы в данном случае с инспекционным органом ВКонтакте и работаем в направлении того, чтобы снять эти вопросы.
1: Главные новости дня.
6: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты. Мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
6: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
13: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
6: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
14: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, Потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
6: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Глава ВТБ Андрей Костин, рассказывая о развитии экономики в России, вспомнил старый анекдот.
15: Вообще, я считаю, что с учетом ситуации, которые мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. А в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле, конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, отпусти анекдот. Знаете, приходит к врачу, значит, пациент, и говорит, доктор, говорит, у меня жалоба. Говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
16: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
17: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы, когда присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от Камрадова из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо принимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, естественно, умнее, чем ЦРУ, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под одурманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обратись еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну, кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто не спрашивает, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта.
1: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
20: Ноге моей сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
6: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой в штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
21: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
6: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
22: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
6: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
22: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
6: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
0: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
23: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
3: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
23: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
4: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
23: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
5: Z-блок – канал визионера. О результатах встреч Си Цзиньпиня с Трампом и Владимиром Путиным.
24: Стало окончательно понятно. Перемен в мире не будет. Причем на это разочарование настраивались, еще даже в Пекин не приехав. Вопрос вообще не закрывающийся. Безнадежная война на Украине будет продолжаться. Кризис в России углубляться. На украинском фронте и у нас без перемен. Замкнутый круг. Наши чиновники обезумели. Дыр все больше, рвется все громче. И главное, мало того, что нас как страну не любят, нас уже и не боятся, не уважают. Закончить войну не могут и в Европе, и на Украине. Любой адекватный мир с нынешней Россией, реальный компромисс на земле, для них немыслим, они это озвучивают. Если бы с ними можно было примириться, поверьте, помирились бы. Поэтому перспектива бесконечной спецоперации десятилетиями более чем реальна. И в ней постепенно сгинет вся современная цивилизация. Вся та более-менее достойная жизнь, которую успел впервые хлебнуть русский народ. Неужели так все и кончится?
5: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
25: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
5: И не друг, и не враг. Военкор канал «Два майора» о том, как суд в Казахстане разрешил Украине арестовать имущество «Газпрома».
24: Суд Международного финансового центра «Астана» 20 мая 2026 года разрешил украинской компании «Нафтогаз» принудительно взыскать с «Газпрома» около $1,5 миллиарда. Решение основано на арбитражном вердикте Цюрихского трибунала от июня 2025 года, согласно которому «Газпром» не заплатил за транзит газа в полном объеме по контракту с Украиной. «Нафтогаз» теперь может искать и арестовывать активы «Газпрома» в Казахстане, замораживать счета, требовать продажи имущества для погашения долга. Суд в Астане первый в мире публично признал это арбитражное решение и разрешил его исполнение на территории Казахстана. При таких раскладах, а Казахстан точно государство? И точно ли России нужно такое в равноправные союзники по ОДКБ?
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.

0: абсолютно бесполезно. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
1: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
0: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
2: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: ВКонтакте и Рутюб обогнали YouTube по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
5: Об этом радостно объявил во всеуслышание ВЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Telegram. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что это, как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Telegram поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, и покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
4: Военкор, канал «Синяя Z Борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
6: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа «Сохрановка» был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную «Суджу». В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
4: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
6: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно.

0: мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня предстоит разобрать беспрецедентный топливный кризис, который развернулся в России весной и летом 2026 года.
3: Системные атаки беспилотников на ключевые нефтеперерабатывающие заводы запустили каскадный эффект, который сейчас напрямую угрожает базовой энергетической безопасности страны.
2: Именно. И тут возникает огромная интрига.
3: Ну да, почему локальные остановки всего нескольких заводов грозят тотальным дефицитом бензина вообще везде? Ведь на первый взгляд всегда кажется, что есть простые решения.
2: Типа привезти из другого места?
3: Да, например, если где-то завод встал, можно просто привезти топливо из других регионов, где предприятия не пострадали. Территория-то огромная, заводов много, но реальность оказывается совершенно иной, и эти очевидные решения почему-то просто не работают.
2: Вот чтобы понять масштаб этой проблемы, нужно для начала обратиться к сухим цифрам. Из строя выведено 83 миллиона тонн мощностей первичной переработки нефти в год.
3: Ого, 83 миллиона.
2: Да, это четверть всех мощностей в стране. Если говорить о готовом продукте, который заливается в баке, то производство бензина упало на 30%.
3: А дизельного топлива?
2: А дизельного на 25%. То есть из системы одномоментно выпал колоссальный объем важнейшего ресурса.
3: Слушай, ну звучит, конечно, пугающе, но здесь возникает вполне закономерный скепсис.
2: Так, какой?
3: Потеря четверти мощностей – это серьезный удар, спору нет. Но ведь это не звучит как полный крах всей системы. Остаются еще 75% заводов, которые абсолютно целы и функционируют.
2: Угу.
3: Разве эти оставшиеся заводы не могут просто перейти на работу в две смены, отменить какие-то выходные, увеличить интенсивность и полностью покрыть эту образовавшуюся разницу?
2: В теории это звучит крайне логично. По аналогии с обычным производством, если одна пекарня закрылась, вторая просто печет хлеб круглые сутки.
3: Ну да, так экономика и работает обычно.
2: Но на практике сложная нефтепереработка устроена иначе. Заводы и в абсолютно спокойное мирное время загружены на 80-85%. У них просто физически нет такого резерва мощности, чтобы внезапно, вот так по щелчку пальцев, увеличить производство на треть.
3: Оборудование требует обслуживания, есть чисто технологические пределы.
2: Именно. Но главная проблема скрывается даже не в процентах загрузки, а в банальной географии.
3: Имеется в виду места, когда именно пришлись удары?
2: Абсолютно точно. Удар пришелся по самым ключевым системообразующим заводам. Это Кириши, Рязань, Москва, Ярославль.
3: Понятно.
2: Если сложить их мощности, получается 66 миллионов тонн. И вся загвоздка в том, что именно эти предприятия исторически снабжают топливом центральную Россию.
3: А это регион, где постоянно проживает более 40 миллионов человек.
2: Да. Получается крайне опасная ситуация. Выпал огромный кусок производства именно там, где топливо нужнее всего, где плотность населения и концентрация потребителей максимальна.
3: Хорошо. Если заводы стоят в центре, самое очевидное решение – посмотреть на восток. В Сибири стоят огромные нефтеперерабатывающие комплексы. Они целы?
2: Стоят, да.
3: Железнодорожная сеть огромна. Напрашивается простой вывод. Нужно просто перегнать составы с цистернами с востока на запад. И закрыть этот локальный дефицит.
2: Звучит как план.
3: Но железные дороги ведь изначально проектировались с учетом масштабных перебросок стратегических грузов. Разве это не выход?
2: Знаешь, эта железная логистика мгновенно разбивается о суровую реальность невероятных расстояний и крайне ограниченной инфраструктуры.
3: В смысле?
2: Чтобы просто перевезти бензин из Омска в Москву, нужно преодолеть маршрут длиной в 3000 километров. И это не поездка на легковом автомобиле. Тяжелый грузовой вагон цистерны идет 7-10 дней только в одну сторону.
3: То есть, чтобы привезти партию и вернуть пустой вагон обратно, нужен почти месяц?
2: Полный цикл занимает около 20 дней.
3: Ничего себе.
2: А теперь нужно посмотреть на парк этих самых вагонов. Во всей стране существует всего, где-то 70-80 тысяч специализированных железнодорожных цистерн.
3: Предназначенных именно для бензина и дизеля.
2: Да, для светлых нефтепродуктов. Каждая такая бочка вмещает по 60-70 тонн. Когда они работают внутри своего региона, оборачиваемость быстрая. Но на таком гигантском плече доставки в 3000 километров они успевают сделать в 2 раза меньше рейсов за месяц.
3: Получается, чтобы покрыть дефицит, Транссиб должен превратиться в непрерывный конвейер из цистерн, идущих бампер к бамперу.
2: Абсолютно.
3: Вагонов просто недостаточно для такой модели.
2: И это лишь половина логистического кошмара. Сами железные дороги не пустуют. Тот же Транссиб круглосуточно загружен на 90%. Места для бензина там просто физически нет.
3: И к чему приводят эти транспортные ограничения в цифрах?
2: Математика логистики показывает, что железнодорожники физически способны перекрыть доставкой из других регионов лишь 40-50% образовавшегося топливного дефицита.
3: То есть половина дыры остается зиять.
2: Да. К тому же такая долгая и сложная логистика не проходит бесследно для цены. Она автоматически добавляет 4-5 рублей к себестоимости каждого литра бензина исключительно за счет транспортных расходов.
3: Топливо становится золотым еще до того, как попадет на заправку.
2: Точно.
3: Слушай, но если железнодорожная логистика упирается в свой предел и не спасает ситуацию, логично предположить, что в дело должны вступить другие механизмы.
2: Например?
3: Но накопленные резервы и прямое вмешательство государства. Известно же, что власти ввели жесткий запрет на экспорт бензина до конца июля 2026 года.
2: Ввели, да.
3: Кроме того, существуют внушительные государственные резервы, запасы самих нефтяных компаний. Разве все эти административные меры не должны сработать как плотина, буквально залить внутренний рынок топливом и мгновенно сбить любую панику?
2: Эти меры похожи на попытку заклеить пластырем открытый перелом. Они кажутся масштабными только на бумаге.
3: Серьезно?
2: Да. Если сопоставить их с реальным объемом потерь, это лишь капля в море. Стоит взглянуть на структуру. До начала кризиса весь экспорт бензина составлял около 4-5 миллионов тонн в год.
3: Так.
2: Это всего лишь 10-12% от общего объема производства в стране. Российская нефтепереработка всегда была в основном ориентирована на внутренний рынок по части бензина.
3: То есть запрет на экспорт не освобождает какие-то гигантские объемы?
2: Совершенно верно. Перекрытие экспортного канала дает внутреннему рынку дополнительно лишь 300-400 тысяч тонн в месяц.
3: А реальный дефицит?
2: А реальный физический дефицит бензина из-за остановки поврежденных заводов около 1 миллиона тонн ежемесячно. Математика здесь неумолима.
3: То есть даже полный тотальный запрет покрывает меньше половины дыры в топливном балансе?
2: Вот именно.
3: А что насчет резервов? Существуют же гигантские хранилища на случай непредвиденных обстоятельств. Разве они не предназначены именно для того, чтобы сглаживать такие шоки?
2: Коммерческие запасы компании и государственные резервы оцениваются в сумме примерно в 25-30 миллионов тонн. Звучит солидно.
3: Ну да, цифра приличная.
2: Но при текущем разрыве между тем, сколько производится и тем, сколько сжигается в двигателях каждый день, эти запасы тают на глазах. Расчеты показывают, что они полностью исчерпаются за 20-25 недель непрерывного дефицита.
3: И рынок, как высокочувствительный организм, уже это прекрасно понимает. Биржа начинает реагировать первой.
2: Товарные биржи реагируют предельно жестко. Это же главный индикатор оптового рынка. Если в апреле объемы торгов бензином составляли нормальные 800-900 тысяч тонн,
3: то к июню они рухнули.
2: Рухнули более чем в 2 раза, до 300-400 тысяч тонн. Крупные вертикально интегрированные компании понимают, что топлива мало, они начинают придерживать бензин для своих приоритетных корпоративных клиентов.
3: И для собственных сетей АЗС.
2: Да. В результате независимые заправки остаются практически ни с чем. Им просто негде купить бензин.
3: И здесь нужно обязательно наложить на эту картину календарь. Истощающиеся запасы сталкиваются с самым неблагоприятным временем года. Весна переходит в лето.
2: О, да. Лето — это всегда колоссальный всплеск потребления.
3: Это сезон массовых отпусков, постоянных поездок на дачи, за город. И что самое критичное для страны, это время активных полевых работ в сельском хозяйстве. Формируется настоящий идеальный шторм. Исторически статистика показывает, что летом потребление бензина всегда прыгает на 15-25% по сравнению с зимними месяцами.
2: Общая потребность экономики достигает 4 миллионов тонн в месяц.
3: А если говорить о дизеле, то сельскому хозяйству для проведения полномасштабной уборочной кампании требуется в 2-3 раза больше дизельного топлива, чем зимой. Тракторы и комбайны работают от рассвета до заката.
2: Получается классический эффект ножниц. Спрос стремительно летит вверх, а предложение из-за разбитых заводов летит вниз. Абсолютно точное описание. Возникает чистая физическая нехватка от 400 до 600 тысяч тонн топлива ежемесячно.
3: И эту нехватку просто нечем закрыть?
2: Вообще нечем. Отсюда и начинают появляться пустые колонки на заправках, нарастает паника среди автомобилистов.
3: Ну да, отсюда и эти жесткие ограничения продажи по 20-30 литров в одни руки, чтобы хоть как-то растянуть остатки.
2: И что самое страшное, в этой цепи событий возникает реальный риск потери части сельскохозяйственного урожая. Если техника будет простаивать без солярки в критически важные дни уборочной страды, пшеница просто осыплется на полях.
3: Слушай, ну вот, слушая описание всех этих катастрофических последствий, у любого человека со стороны возникает резонный вопрос.
2: Какой?
3: 21 век на дворе. Технологии позволяют возводить небоскребы за полгода и печатать дома на 3D-принтерах. Неужели сейчас нельзя оперативно починить поврежденные установки, быстро привезти новые трубы, нанять бригады сварщиков, заменить насосы и перезапустить завод за месяц-другой?
2: Это очень распространенное и, знаешь, опасное заблуждение воспринимать современный нефтеперерабатывающий завод просто как гигантский набор металлических труб и бочек, в которых кипит нефть. На самом деле современные НПЗ – это сложнейший высокотехнологичный организм. Главная проблема – это установки каталитического крекинга. Каталитический крекинг – это не просто нагрев мазута. Это процесс, когда тяжелые бесполезные молекулы буквально разрывают на части на атомарном уровне.
3: Чтобы получить легкий высокооктановый бензин.
2: Температура внутри реактора достигает 600 градусов Цельсия, а рабочее давление 150 атмосфер. Реакторы, в которых происходят эти процессы химической алхимии, весят сотни тонн.
3: Ничего себе.
2: Они изготавливаются из специальных жаропрочных сплавов по индивидуальным чертежам под конкретный завод. Это не та деталь, которую можно просто пойти и купить в строительном магазине.
3: К тому же здесь наслаивается фактор технологической изоляции и санкции. Ведь оборудование такого класса редко производится внутри страны от и до.
2: В точку. Значительная часть критически важной автоматики, компрессоров, датчиков и самого оборудования на этих заводах западного производства.
3: Это технологии мировых гигантов типа Honeywell или Siemens.
2: Да, из-за жестких санкционных ограничений прямые поставки от производителя невозможны. Любые запчасти приходится везти через сложнейшие схемы параллельного импорта. Задействуются цепочки посредников через Китай, Объединенные Арабские Эмираты или Турцию.
3: И это, очевидно, ломает все сроки.
2: Это не только удлиняет сроки доставки в несколько раз, но и увеличивает итоговую цену оборудования на 50-100%. Одно только изготовление нового 100-тонного реактора на заводе-изготовителя занимает от 6 до 12 месяцев.
3: Его нельзя просто взять со склада?
2: Абсолютно. Его льют и варят под заказ. После того, как его чудом доставят, монтаж и сложнейшая пусконаладка с проверкой всех систем безопасности займут еще от 3 до 6 месяцев.
3: Жесть.
2: Поэтому реальный срок восстановления такого разбитого объекта от 6 до 18 месяцев в лучшем случае. Никаких быстрых решений не существует в природе. Этот технологический тупик означает одно – кризис гарантированно затянется минимум до 2027 года.
3: Понятно, что быстро заводы не починить, но этот технологический тупик неизбежно ведет к финансовым последствиям.
2: Угу.
3: Возникает вопрос, как этот дефицит на бирже ударит по кошельку обычного человека? Даже того, у кого никогда не было автомобиля и кто ездит только на метро.
2: Механизм передачи инфляции здесь работает как швейцарские часы. Все начинается там, на оптовом рынке. На бирже стоимость бензина уже совершила прыжок с 48 до 65-70 тысяч рублей за тонну.
3: Ого!
2: И по неумолимым законам экономики с временным лагом всего в несколько недель этот оптовый скачок транслируется в розницу. Для обычных АЗС это означает неизбежный рост ценников до 90-100 рублей за 1 литр АЕ-95, уже к концу этого лета.
3: Бензин по 100 рублей – это шок для автовладельцев. Но ведь бензин – это полбеды, это личный транспорт. А вот дизельное топливо бьет по кровеносной системе экономики намного больнее и глубже.
2: Конечно.
3: Около 90% всех грузовиков, фур, сельскохозяйственные и строительные техники ездят именно на солярке.
2: Совершенно верно. Рост цены на дизель до 70-75 рублей за литр кардинально меняет экономику абсолютно всех грузоперевозок.
3: Ну да.
2: Можно рассмотреть на простом примере. Если взять стандартную фуру, которая везет продукты из распределительного центра в магазин, то затраты на топливо только на один рейс вырастают примерно на 6 тысяч рублей. Логистика дорожает стремительно и катастрофически.
3: А логистика, как известно, невидимо заложена в цену абсолютно любого товара, который лежит на полке магазина. От строительных гвоздей до детского питания.
2: И самый мгновенный удар приходится именно по продуктам питания. Базовые товары, которые требуют ежедневного подвоза – свежие овощи, молоко, хлеб, мясо – подорожают в розничных сетях минимум на 5-8% исключительно из-за топливной составляющей.
3: Транспортные компании просто перекладывают свои возросшие издержки на магазины, а те, в свою очередь, на покупателей.
2: Да, экономисты уже прогнозируют, что общая инфляция в стране разгонится дополнительно на 1,5-2 процентных пункта сверх всех ранее озвученных базовых прогнозов.
3: А разгон инфляции означает неминуемую реакцию финансовых регуляторов.
2: Да, это заставит Центральный банк реагировать единственным доступным ему способом – снова повышать ключевую ставку. А это делает любые кредиты в экономике – от потребительских займов на телевизор до корпоративных кредитов на развитие бизнеса – еще дороже и недоступнее. Экономика замедляется, цены растут.
4: В цепочках поставок, который рассосется сам собой через пару недель.
2: Да, это глубокий, системный и структурный кризис. Инфраструктура, на которой держится буквально все – транспортная логистика, продовольственная безопасность, ценообразование – получила критический и проникающий урон.
4: И эта ситуация предельно ярко демонстрирует одну пугающую вещь – невероятную хрупкость современных экономических систем. Весь привычный уклад жизни миллионов людей зависит от мелочей.
2: Банальная возможность купить свежую еду в супермаркете у дома, планы поехать в долгожданный отпуск на машине, стабильность работы предприятий.
4: Все это, как оказалось, критически зависит от нескольких узких технологических бутылочных горлышек, пары труб, нескольких сложных реакторов, сотни километров путей.
2: Угу.
4: И когда такая базовая артерия перерезается, быстрой замены ей просто не существует в природе. Нельзя скачать обновление из интернета, чтобы завод заработал. Это заставляет глубоко задуматься о том, насколько вообще устойчива и защищена инфраструктура современных государств перед лицом новых нестандартных угроз. Тонкая грань между стабильностью и хаосом проходит по трубам нефтеперерабатывающего завода.
2: На этом все. Всем пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФИ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
6: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
5: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
6: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
5: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
6: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
5: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
6: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
5: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
6: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
5: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1.5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины – по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3500-4000 рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана. Не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%. Но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас – 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги – повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
9: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
8: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
10: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
8: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
11: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты, а это уже тонна, тонна боевой части. Это очень серьезно, это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь там союзников.
8: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова высказалась против штрафов для родителей, отказывающихся от прививок. Сначала нужно использовать другие методы.
13: То, что прививки нужны, это очевидно. То, что действительно сегодня есть родители, которые идут на поводу ребенка и разрешают не делать ту или иную прививку, такие родители есть, это тоже очевидно. Но, во-первых, давайте не будем преувеличивать их количество. Прививки – это тот вопрос, где какими-то... Ну, чем мы можем наказать? Штрафом? Ну... Каким? Какой размер этого штрафа должен быть? Если родитель состоятельный, да заплатит он эти, скажем, 2500, чтобы ребенок не заплакал, когда ему делают этот укол. Вот здесь надо очень взвешенно подходить, это точно. И прежде всего проанализировать те небольшие проценты родительских отказов, почему, что за этим последовало.
1: Криминальные новости.
14: Житель Бурятии с поддельным удостоверением сотрудника МВД изнасиловал девушку в Москве. Он убедил ее принять участие в следственном мероприятии по поимке закладчиков и сопровождать его для конспирации. По данным МЭШ, фейковый сотрудник – 41-летний уроженец Улан-Удэ. 18 мая он гулял по столичным Сокольникам в гражданском и заприметил отдыхающую 18-летнюю девушку. Подошел, развернул ксиву и заставился действовать в поимке распространителей запрещенных. Требовалось просто идти с ним под руку и мило беседовать. Москвичка согласилась. Через время мужчина начал угрожать девушке тюремным сроком за срыв конспиративного мероприятия и изнасиловал. Уже после инцидента она поняла, что это был не настоящий полицейский, и написала заявление. Насильник задержан, столичный СК будет запрашивать его арест. Осужденный по делу о взятках бывший мэр Владимира Дмитрий Наумов отправился на СВО. Об этом глава Владимирской области Александр Авдеев рассказал РИА Новости. Когда именно экс-чиновник подписал контракт, не уточняется. В январе Наумова приговорили к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штраф в размере 11 миллионов рублей. Дмитрий Наумов возглавлял Владимир с ноября 2022 года по август 2025, когда его и задержали. Ранее на Украине был убит бывший мэр Пермского горнозаводска Александр Афанасьев. На фронт он ушел из колонии, куда попал также за взятки. Летом 2025 года на фронт ушел осужденный за коррупцию экс-мэр города Мантурово в Костромской области Игорь Устюжанин. В феврале прошлого года в зону СВО попросился и бывший первый заместитель руководителя администрации города Печоры Республики Коми Андрей Каничев, который тоже был фигурантом уголовного дела о взятке. Военный дважды выстрелил себе в ногу, чтобы избежать отправки на фронт. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Артема Лепезина к 5 годам колонии общего режима. Военного признали виновным в умышленном причинении себе травм ради уклонения от службы. По версии следствия, ефрейтор Лепезин дважды выстрелил себе в правую стопу из автомата АК-12. Это произошло во время дежурства рядом со сторожевым постом. В явке с повинной военный признал, что сделал это специально. В материалах суда говорится, что таким образом он хотел отдохнуть от военной службы и избежать отправки на фронт. Суд также указал, что Лепезин добровольно подписал контракт с Минобороны еще летом 2022 года и ранее участвовал в СВО. В приговоре отмечается, что у него были ведомственные награды за службу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
12: Москвичей спросили, что они думают по поводу нового закона, который позволяет Кремлю отправлять российскую армию в другие страны под предлогом защиты россиян. Вот ответы жителей столицы.
15: Пускай. Мне кажется, что президент явно знает, что делает. Я сторонник нашей политики. Мне кажется, что если бы не Путин, то... нам была бы полная жопа. Порабощены были бы Европа. И политикой.
16: И российская армия такая условно заходит в Таиланд, их спасает и обратно забирает.
17: Ну все, отлично, да. А что плохого?
16: Возможно, неплохая идея, если приняли ее.
17: Почему бы не защитить наших граждан за границей?
18: Вот с помощью армии вооруженной.
17: Вообще отлично, да. Я, пожалуй, позитивно отношусь.
19: Я ветеран войны, блокадница. А почему мы не защищаем граждан здесь? В любой кабинет постучись, тебя не откроют.
20: Так как я считаю себя патриотом, естественно, я это одобряю.
21: Все правильно.
22: Да, поддерживаем.
23: Потому что это круто.
18: Вот, а вы?
19: Я тоже поддерживаю. Не поддерживаю это, нечего деньги тратить. Занимайтесь своей страной. Она такая богатая. Замкнитесь и давайте работать. Я первая.
1: Главные новости дня.
5: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
24: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
5: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
25: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
5: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
26: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
27: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет на многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
0: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
5: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
2: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
5: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
3: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
4: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делает все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
1: Особо опасно. Военкор «Астрахань» про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
2: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием, они используют лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить только за патроны — при массовой войне в воздухе банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны — до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга-Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
5: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на TikTok. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
4: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
6: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
4: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
7: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
4: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.

0: Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные зет-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
2: Закупленные материалы, чтобы укрыть корабль, и не один, кстати, обычной сеткой, в расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
1: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
3: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
1: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
4: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится, это тупиковый путь.
1: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
5: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
6: В смысле обычная строительная пленка?
5: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
6: Кошмар.
5: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
6: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
5: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени. 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. и 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
6: Стоп. Удар беспилотника — это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
5: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
6: А на чем?
5: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
6: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
5: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежны.
6: Угу.
5: По углам моментально расползается черная плесень.
6: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
5: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 2026 года.
6: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
5: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами, чтобы совсем не замерзнуть. Они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
6: С ума сойти.
5: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов — это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
6: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
5: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
6: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
5: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик, некое ООО «Горстрой».
6: И им ставят какие-то сроки.
5: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 2026 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
6: А что происходит в реальности?
5: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
6: То есть ни перегородок, ни кровли.
5: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, проблемы с логистикой материалов, а местные чиновники просто кивают головами.
6: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать, ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию.
5: Угу.
6: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
5: Даже если у этой компании из активов только стул-стол и арендованная бетономешалка.
6: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
5: Логично.
6: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
5: А крайними остаются люди под пленкой.
7: Да.
5: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
6: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 12 миллионов рублей.
5: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
6: Угу.
5: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
6: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
5: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
6: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
5: Это все 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее двое детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
6: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
5: Угу.
7: На троих человек, на еду, проезд, одежду, учитывая, что все их вещи сгорели.
5: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
6: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
5: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
6: Серьезно?
5: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
6: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
5: Ну да.
6: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
5: То есть это фильтр?
6: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
5: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
6: Угу.
5: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
6: Слушай, но 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
5: В мирное время в теплом офисе, да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
6: Проходит ровно 3 недели.
5: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
6: И когда комиссия наконец-то приезжает?
5: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
6: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
5: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
6: Так.
5: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
6: А как они вообще рассчитываются?
5: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
6: Откуда берется эта конкретная цифра?
5: Из министерских таблиц, которые, ну, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
6: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
5: Бинго! Но люди-то хотят увезти семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
6: Ага, государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
5: Угу.
7: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
5: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино. У них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
7: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
5: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
7: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, ну, скажем, займут у родственников, есть еще один